0: Горбачёв, это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
0: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. То, что сказал Путин по поводу Украины.
2: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что? Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё, отдай». То, что было когда-то моим, мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация. Вот,
0: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда Россия, Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказалось за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну, хорошо. А если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда? Да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят,
1: да,
0: некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году. После того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. И Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
0: Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, о них можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии, и они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17-го года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17-м году благодаря большевикам.
0: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18-м году, она и до сих пор живет
1: в нас? Не, совсем не так.
0: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито.
1: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
0: то есть, а что тогда сегодня?
1: А сколько сегодня было восстаний?
0: Еще хуже ситуация.
1: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти с большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
0: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор. Потом было раскулачивание. Потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
1: Да. 30-е
0: Вся
1: годы,
0: история самоистребления.
1: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
0: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
1: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. Какое было белое русское движение. Которым тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
0: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
1: мы с родителями... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
0: Ну, я беру последние столетия
1: советский,
0: историю.
1: Да. Период,
0: да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
1: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот. И надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
0: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
1: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
0: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
1: Разумеется.
0: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
1: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
0: Он снизу.
1: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенции. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
0: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
1: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому

0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло Спичкин, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну и Ельцин, естественно, тоже бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте это... так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
0: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношения там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время, пройдет это совершенно
1: 200-300
0: точно.
1: Лет.
0: Потому что,
1: потом.
0: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь. А для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю. А другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин. Вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как,
0: да?
1: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
0: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота, значит, 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емельку Пугачева. Он шел мимо Воронежа. Ну, и из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете, коммунальные услуги за постсоветский

0: советское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортиры во дворе. Дело в том, что когда-то как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком или другим народом. Или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22 года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты. А во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое и в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, советское политбюро – это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я…
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но… объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
0: Ну, кстати, как снимали? Если он, человек, уходил в

0: почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, и все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены Политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
0: сейчас
1: я хочу...
0: Сейчас
1: вот чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого
0: Нет, типа... никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком. Там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственный ресурс для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную. Они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической.

0: сталинской мафиозной властью. И это сочинение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас да, видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врага, именно врагами, не предателями. Вот,
1: Основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом что это, значит, война с НАТО, потом что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение, то мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя – это огромный квазисексуальной энергией имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашего беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Ну, слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Вот этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить
1: в имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Ну, а это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное. Когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Но почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов, приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще... Ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним... Нормальный современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, все, Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки. Но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам. Понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и да и имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно. Но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов. И голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну, а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой, как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater», «Ненавидящий». То есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа «Хейтер» из шведского «Мальмо», они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом «Sincere». Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла «Ici Delurs» Стефан Грегуар, и называется этот проект «This Immortal Coil». Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа The Immortal Coil на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде Coil, ну, которая, в общем-то, уже не существует, и отчасти даже находится на том свете. Ну и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого сборника. Да, значит, сборник уже второй. Первый вышел в 2009 году, назывался «The Dark Age of Love». А этот второй и носит название «The World Ended a Long Time Ago». «Мир кончился уже давно». И обещанный трек «Titan Arch» — «Арка титанов».

The Immortal Coil с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера. Альбом The World Ended a Long Time Ago. Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову. Замечательная певица, очень активная. У нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот Тюнникова и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у Тюникова и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была не безразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент. —

Моносуэзи, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее как бы такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Михаэль Карели, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шука, к счастью, еще жив, так же, как Ирмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Ирмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже 3 альбома концертных записей Кен. И надо сказать, что это не традиционные концертные альбомы, как бывает у всех групп, которые на концертах исполняют песни своего репертуара, всякие хиты там и так далее. Нет. Кен на своих концертах всегда импровизировали и играли бог знает что. То, что им приходило в голову, и получалось это обычно гениально. Значит, сначала вышел двойной альбом под названием «Life in Stuttgart», 75-й год. Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте. Так что сейчас послушаем второй трек «Stuttgart 75 2».

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 1975 году. Ну, а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Это были, разумеется, Кен и их очередная импровизация «Штутгарт 75 Драй». Следующий альбом — это уже «Брайтон 75-й год», единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году. И тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ермен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно, был записан в немецком портовом городке Куксхавен в 1976 году. Сначала слушаем первый трек.

Cuxhaven 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета «Кен» записью «Cuxhaven 76-4». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 1976 году. Ну а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняли обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой sludge metal, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд, тоже это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay Hombre».

Cabinas hay hombres ее второго альбома Una Rosa. Очень рекомендую Ксению Рубинос всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

Фабрицио Пьеполи из Италии, альбом «Марсия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как-то ни странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения, и эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения.

0: Не войны. Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
5: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дипийцы. Так назван сборник материалов и исследований, выпущенный в Москве Домом русского зарубежья имени Солженицына. Термин DP англоязычный, означает «displaced persons» – «перемещенных лиц». Это административно-юридическое наименование тех, кто в результате Второй мировой войны покинул свои места и оказался в других странах. В Германии прежде всего, но также и в Австрии, и на севере Италии, и во Франции, и всюду, докуда простерся гитлеровский оккупационный режим. Дипийцами были далеко не только советские граждане, а среди советских не только представители второй волны эмиграции. Некоторые эмигранты, попавшие в Европу сразу после 1917 года, тоже иногда оказывались в числе ДП. В чем интерес историков к этой категории лиц? Во-первых, социологически, политически и культурно интересно любое масштабное явление, а речь в данном случае идет о многих миллионах перемещенных граждан. Во-вторых, судьба любого дипийца исключительно драматична. Вырывание человека с корнем из привычной обстановки, разлучение с семьей, лишение всякого имущества, потеря какого бы то ни было социального и, чаще всего, профессионального статуса, тяжелейшая безработица, отсутствие ясных перспектив на жизнь, и над всем этим каждодневный страх. Страх быть выданным на расправу Сталину. Страх быть обвиненным в соучастии в нацистских преступлениях, в коллаборационизме. Ну и в-третьих, крайне малая изученность наследия ДП. Какие книги, журналы и газеты они выпускали, какие стихи писали, были ли среди них талантливые художники, музыканты, актеры, режиссеры, ученые? На этот последний вопрос ответить проще всего. Да, были таланты. Поэты Иван Елагин и Николай Моршин, прозаики Борис Ширяев, Сергей Максимов, Николай Нароков, Геннадий Хомяков, Леонид Ржевский, Владимир Юрасов, филолог Владимир Марков, публицист Михаил Коряков, историк Николай Ульянов. Это только те, чьи произведения уже отчасти переизданы, но впереди еще непочатый край работы. Дипийцы создавали по всему миру издательства, выпускали газеты, принимали активнейшее участие в запуске и работе трех радиостанций – BBC, «Голоса Америки» и «Освобождение» нынешней «Свободы». Сборник «Дипийцы» закладывает хороший фундамент.

0: фундамент систематического изучения этой огромной, драматической, часто болезненной темы. Ее общее название хорошо всем известно — «Холодная война». Но перед нами на этот раз не атомные секреты или правительственные комиссии, не открытая дипломатия, а люди, человеческие судьбы, неуслышанные голоса целого поколения. Нами неуслышанные. Составитель и ответственный редактор сборника — историк Павел Трибунский. Мой первый звонок ему в Москву.
1: Павел, скажите, пожалуйста, какая ваша мотивация при занятии этой темой? Почему дипийцы? Что вас привлекает и что привлекает науку в этой теме?
2: За мировую науку сказать не берусь. А для меня исходным импульсом послужила работа над фондом Геннадия Хомякова, который оказался в Доме русского зарубежья в 2014 году. Я начал его разработку с целью описания. Однако в процессе банальной технической работы выяснилось, что фонд представляет из себя ценнейший кладезь материалов по послевоенной истории и, прежде всего, конечно, дипийской миграции. И в процессе работы мне хотелось понять окружение тех людей, с кем работал Хомяков, с кем конфликтовал, с кем дружил, с кем не дружил. И в процессе работы, при чтении данной литературы по данному вопросу, выяснилось, что тематика вообще излишне политизирована. Здесь накладывается и политический аспект, и нежелание многих дипийцев что-то рассказывать о своем прошлом. Плюс к тому, по сравнению с той же первой эмиграцией, материалы сохранились крайне фрагментарно. И желая подсобрать материал для комментирования переписки Хомякова, вошел в контакт с множеством людей. Некоторые написали воспоминания о Хомякове, их можно прочитать в данном сборнике. А некоторые люди выразили желание поучаствовать статьями и публикацией материалов. Так примерно и пришла идея создать такой сборник.
1: Естественный вопрос. Я задаю его от имени читателя, который не совсем в курсе обсуждаемой темы. Скажите, пожалуйста, дипийцы – это что, предатели или кто они?
2: Вещи, связанные между собой лишь отчасти. То есть люди, лишенные статуса гражданства, оказавшиеся на территории, как правило, Тризонии, то есть это совместная зона под управлением Великобритании, США и Франции, отказавшиеся возвращаться в Советский Союз и искавшие себе возможность применения своих сил, способов выживания практически по всему миру, в разных странах, на разных континентах. И DP – это всего лишь юридический статус. То есть человек без гражданства, перемещенное лицо, которому надо было найти где-то место поселения. Оно так и фигурировало в официальных документах, но, естественно, оно являлось и синонимом людей, оказавшихся на Западе не просто не по своей воле, а именно по своей воле, в свое время занимавшихся коллаборированием или просто бывшими коллаборантами на территориях оккупированной нацистской Германии. Кто-то прошел через русскую освободительную армию, через другие такие квазинациональные соединения. Ну и не будем забывать, что опять же, по приблизительным подсчетам советской стороны, из порядка 500 тысяч людей, не пожелавших вернуться в границы, на территорию Советского Союза, подавляющее большинство составляли, конечно же, представители прибалтийских народов, украинцы, народы Закавказья. Великороссов – это примерно где-то 10%. Соответственно, упор идеологических противников Советского Союза был не столько на русскую карту, сколько на упор на национальность, то есть на национальное формирование как возможность повлиять на будущую судьбу Советского Союза.
1: Каков главный, на ваш взгляд, вклад DP в историю XX века, в его культуру, в какие-то общественные шаги?
2: Я даже не готов ответить на этот вопрос, несмотря на то, что он достаточно прост и понятен. Сама тема еще плохо изучена, это прежде всего. Для меня, как изучающего достаточно частные сюжеты, эта широкая панорама только-только начинает открываться. Хотя какие-то промежуточные выводы. Сейчас уже я вот так, наверное, мог бы, по крайней мере,

0: для себя обозначить. Это такая межеумочная волна, не давшая больших имен, не блиставшая большими именами, вот, но достаточно хорошо пришедшаяся ко двору вот в эпоху Холодной войны, противостояния Советского Союза с его союзниками с одной стороны и Соединенных Штатов Америки и их союзниками с другой стороны. То есть люди с советским опытом выживания, знавшие как слабые, так и сильные стороны режима, они оказались весьма удобны в качестве идеологических бойцов, людей, которые открывали западному миру именно Советский Союз, а не дореволюционную Россию, которую к тому моменту уже явно русские потеряли. Я думаю, что, наверное, вот в этом определенного рода возрождение интереса к России именно как к врагу, противостояние с ним и возможность представить свой опыт советский в качестве учебного материала, в качестве пропагандистского материала, ну, в качестве такой определенного рода, наверное, идеологической какой-то борьбы. Это, пожалуй, вот единственный такой ответ на вопрос, который я могу точно дать. Потому что с точки зрения величины и с точки зрения тех достижений, которые для второй волны, как мы ее часто называем, или эдипийской волны, характерны, это менее заметные деятели XX века, будь то по сравнению с первой волной или там, с третьей волной, начавшейся в 70-х, ну, в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот, пожалуй, единственный вывод, к которому мне пока удалось прийти в ходе исследования.
1: Какие направления, какие темы, какие ареалы изучения кажутся вам наиболее важными сейчас на этом этапе исследования проблемы?
0: По большому счету, вот это изучение послевоенных движений, оно четко отделилось от, как мне покажется, четко отделилось от изучения русской освободительной армии. То есть есть определенная группа историков, которые вот занимаются исключительно Власовым, его сподвижниками, воинскими формированиями и, соответственно, коллаборацией с нацистами. И несколько как бы, сбоку находится изучение того вклада, что внесли эдипийцы в развитие зарубежья, диаспоры, как они оказались между разными волнами. И мне кажется, что здесь упор было бы неплохо сделать на культурную составляющую, издательскую деятельность. Наверное, неплохо было бы рассмотреть те учреждения, организации, которые создавались эдипийцами в странах пребывания. Ну и конечно, тот вопрос, который невозможно никак обойти, это взаимодействие новых беженцев с властями от разведки до внешнеполитического ведомства тех стран, в которых они оказались. Потому что вот эта иммиграция четко находилась в прямой зависимости от того, как и насколько ее поддерживает правительство той страны, где они пребывали.
1: Удалось ли эдипийцам осуществить поставленные цели, поставленные ими самими и теми, о ком вы только что сказали?
0: Они были настолько разнообразны, эти цели. Если взять статью Бена Тромли, она одна из первых идет в сборнике, да не только эту статью, но и многие другие его работы, то некоторые эдипийцы строили просто наполеоновские планы по свержению сталинского режима в Советском Союзе, считали, что это дело там месяцев, ну, в крайнем случае года. Естественно, такие планы не могли быть осуществлены ни тогда, там, ни позже. Какие-то планы более мелкие, а именно попытка помочь в ассимиляции в тех или иных странах, попытка помочь с работой, сохранение национальной идентичности. Тут эдипийцы, естественно, оказывались не на пустом месте. Здесь уже была проведена работа и предшествующими иммигрантами, да и, собственно говоря, сами эдипийцами. И здесь работа носила такой достаточно плодотворный и творческий характер. Поэтому ответ еще, мне кажется, лежит далеко впереди. Нам еще его исследовать и исследовать.
2: Павел Трибунский. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку Дома русского зарубежья имени Солженицына, сборник DP.

0: 500-страничный том, подготовленный Павлом Трибунским, вошли больше 20 публикаций. Среди них статистический обзор численности перемещенных лиц, работа Русского института в Гармише, судьба русских эмигрантов в Латвии, деятельность Советского комитета за возвращение на родину, отношения Ивана Бунина с новыми эмигрантами и отношения с ними старых российских социал-демократов, судьба историка Николая Ульянова, прозаика Леонида Ржевского, итальянские злоключения книги о русской литературе Бориса Ширяева, демографические исследования в Мюнхенском институте по изучению СССР, архивные раскопки в Гувере, некоторые эпистолярные связи читателей с редакциями и расшифровка стоящих за этими письмами подлинных биографий и ряд других тем. Особо хочу отметить небольшой мемуар Ростислава Владимировича Полчининова, самого принадлежащего к первой волне эмиграции, но пишущего в данном сборнике о своих коллегах-дипийцах. Воспоминания озаглавлены «С Хомяковым, Коряковым и другими на радио «Свобода». Обратите внимание, жителю Нью-Йорка Ростиславу Владимировичу Полчининову сейчас 102 года, и он попросил уточнить, в каком именно часу наша передача выйдет в эфир. Мой следующий собеседник – историк Бен Тромли, автор глубоко документированного исследования «Беженцы холодной войны» и ЦРУ. Книга вышла 2 года назад, пока только по-английски. В сборнике «Дипийцы» Бен Тромли пишет о деятельности ЦРУ в антикоммунистических организациях 50-х годов.
1: Профессор Тромли, до недавнего времени большинство исследователей русской эмиграции не касалось вопроса о контактах эмигрантских организаций с американской разведкой. И это совершенно понятно. Историки не хотели влезать в ту область, где нет еще достаточного количества рассекреченных документов. Вы однозначно утверждаете, что такие контакты между ЦРУ и эмигрантскими организациями были. Скажите, пожалуйста, какой фундамент вы кладете в основание своих работ?
2: Фундамент в работе с точки зрения источников можно уже много найти, много, в принципе, документы ЦРУ доступны, которые касаются этих иммигрантских операций или частично. Дело в том, что они были рассекречены в связи с законодательством о военных преступлениях Второй мировой войны. Хотя, собственно говоря, те документы, которые вот касаются иммигрантской антикоммунистической деятельности, они, в принципе, там нет информации о военных преступлениях, но так они прошли. Поэтому ЦРУ, конечно, организация, которая не хочет особо много рассекречивать, но в данном случае база источников очень богатая.
1: Насколько масштабна была связь ЦРУ с эмигрантскими организациями? И насколько длительна?
2: Что касается масштаба, я думаю, что достаточно масштабно. В том плане, что уже в начале Холодной войны разведчики, политики американские, в принципе, питали большие надежды на эмиграцию российскую, что те россияне, которые должны были покинуть свою страну, они представители русской нации, что они смогут как-то бороться с Советским Союзом. Поэтому надежды были большие. Если речь идет о том, о масштабах в плане финансирования, да, допустим, ЦРУ, хотя финансирование очень нелегко удается уточнить в документах, что можно сказать, что, наверное, украинские группы были более мощные, что на них тратилось больше денег. Хотя это в чем-то логично, потому что было больше DP украинцев, чем DP русских. И однозначно американцы больше интересовались, значит, второй волной DP, чем первой волной, да, чем эмигранты послереволюционные. Да.
1: Скажите, а какие главные политические и организационные результаты вот этой связи ЦРУ и эмигрантских организаций? Что ЦРУ удалось добиться?
2: На мой взгляд, результатов конкретных очень мало. В каком плане? Что надежды были нереалистичными. Они думали, что эмигранты могут активно чего-то добиться за Берлинской стеной с точки зрения сбора информации, разведка, естественно,

0: и то же, что называлось политической войной. То есть нанести удар по Советскому Союзу именно политического характера. И в эти две функции или две цели ЦРУ или американского государства имели очень несерьезные результаты, можно сказать. Что, естественно, само собой разумеется, что эмигранты второй волны и первой волны имели очень минимальные, если вообще их было, связи с соотечественниками в Советском Союзе. Такого было просто невозможно. Поэтому как бы посылать каких-то агентов в Советский Союз, как я пишу в статье, были такие печальные результаты, что были схвачены фактически сразу эти агенты. Где более активно развивалась антикоммунистическая деятельность иммигрантов, это было в Германии, потому что, естественно, граница была не полностью закрыта из-за статуса Берлина, и иммигранты могли частично во Восточной Германии действовать. Тут идет речь о операциях, которые были направлены на солдатов советских, которые базировались в Восточной Европе. Как можно их убедить их убежать на Запад, допустим, да? Вот такие были более активные, но они тоже в конечном счете уже в конце 50-х, начале 60-х годов ЦРУ уже решило, что и такие операции были не особо, в смысле, дали небольшие результаты, незначительные.
1: То есть вы хотите сказать, что уже в 60-е годы ЦРУ стало несколько сворачивать свою активность, да, уменьшать деятельность?
0: Однозначно, да. Была организация ЦОП, Центральная организация политических или послевоенных сначала, потом политических иммигрантов. ЦРУ фактически создало такую организацию из беженцев советских, полностью закрыли это дело уже в 63-м году. Что касается НТС, продолжали, можно сказать, американцы поддерживать НТС, но это уже было совсем разные масштабы. То есть мы знаем из личной переписки Константина Болдырева, допустим, что уже в 60-е годы было очень мало денег у НТС. Они по-всячески искали деньги на свою политику, в том числе среди частных граждан американских.
1: История с НТС, она ведь очень какая-то загадочная, противоречивая организация была, не правда ли? И много было слухов о том, что она инфильтрована советской агентурой. А насколько успешно удавалось американцам выявлять в эмигрантских кругах и организациях вот эту самую советскую агентуру? И вообще, если еще проще поставить вопрос, в чью пользу был счет? В советскую или американскую этой вот разведывательной игры?
0: Я думаю, что это уже с большим трудом удавалось американцам выявлять советскую агентуру среди иммигрантов. Почему? Потому что у советской разведки был огромный опыт, конечно. Большевики уже с 17-го года фактически боролись с иммигрантами, со своими врагами за рубежом. Нельзя забыть, что ЦРУ было первое, в принципе, агентство такого масштаба, значит, для разведки США. И они, конечно, еще как-то не особо могли бороться в 50-е годы, не умели в этой борьбе участвовать. Плюс, конечно, что советская сторона разбиралась хорошо в этой эмигрантской среде, и культурно, и знали прошлое, допустим, этих людей. Очень часто семьи, оставшиеся в Советском Союзе, были использованы советской разведкой, чтобы оказать давление на иммигрантских политических деятелей. Поэтому я думаю, что, в принципе, в этом плане польза была у Советского Союза. При этом был такой загадочный механизм, о чем я пишу в своей книге, что когда иммигранты стали жертвами, допустим, похищений, что было не раз, или просто очень активных действий Советского Союза, которыми советская сторона боролась с иммигрантами, это в чем-то помогло иммигрантам, потому что иммигранты потом могли говорить своим американским патронам: «Смотрите, как нас боятся». Поэтому получился такой круг –

можно сказать, что действие советской разведки как-то только поддерживало в чем-то репутацию иммигрантов, которые на Западе были. И, конечно, безусловно, никогда не исчерпывался страх советского государства.

0: время, допустим, холодной войны.
1: В вашей статье в сборнике «Дипийцы» ничего не говорится на тему ЦРУ и Радио Свобода. А что вы скажете об этом, если я вас сейчас спрошу?
0: Да, это очень интересно. Можно сказать, что это совсем другая сторона деятельности ЦРУ по отношению к эмигрантам. То есть была оперативная линия, которой посвящена статья моя здесь. А политика по отношению к Радио Свобода — это было, в принципе, другие люди уже внутри ЦРУ. Это было очень часто, курировали этим делом интеллектуалы. Это было как бы более, по-моему, в какой-то момент перешло в культурную часть ЦРУ, чем в оперативную. Значит, у них был совсем другой подход. Оперативники, конечно, думали конкретно, какие операции провести и так далее. А вот те иммигрантские операции, которые породили Радио Свобода, они были более, можно сказать, более открытые. То есть цель была создать такой мощный фронт объединения антиполитических иммигрантов всех мастей, да, и объединить их и, в принципе, давать им какую-то меру свободы в своей деятельности. Идея была в том, что эмигранты лучше знают, как бороться со Советским Союзом, чем американцы. У них была такая теория. Если эмигранты будут сами вести эту работу, значит, с одной точки зрения, следов не будет до американцев, то есть не будет понятно, что американцы поддерживают. Такая была надежда. И с другой стороны, ну как я сказал, что будет более эффективная пропаганда. Трагедия в том для эмигрантов, что объединить этих всех разные эмигрантские группировки было очень трудно и даже невозможно. Уже когда только российских групп, первый этап шел, который объединил только российские организации, уже были споры. В первую очередь между левыми силами, меньшевиками бывшими или настоящими, даже можно сказать, в США, и, конечно, НТС, который имел совсем другое идеологическое направление. А потом они должны были еще прибавить, как вы, наверное, знаете, нероссийские, то есть организации, которые представляли другие народы Советского Союза. А тогда уже стало невозможно. Они просто не могли в одной комнате встречаться. Они ненавидели друг друга. И просто было невозможно создать такой фронт всех эмигрантов антикоммунистического характера.
1: Над чем вы сейчас работаете? Как вы продолжаете ли исследования в этом направлении вашей темы?
0: Да, я сейчас занимаюсь темой Власова. Но не только Власов и русская освободительная армия времен войны, хотя литература еще на эту тему слабая. Можно сказать, только сейчас пишут особо на русском языке хорошие работы об этой теме, но и память власовцев. То есть, как я обнаружил для этого проекта, власовцы имели достаточно... Ну, сама даже идея Власова имела большой резонанс внутри США и внутри Западной Германии во время Холодной войны. И ведь потом, после 91 года, память о Власове, о коллаборационизме перешла, конечно, обратно в Россию. И, как вы знаете, конечно, это очень спорная тема для российского общества. Поэтому у меня вот такая уже тема в стадии развития.
1: Бен Тромли. На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку Дома русского зарубежья имени Солженицына, сборник «Дипийцы». Назову и других участников сборника. Екатерина Андреева, Алексей Антошин, Петр Базанов, Алла Громова, Вера Яхнова, Борис Ковалев, Светлана Ковальчук, Евгений Кодин, Валерий Левченко, Андрей Мартынов, Евгений Пономарев, Андрей Попов, Борис Равдин, Елена Скорлыгина, Феофан Ставру, Михаил Талалай, Марк Тольц, Сергей Цоя, Манфред Шруба, Владимир Янсен. Мой следующий звонок в Мюнхен историку и блогеру Игорю Петрову. Игорь Романович в академических институциях не состоит, но его исследовательским находкам, трудоспособности и интуиции может позавидовать

0: большая организация. Он переводит и анкеты Гарвардского проекта, и очень убедительно выявляет скрывшихся анонимов, и сопоставляет оригиналы германских документов с их дальнейшим бытованием в исследовательской и популярной литературе, чаще всего не в пользу популяризаторов, и устанавливает подлинные судьбы легендарных своей темнотою персон. В частности, Игорь Петров расшифровал загадочного Милетия Зыкова, над энигматической фигурой которого бились следопыты уже много лет. Итак, Мюнхен. Игорь Петров.
1: Дипийцы как этическая проблема и психологическая проблема. Наши, не наши. Предатели или вольные люди, которым просто повезло стать свободными. С какими суждениями приходится вам сталкиваться как исследователю?
2: Чаще всего просто мне приходится сталкиваться, как ни странно, с незнанием. То есть в моем блоге я достаточно часто публикую какие-то документы о DP, и так как я считаю, что это уже давно публикующиеся материалы, то мои читатели должны быть в курсе того, о чем идет речь. Но практически к любой подобной публикации все равно приходит кто-нибудь с стереотипными вопросами. Кто такие DP? Объясните, пожалуйста, почему они через 5 лет после окончания войны жили в лагерях с тюремными порядками? Зачем они себя выдавали за западных украинцев или поляков? То есть я думаю, что перспективы народного просвещения по этому вопросу не очень хороши. Тут я настроен достаточно скептически. А вот что касается узкой страты специалистов и интересующихся, то как раз мне кажется, что в последние 10-15 лет сделан достаточно существенный шаг вперед. Примером чему служит вот обсуждаемый прекрасный сборник, который Павел Александрович Трибунский собрал. И мне кажется, что мы как раз уходим от нарратива «свой-чужой», «предатель», «герой». И мы стараемся просто давать реальную картину событий, как это было, если люди были коллаборационистами, сотрудничали в пропаганде, например, или еще где-то. Мы об этом совершенно спокойно рассказываем. Точно так же совершенно спокойно рассказываем, как они жили после войны, если они, допустим, придумывали какие-то ухищрения для того, чтобы избежать, что совершенно, в общем, понятно с человеческой точки зрения, для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, то мы тоже совершенно об этом рассказываем без каких-то, так сказать, моральных императивов или тыканья пальцами, вот ха-ха-ха, как это смешно. То есть я надеюсь, что ситуация просто вполне нормализуется, и прежде всего я надеюсь, что историки, что показывает еще раз этот сборник, уходят от типичного нарратива умолчания о военном прошлом эмигрантов второй волны, потому что еще 15-20 лет назад, в том числе с подачи самих героев, был распространен эвфемизм, например, во время войны оказался в Германии или был вывезен в Германию. После этого плавно мы переходим к рассказу о послевоенной биографии, опуская подробности. Вот был яркий пример с философом Николаем Арсеньевым. Это, правда, первая волна эмиграции, но тот же самый принцип. Ему несколько лет назад хотели в Калининграде установить памятную доску. В биографии написали: обосновался в Кёнигсберге, в местном университете, был профессором до 1944 года. Потом оказалось, что профессор Арсеньев на самом деле пошел в 1941 году добровольцем в вермахт, служил переводчиком при лагерях военнопленных в самую страшную зиму, когда эти лагеря просто вымирали. Сам военных преступлений не совершал, даже наивно писал в Берлин докладные записки, что, мол, произошла ужасная ошибка. Но факт остается фактом. То есть он в тот момент оказался на стороне военных преступников, а не на стороне своего народа. Потом еще выяснилось, что после прихода Гитлера к власти он тоже в порыве чувств вступил штурмовиком в СА. Так что, может быть, в итоге хорошо, что доску вешать не стали. Но это как раз пример того, как от практики умолчания мы переходим к реальной биографии, что, разумеется, ничуть не умаляет заслуг и достоинств Арсеньева как философа. Просто о его прошлом читатели тоже должны знать.
1: В каком направлении идет расширение знания о DP? От чего к чему идет сейчас исследователь? Какие территории архивные и информационные в первую очередь захватываются? А может быть и так спросить, какие хотелось бы сейчас на этом этапе захватить?
2: Ну, тут я как читатель абсолютно всеяден, приветствую совершенно любые публикации при условии, что да, они идут в ногу с современным развитием знаний и технологий. То есть за последние годы действительно огромное количество материала оцифровывается, становится доступным совершенно любому исследователю. Уже достаточно во многих случаях нет никакой нужды ехать в Германию или, наоборот, ехать в Россию, чтобы получить какую-то информацию. То есть, если, например, сегодня кто-то пишет об эмигрантах второй волны, но не использует при этом общедоступные советские документы из памяти народа, например, то есть военные биографии этих людей до пленения, или немецкие документы из архивов Бад Арользена, которые сейчас тоже оцифрованы и дают некоторый биографический срез. То есть понятно, что ко всем этим документам надо относиться осторожно. В документах Бад Арользена как раз по упомянутым чуть выше обстоятельствам достаточно много умолчаний или прямой лжи. То есть люди рассказывают не свою биографию, а рассказывают чью-то чужую биографию для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, не попасть под Ялтинские соглашения и так далее. Это, естественно, все надо учитывать. Но, тем не менее, если исследователь сейчас не работает с этим массивом данных, то мне кажется, что качество работы из-за этого несколько снижается. Что касается, какие вообще ракурсы могут быть интересны, тем множество. То есть можно легко представить, просто я знаю архивы, в которых все эти материалы лежат, тот же архив Николаевского, который, в общем-то, разработан еще далеко не полностью. Можно написать целые монографии о сотрудничестве русских эмигрантов, например, с Американским комитетом по освобождению от большевизма, или можно написать историю Центрального объединения послевоенных эмигрантов ЦОПы именно с российского ракурса. То есть, вот, например, Бенджамин Тромли написал книжку с американского ракурса не так давно про эмигрантов холодной войны и их сотрудничество с ЦРУ. Вот, можно дать такую же книжку с российского ракурса, с русскоязычного ракурса, но я боюсь, что такие подробности будут интересны, может быть, дюжине читателей по всему свету. А вот биографика или какие-то более локальные сюжеты, на мой взгляд, имеют несколько лучшие перспективы. То есть наверняка в Дипийском океане скрываются совершенно неизвестные, малоисследованные, но крайне любопытные судьбы, о которых мы еще не знаем. Также, я думаю, что вот в упомянутом сборнике я хотел бы специально поблагодарить Екатерину Николаевну Андрееву и Павла Александровича Трибунского за публикацию переписки Николая Андреева и Геннадия Хомякова. Очень интересный материал, и я надеюсь, что подобные материалы также будут публиковаться в дальнейшем. Еще один огромный массив релевантных материалов погребен, к сожалению, в архивах ФСБ, до сих пор наиболее рестриктивных в отношении доступа, а также даже если доступ получили, то в отношении копирования материалов. Хотя, как показывает пример украинских архивов КГБ, доступа к ним и даже от сплошной оцифровки отдельных дел небо на землю вовсе не падает. Но тут я боюсь, что перспективы не очень радужные.
0: Что касается биографики, имели ли вы в виду анкеты Гарвардского проекта, которым вы много занимались и много и публиковали материалов из него?
2: Да, ну, по этому поводу вышла, к счастью, книжка. Там я упомянут в предисловии. Спасибо большое за это под редакцией Олега Будницкого. Там как раз опубликована половина, насколько я помню, этих самых интервью, которые я тоже переводил. Они, правда, их переводили и комментировали самостоятельно, что совершенно правомерно и совершенно правильный подход. То есть моя задача, которую я когда-то поставил себе, была очень простой. Это очень интересный массив информации, массив данных, но препятствует немножко их использованию то, что все гарвардские интервью были, как известно, анонимные. То есть моя идея была в том, чтобы попробовать деанонимизировать респондентов, и в большинстве случаев это удалось. В частных случаях, в которых это не удалось, помогли, например, документы, которые были впоследствии найдены в архиве самого Даллина, Александра Даллина, который вел интервью в ходе гарвардского проекта именно по военной истории, и в том числе на основании этих интервью впоследствии написал свою знаменитую книжку о германской оккупации Советского Союза. Я думаю, что в данном случае как раз можно поставить галочку, что задача выполнена. К сожалению, в книге Будницкого только половина интервью напечатана, еще несколько интересных интервью и крайне интересных людей. То есть, например, там Владимир Поздняков или Николай Пузанов, который жил на Западе под псевдонимами Тензеров и Бетлугин. Они остались за гранью рассмотрения, но, может быть, когда-то и до них дойдет речь. А так, я думаю, что этот массив информации все-таки уже введен в научное пользование.
1: Я вас хочу попросить взять два термина «власовцы» и «ДП» и показать взаимоотношения между ними, и смысловое, содержательное, биографическое, политическое, потому что боюсь, что не все наши слушатели легко разделяют эти вещи или, наоборот, трудом объясняют.

0: объединяют их. Как бы вы коротко пояснили бы, на пальцах буквально?
1: Вы знаете, не очень просто. Мы как раз сейчас с моим соавтором Олегом Бейдой пишем книгу про власовское движение. И в рамках работы над ней мы изучили более сотни первичных допросов советских офицеров. То есть в двух словах, я боюсь, не удастся ответить. То есть мы пытались понять, с чего все началось. То есть если вот, например, четкий водораздел, вот прямо на допросе уже видно, вот этот антисталинист, ага, а потом он пошел в русскую освободительную армию, вступил, ага, а потом остался на Западе, стал, так сказать, DP, занялся какой-то политической деятельностью в этом смысле. И наоборот, вот прямо на допросе видно, это непоколебимый сторонник советского строя, и в дальнейшем, так сказать, он никакой коллаборации не замечен. Вот такого четкого водораздела, к сожалению, обнаружить не удастся. Приведу, например, такой пример. Капитан Александр Беленкин на допросе в июле 1942 года он заявляет, даже не будучи членом партии, признаю Сталина вождем России, который пусть путем больших человеческих жертв, но сумел преодолеть промышленное отставание от Запада, а смена правительства сейчас означала бы развал фронта и поражение России. Уже поэтому правительство и Сталин должны остаться. Впоследствии он жил на Западе под фамилией Парфенов, вступил в НТС, стал достаточно видным эмигрантским публицистом, публиковался также под псевдонимом Светов. И, разумеется, взгляды, высказанные на этом допросе, он уже не разделял. И обратный пример. Были люди, которые на первом допросе высказывались крайне резко антисталински, а затем от дальнейшего сотрудничества отказывались, вели в лагерях антинемецкую агитацию. В итоге некоторые из них даже погибали в концлагерях. То есть, если говорить об антисталинизме, то никаких сомнений нет, что у большинства жителей Советского Союза те или иные счеты со сталинским режимом были. Террор, голод, преследование их самих или членов их семей. И в плену это чувство еще поначалу еще более усиливалось, потому что появлялись претензии к неумелому военному руководству. Потом они в лагерях попадали в совершенно жуткие нечеловеческие условия, которые достаточно хорошо известны, к сожалению. И это уже, в свою очередь, не вызывало никаких симпатий к немцам. И вот не в качестве универсального объяснения, а в качестве некоторой модели я бы здесь использовал мысленный эксперимент Шрёдингера с котом в ящике. В нем мы узнаем, жив кот или мертв, только когда открываем ящик. Также и здесь вот война и особенно плен – это настолько ужасное травматическое переживание, что пока оно длится, мы можем говорить лишь о суперпозиции тех или иных настроений, советских или антисоветских, внутри одного человека. Например, были пленные, которые с 1941 года сидели в лагерях, не сотрудничая с нацистами абсолютно никак, а в начале 1945 года, когда исход войны вообще-то уже был всем ясен, они вступили в вооруженные силы Конор, чем, так сказать, некоторые из них подписали этим себе приговор смертный, или они были отправлены в лагеря потом. И наоборот, люди, которые с самого начала сотрудничали с нацистами, достаточно быстро разочаровались, возможно, в этом, или были какие-то другие причины, перебежали на советскую сторону и воевали против нацистов. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, окончание войны – это как раз открытие ящика. То есть это тот момент, когда власовцы для себя решали, окончательно закреплялись в той или иной позиции. Естественно, для большинства власовцев, которые остались на Западе и которые стали DP, этот момент произошел, и им надо было под свою позицию найти какое-то идеологическое обоснование. У многих оно уже было готово, потому что они, например, работали под нацистской, под немецкой русскоязычной прессе и занимались, так сказать, пропагандой, то есть в этом смысле основание уже было. Для других людей, особенно для людей интеллигентных, рефлексирующих, нужно было понять, что вот, может быть, начальный импульс был продиктован просто желанием выжить в лагерях военнопленных, а затем нужно было найти под это фундамент, и, разумеется, фундамент это был антисталинский. И таким образом, так сказать, мы видим развитие каких-то послевоенных эмигрантских идеологических течений или организаций, например, тот же самый СБОНР, Союз борьбы за освобождение народов России, так сказать, наиболее младовласовская организация, в которой было большинство представителей второй волны эмиграции и бывших военнопленных. И, так сказать, идеология здесь используется в качестве некоего цемента для скрепления, в том числе, собственных, возможно, каких-то, так сказать, сомнений или правильности решения, или просто недовольства этим решением, потому что жизнь DP, как мы знаем, была далеко не сладкая, это действительно была не точно такая же, но это тоже была очень голодная и несчастливая жизнь, особенно в первые несколько лет, пока люди, многие к тому же еще не знали языка и как-то пытались устроиться в чем-то.

0: чужой стране и как-то пытались организовать свой быт.
1: Очень интересно то, что вы говорите, и сразу становится понятно, что без колоссального множественного издания всевозможных документов, мемуаров, показаний, свидетельств и так далее, совершенно невозможно будет разобраться непрофессионалу во всей этой сложной проблеме ДП, власовцы, предатели, двойные агенты и так далее. То есть нужно очень много чего написать, сказать и пояснить читателю и слушателю. Конечно, работа предстоит совершенно колоссальная. Вот я видел в вашем блоге, что готовится книга ваша в соавторстве с Олегом Бейдой, автором, который живет в Австралии. Книжка о власовцах для британского читателя, англоязычная книжка. Очень хотелось бы, чтобы нечто подобное существовало на уровне ликбеза, на уровне введения в тему, так сказать, пропедевтическая какая-то книжка о военных проблемах существовала бы и на русском языке для российского читателя. Вообще, что вы могли бы посоветовать нашим слушателям почитать для начала, чтобы войти, чтобы оказаться на пороге этой темы хотя бы?
0: Не очень простой вопрос, потому что я боюсь, что нейтрального совершенно источника нет. Я думаю, что необходимо совершенно читать трехтомник власовский, который выпущен Госархивом, в котором в том числе есть материалы допросов самого Власова и других членов Комитета освобождения народов России, а также много дополнительного материала. Но при этом, конечно, надо учитывать то, что этот материал достаточно своеобразный, то есть это материал допросов, и когда Власов, Малышкин, Желенков, Трухин и остальные снова оказались на советской стороне, они, в общем-то, понимали, что их ждет, и тем не менее, в этих допросах, то есть нельзя эти допросы полностью отвергать. Я знаю, что есть авторы, которые эти допросы просто полностью отвергают как источник, потому что вся информация добыта под принуждением, так сказать. Нет, я считаю это неправильным. То есть там в этих допросах достаточно много действительно верных вещей, но, конечно, тоже надо отделять зерна от плевел. Тут для начинающего, может быть, это достаточно непросто, но, тем не менее, с этого надо начинать. То есть я всегда считаю, что с первоисточников лучше начинать, и в качестве некоторого обратного полюса есть диссертация Кирилла Михайловича Александрова, то есть наиболее, наверное, на данный момент полный такой обзорный материал по этой теме. Ну и в этом случае, на мой взгляд, это не вполне нейтральное изложение. Вот если взять оба полюса, то где-то, может быть, посередине, почитать немножко оттуда и немножко оттуда, то, может быть, где-то посередине можно составить собственное мнение о всем этом сюжете, о всей этой ситуации.
1: И последний, если можно, вопрос. Как в Германии относятся к изучению вот этой военной темы под русским углом, к Власову, к депийцам и так далее? Есть ли свои собственные работы? Приветствуются ли они? Обсуждают ли в каких-то средствах массовой информации то, чем занимаются исследователи на этом поле?
0: Безусловно, собственная работа есть. Ну, то есть, можно начинать с Хоффмана, который когда-то написал историю Власовской армии. Это была достаточно ранняя работа. Ну, также мы знаем, что, собственно, все началось. Если говорить о 50-х годах, то все началось именно в Германии. То есть, первые публикации пошли именно в Германии. То есть, сначала была книжка Двингера, генерал Власов, потом была книжка Юргена Торвальда. То есть, Двингер – это была такая больше, так сказать, литературная обработка сюжета. Торвальд уже, в свою очередь, поговорил с достаточно большим количеством немецких людей, которые так или иначе имели отношение к власовскому движению, бывших офицеров пропаганды или бывших офицеров восточных войск, так сказать, немецких офицеров, которые опекали восточные войска. Вот. Это тоже, разумеется, совершенно не беспристрастный материал, но, тем не менее, это достаточно важный источник. Затем следующим шагом была книжка Свена Стенберга, в 1968 году вышедшая генерал Власов. Тогда же примерно вышли мемуары Штрик-Штрикфельда, который всем этим занимался. То есть на начальном этапе на немецком языке как раз выходили совершенно пионерские работы, которые позволили со всей этой темой начать работать. И, собственно, сегодня, даже работая вот над книжкой в 2021 году, мы обращаемся и к архиву Торвальда, к интервью, которое он вел, и к материалам Штрик-Штрикфельда, и к архиву Стенберга, потому что он тоже провел достаточно много интервью на эту тему. Сейчас, я так думаю, что интерес к этой теме

0: не так высок, хотя несколько любопытных публикаций вышло. Например, была публикация несколько, наверное, уже около 20 лет назад о сотрудничестве генерала Власова с балтийскими немцами, с Крёгером, который вот уже когда был создан Комитет освобождения народов России, был поставлен курировать его от СС, то есть Гиммлером был поставлен на этот пост. Но нет, к сожалению, широкого интереса это не вызывает. То есть есть какие-то публикации, время от времени появляются в «Шпигеле» или в других. Кто такой генерал Власов, что это было. Такого рода публикации время от времени появляются, но сильного интереса общественного, я думаю, к этому нет. И вряд ли он уже появится. Есть какие-то свои темы для немцев, которые более интересны и более актуальны. Тем не менее, что касается работы в архивах, то, конечно, исследователь, который работает в Германии, находится в совершенно идеальной ситуации, потому что никаких препон ему не строится, он может работать практически с любимыми материалами, ну, по крайней мере, до 1945 года, о чем мы говорим. И на все запросы, на все возможные просьбы о копировании и так далее, всегда архивы немецкие отвечают очень любезно, предоставляют информацию. И это, конечно, является огромным подспорьем для историка, который занимается этой темой.
1: Игорь Петров, «Дипийцы». И в завершении программы последний вопрос составителю и редактору сборника Павлу Трибунскому.
2: Ждать ли читателю сборника «Дипийцы 2»?
3: Я предложил Виктору Александровичу Москвину, директору Дома русского зарубежья, план выхода такого рода сборников, именно под таким названием, превратить его в некое непериодическое издание, там, раз в 3-4 года. Руководство сказало, что обдумает этот вариант. Надеюсь, что ответ будет положительным.
1: И на этом мы заканчиваем разговор о сборнике исследований и материалов «Дипийцы», вышедшем под редакцией Павла Трибунского в московском издательстве «Дом русского зарубежья». Тема велика и важна для понимания истории 20 века. Будем к ней не раз обращаться. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстый. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
4: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
5: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие

0: мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в ум.

0: Слушай, про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
2: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
3: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
4: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
6: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. Тем вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё, отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР

0: происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война. Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
0: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда Россия, Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три. Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну, хорошо. А если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши,

0: 15-м году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгромлена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9-м году. Вот, Александр
1: I. Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германией, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в 18 веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы, редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито?
0: Да, тогда.

0: тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест.
1: Вот, то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько все было восстаний? Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. А, и поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкин. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор. Потом было раскулачивание. Потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых. Да.
0: 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы родились... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну, я беру последнюю столетнюю историю.
0: Советский период.
1: А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенса. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенса?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцией история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года, и была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Знаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенсы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехом Валенсы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенсы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому, такие есть в Польше люди, левых таких, левых советских убеждений, и они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенсу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте это... так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот, были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море. Как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой

0: Республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время, это совершенно
1: 200-300
0: точно.
1: Лет.
0: Потому что,
1: потом.
0: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как,
0: да?
1: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
0: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. Ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать,

0: что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
1: Да.
0: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
1: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты. А во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
0: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
1: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
0: Да.
1: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
0: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
1: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
0: Но когда снимались с должности, чем становился никто?
1: Ну, кстати, как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
0: со скандалом.
1: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
0: Вот, Андрей Борисович, я
1: сейчас
0: хочу,
1: то
0: вот
1: же самое.
0: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
1: Нет, типа они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, а это никакая не буржуазия. Это...
0: Временщики.
1: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович уж так

0: опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они были, хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас, да, видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу,

0: поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя – это огромный квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная.

0: Православная церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия русской церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких... противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархия Русской Православной Церкви, можно их считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет,
1: это,
0: конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Так же, как помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы... парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам, Поэтому Столыпинский реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал,

0: социально-экономический, но главный политический фон. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос, то нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: К этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить в
1: имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию, надо людям объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель, и что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг, люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год, или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, не западно-германских историков, о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива.

0: перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот, и долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам. Понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно. Но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов. И голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан. Нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Говорит «Радио Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Добрый день, говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Идет война народная, Троянская война. На экраны вышел самый ожидаемый блокбастер 2026 года – «Одиссея» сэра Кристофера Нолана. Копья ломаются, и шлемы трещат не только под стенами древнего Илиона, Трои, но и в социальных сетях. Я не вспомню ни одного фильма в недавнее время, который вызывал бы такую ожесточенную критику и такую ожесточенную дискуссию. Чем же недовольны критики фильма? Стоит ли опрокидывать античный миф в современность? И может ли Елена Прекрасная быть изображена чернокожей актрисой? Обсудим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
10: Одна из самых ожидаемых кинопремьер года – «Одиссея» Кристофера Нолана. Еще до выхода картина стала предметом ожесточенных споров. Фильм бьет рекорды по кассовым сборам, но обсуждают его не меньше, чем смотрят. Главный повод для дискуссий – не спецэффекты и не сюжет, а попытка по-новому переосмыслить один из главных текстов мировой культуры. Критики спорят, насколько допустимо переносить античный миф в современный культурный контекст. Одни считают, что классика должна оставаться в верной исторической эпохе. Другие напоминают, античные сюжеты всегда переосмысливаются с каждым новым поколением. Особые споры вызвал кастинг. В соцсетях обсуждают, может ли Елена Прекрасная, ставшая символом античной красоты, выглядеть иначе, чем ее представляли веками. Спор вокруг «Одиссеи» давно вышел за рамки кино. Для одних фильм стал очередным примером культурных войн вокруг репрезентации и исторической достоверности. Для других – доказательством того, что классические произведения продолжают жить, потому что каждое поколение задает им новые вопросы. Почему сегодня так рьяно обсуждают новую картину Нолана? И кому принадлежат мифы – прошлому или настоящему?
9: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется кинокритик Антон Долин. Антон, привет.
11: Сергей, привет, и всем привет.
9: Можно как-то в двух словах сказать, понять, почему такой, ну не скандал, но такая дискуссия ожесточенная? Я, честно говоря, не вспомню вообще за последние десятилетия, по меньшей мере, чтобы люди так обсуждали, причем что, да, фильм о событиях 2800 лет тому назад, античный миф. Это запрограммировано было Ноланом, такая дискуссия? Или это как-то он рванул, попал в какой-то непонятный нерв?
11: Я никогда не поверю, что это было запрограммировано. Вообще, я бы хотел уверенно отнести к разряду конспирологических любые теории о том, что хайп, так называемый, продуцируют сами авторы фильма, студия, спродюсировавшая это. Они же вбрасывают какие-то легенды для того, чтобы люди побольше вокруг этого кричали и тем самым привлекали к фильму внимание. То есть, с моей точки зрения, это чистая теория заговора и чушь. Нолан тем более, ну, как бы он очень популярный режиссер, очень любимый зрителями по всему миру. Но ты, наверное, помнишь его предыдущую карьеру. За эти 30 лет он ни разу не сделал фильма, который вызывал бы вот такое вот резкое отторжение, да, у каких-то культурных воинов. Значит, это просто не его стратегия. С какой стати вдруг человек, которому давно перевалило за 50, который победил только что на «Оскарах», который, в принципе, является одним из лидеров народной кинолюбви, это факт, да, вот есть такой показатель, он считается наиболее объективным, первые 250 мест в списке IMDb, самого популярного в мировом, не только американском интернете, рейтинг, не рейтинга, а как бы базы данных кино. И там люди просто голосуют за свои любимые фильмы. И причем это голосование все время меняется, новые появляются пользователи, снова

0: голосуют. Вот и в 250 топовых позициях у Нолана рекордное количество, по-моему, 8 его фильмов туда попали. Больше, чем у Спилберга, больше, чем у Кэмерона, больше, чем у Хичкока, больше, чем у кого угодно. Больше, чем у Тарковского, больше, чем у Куросавы, которые там тоже представлены. О чем это говорит? Нолана и так любят, Нолана и так ждут. Ни ему, ни его продюсерам совершенно не уперлось специально придумывать скандал. И все, кто так говорят, очень плохо понимают функционирование механизмов общественного мнения. Все-таки, если кто-то решит какой-то фильм веско заканцелить, ну, не знаю, станет известно, что автор этого фильма что-то сделал нехорошее, или актер сделал что-то нехорошее, или сам фильм, не знаю, оправдывает то, что общественное мнение считает злом. В этой ситуации фильм теряет зрителей, а не обретает. То есть мнение о том, что плохая реклама лучше никакой, ну, может, и лучше никакой, но у Нолана было много хорошей рекламы, плюс очень хорошая репутация, которой добавлять специально какие-то пачкающие в теории его
1: Ну
0: репутацию
1: да.
0: сведения не было ни у кого нужды.
1: Так что да, откинем эту теорию, но тогда в любом случае остается вопрос, что же так зацепило, что же так рвануло и почему именно «Одиссея» встала в центре нынешних культурных войн?
0: Ну, у меня есть простое такое корневое объяснение, не буду на нем настаивать, но мне оно кажется в соответствии с принципом бритвы Оккама как бы основополагающим. Как когда-то писал Хорхе Луис Борхес, не самый глупый человек, есть всего четыре
1: Четыре
0: сюжета.
1: истории, да.
0: Четыре цикла называется эта его новелла, очень короткая, на полстранички. Четыре истории. И первая из них, это, собственно, и есть Троянская война. Но не сама война, а просто вот война двух армий, двух государств, двух народов, осаждающие крепость и те, кто засели в этой крепости, надо взять ее приступом. Ну, Троянская война, это, наверное, самое известное воплощение этого мифа, который, конечно, много где еще присутствовал. Есть миф о возвращении героя домой. Это два мифа из четырех. Вот Нолан взял и их объединил. Почему я говорю объединил? Потому что для тех, кто читал «Одиссею» Гомера, а не просто пересказ мифа о Троянской войне, Куном, например, или кем-нибудь еще, они знают, что «Одиссея», она не про взятие Троя, про то, что было потом. Но фильм Нолана, он о взятии Трои, которое, кстати говоря, в «Илиаде» тоже не описано. Оно описано в «Энеиде» у Вергилия. Вергилию принадлежит, наверное, самый знаменитый в древнеримской литературе, самое знаменитое переосмысление Гомера. То есть переосмысление Гомера, его эпоса, они туда восходят. К Древней Греции, к Эсхилу и Софоклу, они уже это делали, и Еврипиду. А потом к Вергилию. Как известно, «Илиада» – это история про то, как ахейцы все-таки одержали победу над троянцами. Но это только эпизод войны, но заканчивается это тем, что Ахиллес, самый мощный воин ахейцев, убил Гектора, полководца троянцев. Простите за спойлер. Наверное, для многих это все новость. Вот.
1: Да.
0: Но Вергилий описал историю со стороны троянцев. И его Одиссей, то есть странник, он троянец, Эней. Вот, и глазами Энея описывается тоже в качестве флешбека, он, как и Одиссей, вспоминает о своих странствиях, Эней вспоминает о взятии Трои. Вот как Троя пала, история Троянского коня, рассказано это у Вергилия. Вот, но тем не менее, это тот самый миф. Миф о взятии крепости, отвлечемся от Гомера, этот миф пересказывали и до Гомера, и тем более после. И миф о возвращении героя домой – это два из четырех основополагающих мифов. Если мы перенесем их на наши дни, в совсем упрощенной, опять же, форме, это миф о вечной войне, где нету правых и виноватых, страдают все. И это миф о бездомности, скитаниях, о человеке вне дома, который мечтает и никак не может вернуться домой. Сейчас человечество, наверное, я могу позволить себе сказать слово «человечество», а не называть какую-то конкретную нацию, вновь переживают на правах такой мощнейшей ретравматизации коллективной два этих мифа. Вот, и вот берет самый популярный, еще раз, в истории современный режиссер, самый, это подтверждено статистически, самый любимый публикой режиссер, два главных мифа из всего четырех существующих,

0: и объединяет их в один фильм.
1: Ну,
0: все совершенно очевидно, вот,
1: что да.
0: это всех заденет за живое немедленно, это... и не будет того человека, для кого это будет чужой темой.
1: Понятно. Это да, это близко людям, действительно, популярнейший режиссер и главных два мифа из четырех, перечисленных Борхесом. Но мне кажется, что здесь очень интересно получается то, что миф о войне переосмыслен. И мы вместо такой глорификации войны, которую мы тянули, или, так сказать, такого красивого графичного описания войны, как мы видим и у Гомера, и у Вергилия, мы получаем антивоенное высказывание. Мне кажется, вот это больше всего возмутило людей, которые неожиданно встали на защиту не знаю чего, античного мифа или своего детского прочтения «Илиады» и «Одиссеи». Неожиданно мы имеем как бы Одиссею для пост, вот ты уже сказал, это посттравматического общества, рефлексирующего Одиссея, страдающего, травматизированного Одиссея. И мне кажется, что вот это почему-то больше всего напрягло людей. Не герои в блистающих доспехах, а глубоко уязвленный человек.
0: Ты, конечно, прав. Но если ты мне позволишь, я себе позволю несколько «но». Да? Значит, вот с чего начну. Люди отстаивают, когда они сражаются с Одиссеей Нолана, вот главная сейчас война троянская, они отстаивают собственные стереотипы. Они вовсе не сражаются за Гомера или Вергилия. Я очень жду этого фильма давно и давно думаю о том, как троянская война ложится на нашу реальность. Главный американский фильм прошлого года «Битва за битвой», но это 100% тот же самый миф о троянской войне. Там даже можно идентифицировать вот эту вот Трою, крепость, кто Гектор, кто Ахиллес, кто Елена Прекрасная. Все это там есть. Основа этого мифа там уже есть. Ну, там это просто для примера. Это главный прошлогодний фильм, за который тоже немало копий сломали. Просто чтобы показать, что дело не только в Нолане, не только в этом фильме. Люди воюют, защищая то, что... Это же война. Война, когда ты что-то свое защищаешь от нападения, правильно? Вокруг фильма тоже война. Разные люди защищают разное. За последние две недели этих особенно активизировавшихся войн в интернете, я как защитник фильма, наоборот, сначала защитник Нолана на право его высказывания и защитник Нолана на то, чтобы не подвергаться нападкам до выхода фильма, то есть я фильм еще не видел, Нолан совершенно не мой любимый режиссер, надо сказать, хотя этот фильм мне очень понравился. А потом защитник уже Нолана, когда я посмотрел фильм и понял, о чем этот фильм и зачем. Это не было изначально понятно. Так вот, есть те, кто нападает на этот фильм, ну, по своим формальным триггерам. Их главный триггер – это то, что Голливуд защищает левые идеи и так называемый воукизм. Не знаю, вымышленное это или реальное понятие, мне трудно уже сказать. И что весь фильм сделан для того, чтобы внедрить в сознание людей, что Елена была черной, а не белой, а еще, что там воевал, сначала почему-то считали, что это будет Ахиллес, хотя Ахиллеса в «Одиссее» нету, да. Значит, трансгендер. Речь идет
1: Синон,
0: о...
1: Да.
0: Да. Это, на самом деле, персонаж Синона, совершенно другой персонаж. Вот. Успели просто высмеять со всех сторон. Вот он могучий греческий воин, посмотрите на него, 1,5 метра ростом. Отвратительный совершенно лукизм, я бы сказал. Пока не выяснилось, что весь сюжет Ноланом предложенный именно в том, что это хлипкий человечек, не приспособленный для войны, которого вот так частично мобилизовали. И именно об этом-то и речь. Поэтому этот актер... Вот, это один тип войн. Другие стали защищать историю, что все не историческое.
1: Да.
0: Это уже другая линия обороны. Что фильм слишком антиисторичен. Ну, конечно, можно об этом часы говорить, но мы сейчас, наверное, не будем этого делать. Но для меня это абсурдная претензия, поскольку Нолан не претендует ни на какую историчность. Более того, на историчность не претендует Гомер в своей «Одиссее». Это абсолютно сказочно-мифологическая вещь, и уже Платон или же Сократ устами Платона в трактате «Государство» критикует по этой линии Гомера. Говорит, это все там неправда у него, это россказни, чтобы нас развлечь. В «Идеальное государство» мы такие тексты, как «Одиссею» и «Илиаду», не допустим, говорит нам Сократ, он же Платон. Вот, то есть эта критика очень давно началась. Вообще все началось очень давно. Почему Елена чернокожая, не обязательно она должна быть чернокожая, почему она не представляет в фильме легендарный эталон красоты по нашим тоже мифологизированным понятиям? Ну, просто потому, что Нолан рассказывает о том, что не Елена была причиной Троянской войны. В его версии это политическое действие, как любая война, это захват одним государством другого. А то, что Елена, она просто повод, придуманный повод. Ну, это как убийство герцога Фердинанда. Мы не будем всерьез доказывать друг другу, насколько он был значительной исторической персоной. Это не имеет значения, никогда не имело. Но да, с выстрела в него началась Первая мировая. И вот здесь это так. Прежде чем наши дорогие зрители и слушатели начнут возмущаться этим, я хочу просто уточнить для них, возможно, не все они это знают, что первую версию о том, что Елена была поводом, выдвинул Геродот. Это не Кристофер Нолан придумал.
1: Там же
0: то
1: в фильме,
0: уже
1: да.
0: Пытается.
1: В фильме даже говорят, что, собственно, Троянская война началась из-за торговых путей, которые контролировала Троя.
0: Конечно.
1: Вот. Это звучит
0: и
1: в фильме.
0: Это геродотовская версия. И, наконец, третья линия обороны, совершенно уже отдельная от этого. Это люди, в основном, высокоинтеллектуальные, начитанные, которые не стоят на страже так называемых традиционных ценностей, которые не настаивают на историзме, но говорят, что Нолан не верен идеям Гомера. С моей точки зрения, это тоже они много довольно на себя берут. Во-первых, потому что Нолан нигде не заявлял, что будет верен этим идеям. Расин не был верен тоже идеям Гомера или Еврипида или Софокла, когда пересказывал в 17 веке в своих трагедиях те трагедии. А Жан Ануй или Сартр тоже не были верны античным идеям, когда... То есть бесконечно в разные
1: или
0: времена
1: Джойс.
0: Античные...
1: Или Джойс, писавший да, своего Улисса.
0: Да все перерождалось всегда с новыми идеями. Никого это до сих пор не возмущало. Я не понимаю, почему возмущает сейчас. Так вот, я хочу сказать, как человек только что, в последние несколько месяцев, перечитавший как минимум «Илиаду», «Одиссею» и «Энеиду», что мои представления, вообще стандартные представления об этих текстах, как о глорифицирующих, воспевающих, например, войну и доблесть того же «Одиссея», это совсем не так однозначно. Я не античник, я не специалист. И, наверное, во времена Гомера не было такого, что какие-то специальные идеи автор вшивает в свое произведение. Хотя, может быть, и было. На самом деле об этом спорят. Но «Илиада» – очень страшная вещь о войне, в которой все протагонисты не выглядят так называемыми положительными героями. Война описана очень физиологично и страшно. И очевидно, что это страшно и для автора. По выбору эпитетов, по тому, как это сделано. Там это описывается прям как кровавая бойня. Какие кишки вытаскивают, как безжалостно себя ведут. И Гектор, и потом Ахиллес. Как все вокруг надеются на их какое-то милосердие и благородство, а они не проявляют ни милосердия, ни благородства. Вот. Поэтому идея того, что эти великие эпосы о Великой войне или ее последствиях воспевали эту войну, а сейчас Нолан сделал что-то такое совершенно революционное и, наоборот, войну заклеймил, это тоже, как минимум, не совсем так. И уж точно Троянская война в «Энеиде» показана как страшное стихийное бедствие. И хотя Эней, прибыв в те места, где потом будет основано государство Италия, а перед этим Римская империя, он сам затевает войну, и на как бы положительный герой, но тоже положительный герой, да, бросивший любимую женщину, которая покончила с собой, там тоже все совсем не так просто, как и с Одиссеем. Этот герой очень далекий от какого-то однозначного воспевания. Это не средневековые рыцари, хотя там тоже разное бывало, впрочем. В общем, я не хочу, опять же, углубляться в эту культуру и делать вид, что я самый умный. Я просто хочу сказать, что Нолан, конечно, предложил абсолютно современную свою версию мифа, но в то же время очень во многом он следует просто след в след за этим мифом. Да. И совершенно этого не ценить и не видеть, мне кажется, будет несправедливо.
1: Это первое, да. Ты знаешь, я тоже начал смотреть, и буквально, да, во первых строках моего письма, в первых кадрах я ощутил вот это вот какое-то дыхание большого мифа. В том, как камера работает, в музыке, потрясающая совершенно партитура этого фильма. Он же работал с оригинальными, я почитал про него, работал с оригинальными греческими, древнегреческими инструментами, чтобы вот этот вот звук струны, да, который вот это Лука Одиссея, та самая струна, ты, по-моему, писал, да, как вот вот эта чеховская

0: струна звучит. И вот из самых первых кадров и звук, и картинка этого фильма, они настраивают на какое-то совершенно ощущение судьбы, рока, неотвратимости, как будто зазвучал греческий хор. И все происходящее. Ты знаешь, мне кажется, что изначально вообще была некая культурная война. Публика жадно ищет левака. Вот это вот, так сказать, она накинулась на... Это мог быть не Нолан. Нолан просто попался под руку, под горячую. Одиссей попался под руку. А в принципе, главное было поиски левака и найти вот этого вот соперника. И вдруг оказалась чернокожая Елена, вдруг трансгендер Синон. И вот этого все понеслось. И дальше, так сказать, тоже. Мне кажется, здесь проблема в том, что реконструкторов очень много, да? Люди хотят, чтобы все было как картонный, но пускай Рейхстаг. Если там это самый корабль, пусть это должен быть греческий, да, а не викингский драккар. Так что здесь вот это вот, я думаю, что первично вот эти какие-то травмы, культурные травмы широкой публики, которые подняли на щит вот эти все нолановские вещи.
1: Когда мы говорим о том, как все ополчились на Одиссею Нолана, надо ставить это все-таки в контекст. А контекст таков. Этот фильм небывало успешен. Это трехчасовая, очень мрачная, местами на грани хоррора история. Это не франшиза, это не сюжет, это вечный сюжет. Но популярная публика, в особенности молодая, конечно, его не знает. Конечно, они никогда не слышали ни про Цирцею, ни про Листригонов. Смешно предполагать иное. Там нету хэппи-энда в классическом смысле. С сегодняшней этикой очень плохо бьется то, что герой возвращается и не прощает своих врагов. Которые, да, оккупировали его дом и хотели убить его сына, но сына-то они не убили, и дом они оккупировали. То есть этот финал, он сродни финалу Догвилля триеровскому. Хотя это Догвиль сродни, конечно, Одиссея и Гомера.
0: Да.
1: Герой устраивает кровавую баню, и эта история не о герое или антигерое, это история о том, как ты реагируешь на эту кровавую баню. Как у меня довольно остроумно кто-то написал в комментах, что это, конечно, ветеран СВО вернулся домой. Смотрят, вокруг жены какие-то мужики вьются другие. Но он берет свой этот калаш верный или там кинжал, да. Что там у него есть. Лук, да, стреляет он лучше, чем они все. Он привык к этому делу. Сколько народу-то перебил. Ну и все, и пошло-поехало. То есть это еще и поэтому очень современно. Так вот, все эти войны – это попытка людей отрицать очевидное. То, что Нолан со всеми своими странными, казалось бы, решениями. Музыка, да? Авлосы с бронзовыми гонгами и лирами, но, с другой стороны, синтезаторы. С одной стороны, точное соблюдение композиции гомеровской Одиссеи. С другой стороны, переставлены все акценты, какой-то Синон откуда-то вытащен. И говорят все на каком-то современном английском. Ну, как так? Почему так? Я думаю, что он, как настоящий художник, сделал очень много интуитивных выборов. Он интуитивно искал способ повествования, где каждое решение, музыкальное, кастинговое и так далее, заденет его очень большую аудиторию. Именно это он и сделал. Всех бесит сейчас, поначалу бесили вот эти вот вакистские дела. Это очень смешно. Он вообще никакой не воук-режиссер.
0: Да.
1: Нолана всю дорогу ненавидят феминистки за то, что он не умеет, это чистая правда, в большинстве фильмов не умеет, не умеет женские персонажи создавать. Вообще мир всех его фильмов, может быть, кроме «Довода», да и то, это мир, это проблемы белых гетеросексуальных мужчин. И «Одиссея» тоже относится к этому разряду. Это очень консервативный так-то в основном режиссер.
0: Mm-hmm.
1: Именно в своем творчестве. Я не говорю его личных там, ну, за демократов, да, да. Он за консерваторов, да я понятия не имею. Вот, то есть это вообще придумано, опять наносное. Даже если считать, что «Одиссея» это самый его такой левый левацкий фильм. Но все относительно. Так вот, вернусь. Самое-то главное, что трехчасовой мрачнейший фильм, снятый на камеры IMAX, который еще и вроде бы как людям не хочется смотреть в обычных кинотеатрах. IMAX распродан до конца августа, пленочный. Вот. Очень... И туда, кстати, билет стоит дороже. Очень мрачный, неочевидный. Мэтт Дэймон не тот актер, на которого можно собрать по-настоящему толпы. Тут все контринтуитивно. 250 миллионов. Фильм собрал уже, по-моему, 650 миллионов.
0: Да, в первый уикенд отбился. Я был потрясен вообще. Он два дня отбил 250 миллионов долларов. Да.
1: Все хейтеры Нолана существуют в контексте того, что эта картина заведомо им неприятная. публика-то в нее влюбилась.
0: Ну да.
1: То есть публика это... всего мира обожает. И поэтому, когда мы говорим об этих войнах, надо понимать, что эти самые антивакисты и античники или реконструкторы — это 300 спартанцев. Причем, которые...

0: Это какой-то еще один перевод Гомера, который уже скоро 3000 лет человечество переводит Гомера, перечитывает и изобретает Одиссею для каждой эпохи, вот теперь для нашей посттравматической эпохи. Ну что ж, Антон, спасибо большое за этот рассказ. Кинокритик Антон Долин был с нами на связи. Обсуждаем Одиссею Кристофера Нолана. До встречи. Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которое вызвало совершенно небывалые дискуссии в соцсетях, в общественном мнении. Удалось ли Кристоферу Нолану сделать новый перевод «Одиссеи» на современный язык? Рассуждает культуролог Ян Левченко.
1: Ну, как это ни странно звучит, адекватен любой перевод Гомера. Просто в силу того, что, ну, скажем так, существует лишь одна визуальная традиция, на которую мы можем ссылаться, это так называемая классическая живопись старых мастеров. Условно старых, потому что они тоже относятся к новому времени, к его верхней границе, потому что античность была заново переоткрыта Ренессансом и его поздними версиями. И поэтому неоклассика, так называемая, потому что классика есть, как известно, в Греции, да, и потом в Риме, а все, что потом, уже неоклассика. В общем, занимается переизобретением, перепридумыванием визуального образа всех этих явлений, которые описаны в эпической поэзии. Все говорят, а что это, почему это на нем вот у Нолана шлем, похожий там, на Дарта Вейдера или там, на Бэтмена и так далее? Ну вот потому. И если он выглядит убедительно, а он очень убедительно выглядит там, это мощный образ, образ совершенно инфернальный. Как только он появляется в воротах Трои распахнутых, то сразу думаешь «Empire Strikes Back». Да? Значит, значит, это работает. Это согласно как раз вот недавно опубликованному заявлению, скажем так, да, или комментарию, да, в широком смысле, Гасана Гусейнова, авторитетного филолога-классика, антиковеда с очень глубокими фундаментальными знаниями, перевод Гомера, который принадлежит Петровскому, который, в общем, является классическим, да, переводом, с ним работают в основном филологи. Вот в переводе Петровского есть очень странная цензурная, ну, я даже не знаю, как сказать, синкопа, да, цензурная синкопа, где почему-то убраны слова оригинала «черная» и «белая» применительно к женской коже. То есть, значит, боги предписали любить белых и предписали не любить черных. Да. Что это значит? Гасан пишет, что есть разные версии, он дает разные комментарии. То есть это сложный момент, по всей вероятности, связанный с имплицитным расизмом сталинской эпохи, несмотря на трансляцию всеобщего интернационализма и известную смехотворную утопию, выраженную в арии из фильма «Цирк». Да, значит, с темнокожим мальчиком на руках у представителей разных советских национальностей. То есть, значит, то, что как простой советский и постсоветский человек уверен, они недавно с дерева слезли, это транслируется на самом высоком уровне и поэтому вытирается из русского перевода Гомера.
0: Это культуролог Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется тот самый авторитетный филолог-античник Гасан Гусейнов. Гасан, привет.
2: Привет.
0: Теперь ты у нас в авторитете. Филолог в авторитете. Это слово как-то тоже очень последние десятилетия в русском языке приобрело совершенно какие-то странные обертоны и коннотации. Авторитетный бизнесмен и так далее. Ну, Гассан действительно очень уже много десятилетий занимается античностью. И вот как раз он написал очень интересную колонку по поводу Одиссеи. Ну,

0: Вот я как раз, может быть, по этому поводу обращаюсь к этой колонке на RFI, Radio Française Internationale. Насколько действительно Елена может быть черной или белой? И почему это так чернокожая Елена зацепила особенно наших соотечественников?
1: На самом деле, разных людей по разным причинам это могло зацепить. Я хочу небольшую поправку внести в слова Яна Левченко. Дело в том, что я цитировал стихотворение, надпись, помпейскую надпись с латинского, переведенную Федором Александровичем Петровским. Да? То есть к Гомеру это отношение не имеет. В оригинале там сказано: «Кандида медукуит не грас одиссе поэлас». «Одерос и потерос и нон инвиту самаву». Это значит, мне белая запретила или велела ненавидеть черных девчонок. И я готов их возненавидеть, а если не смогу, то буду любить против воли. И я эту фразу привел для того, чтобы проиллюстрировать нелепость претензий наших соотечественников к тому, что как это так? Это нарушение оригинала. В оригинале Елена белая, и вот она должна быть белой. Но в современном мире не видят разницы. То есть цвет кожи для цивилизованного человека остается совершенно невидимым. А почему Нолан воспользовался прекрасной чернокожей актрисой, причем сразу для двух ролей, для роли Клитемнестры и да, для роли Елены.
0: Двух сестер.
1: Вот это вопрос. Это эстетический вопрос. Для того, чтобы отделить их максимально от обычного, так сказать, поля обычных людей, привычных вот таких цисгендерных мужчин, белых мужчин и женщин.
0: Да, мне он кажется, здесь
1: показал,
0: очень, очень
1: что это совершенно особые существа. Они другие. И сделал это с помощью цвета кожи. Мало того, он их обеих, никто не смутился, что Клитемнестра, жена Агамемнона, такая ужасная черная, убийца, да, и так далее, и сама павшая жертва своего сына, да, что она, ее роль играет та же актриса. А вот на Елену запали, потому что как это может прекрасная, прекрасная Елена быть чернокожей? Поэтому здесь есть момент. То есть люди просто не сдержались и какой-то свой остаточный расизм проявили таким образом. В фильме у цвета кожи героинь только эстетическая функция. Способ, так сказать, отделить их от обычных героинь, отделить в том числе от Пенелопы, потому что Пенелопа такая как бы воплощение достоинств, а в отношении Елены и Клитемнестры все выглядит не так, они немножко другие.
0: Ну, вот это тоже интересный вопрос возникает. Я пытаюсь понять, откуда в массовом сознании вдруг какой-то совершенно такой архаичный детский запрос на историческую достоверность. Ты знаешь, ведь тут даже Илон Маск взялся переснять «Одиссею». Он сказал, что до конца года Грок ему переснимет «Одиссею». Причем оно будет как бы как в жизни, как оно было. Нам покажут сирен, нам покажут сирен, как они были. Нам покажут Сциллу и Харибду. Нам покажут греческих богов. Да? Но наконец-то мы узнаем, да, как выглядели греческие боги. Нам Грок нарисует.
1: Ну, здесь есть такой действительно удивительный момент, и он связан с тем, как мне кажется, это только гипотеза, он связан с тем, что для многих людей, ну, даже для меня самого, да, происходящее в так называемой политической реальности настолько фантасмагорично, настолько невероятно неправдоподобно, и так не хочется в этом мире находиться, в этом мире, где да, Россия напала на Украину, ведет истребительную войну, безумную совершенно. И в этом мире происходящее сейчас кажется невероятным.

0: А все, что было в истории, сказки, которые нам рассказывали в детстве, Одиссея, Илиада, которую мы читали там в отрочестве или в детстве, все это кажется воплощением подлинности. То есть люди запали на новую версию, вот на эту новую экранизацию. Почему-то сейчас не говорят экранизация, но это экранизация, новая экранизация «Одиссей», и на нее напали как на что-то подлинное. И спорят о ней как о чем-то подлинном. То есть с точки зрения истории, теории культуры, это замечательное, потрясающее событие. И его можно сравнить вот с какой еще вещью. Об этом когда-то писал Роман Ингарден, эстетик, философ, ученик Гуссерля. Он говорил о том, что есть удивительное такое обстоятельство. Художники Возрождения, о которых Ян Левченко говорил в комментарии, рисовали, как известно, замечательные портреты. И обычный зритель, глядя на эти портреты, про себя думает: они невероятно похожи на оригинал. Никто из нас не видел оригиналов. Эти люди давно истлели, так сказать, кости их истлели. Но портрет выглядит как невероятно подлинный. И вот это свойство сознания человека, особенно, видимо, в такие кризисные моменты исторические, нечто, что когда-то в детстве или когда-то в юности, в школе, запало в душу, осталось в памяти, воспринимается как подлинное, настоящее, а реальность, в которой этот человек чувствует себя проигравшим или этой реальностью просто недоволен, эта реальность кажется ему фикцией, мнимостью. Вот это обстоятельство, мне кажется, определяет такой массовый интерес, желание смотреть это. И это я говорю, конечно, не о людях, непосредственно вовлеченных вот в ту трагедию, которая происходит сейчас в Украине, а говорю о людях, которые все-таки на шаг, как-то такое, на два шага, на две границы отделены от этого, находятся как бы и рядом, но не совсем рядом. Вот я сейчас нахожусь в Германии, ты находишься в Чехии, и мы просто имеем такую привилегию размышлять, рассуждать, ходить в кино. Привилегию, которой может не быть у наших же друзей и знакомых, которые
1: Но
0: находятся
1: война,
0: под
1: да, но
0: бомбами.
1: война присутствует. Здесь очень интересно присутствие войны, оно и в нашей жизни, и в этом фильме. И вот мне здесь интересно обсудить такое переосмысление войны. То, что вот с твоей точки зрения, да, как специалиста по античности, по эпосу, по мифу, это современное прочтение, да? Для древних война не являлась моральной проблемой как таковой. Она была естественным состоянием, да? Она была волей богов. И, так сказать, такое вот понятие поствоенной травмы – это то, что мы сегодня вчитываем в это во все. Или как?
0: Это не совсем так. Дело в том, что война все-таки воспринимается как зло, безусловно. Но главное, это как раз в мифе об Одиссее очень все представлено. Дело в том, что Одиссею помогает Афина.
1: Афина.
0: Несмотря на то, что она знает, что он хитрец, он часто обманывает, потому что на самом деле его настоящим отцом был Сизиф, это тоже отдельная история, очень интересная. Но Одиссей не часто, в общем, греша, не давая погребения своим воинам, нарушая то, что Нолан постоянно повторяет, законы Зевса, ведет себя все-таки цивилизованно. Но в тот момент, когда другой герой, Тидей, в пароксизме, так сказать, страсти, убивая своего противника, набрасывается на него, начинает грызть его голову и кровь пить своего врага. Вот в этот момент боги отворачиваются от человека.

0: То есть даже живя по законам войны, убивая своего врага, ты должен соблюдать некоторые правила. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, касается описания войны, такого чисто художественного описания. Здесь масса примеров, в общем, некоторого наслаждения от описания сцен, погружения меча в тело, копья, которое выносит в буквальном смысле слова мозг человеку. Такая эстетизация войны присутствует, конечно. Но она присутствует не только в античности. Война – это зло, неизбежное зло, которое сопровождает человека. И единственное требование такого вот морального свойства, которое выдвигает и Гомер, и трагики, это соблюдение каких-то правил. Это, например, необходимость дать возможность похоронить героя.
1: Да.
0: Это права умерших. Да? Умершие наделены правами, они наделены определенным достоинством. И вот лишать их этого достоинства нельзя. Поэтому тут в этом смысле античность не такая зверская,
1: Ну
0: как
1: да.
0: можно подумать.
1: Ну что ж, большое спасибо, Гасан Гусейнов, филолог, античник, классик, был у нас в гостях в «Археологии». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об «Одиссее». Не только «Одиссее» Кристофера Нолана, которую уже многие, наверное, посмотрели, а кто нет, я очень рекомендую это сделать. Но и «Одиссее» Гомера, о том, какое значение этот базовый текст мировой культуры имеет в нашем сознании, в нашей повседневности, в нашей жизни. У нас был в гостях киновед Антон Долин, его сменил филолог, античник Гасан Гусейнов. А сейчас хотелось бы поговорить о политологии «Одиссеи». И к нам присоединяется социолог и политолог Константин Газы. Костя, приветствую.
2: Добрый вечер, Сергей.
1: Ну вот мне хотелось бы поговорить о политике, о политологии «Одиссеи». Потому что, помимо всего прочего, это, как мне представляется, это история о происхождении власти, история о происхождении государства. Да, это история о неком утверждении суверенитета, да, суверенного права, возвращения Одиссея на Итаку и восстановления своей власти, традиционной власти. И в том числе опровержение закона Зевса. Вот с этой точки зрения мы можем прочесть «Одиссею» как политическое высказывание, как высказывание о происхождении государства?
2: Я не возьмусь читать «Одиссею», возьмусь про фильм. Собственно, кино нам это сделать позволяет, причем целым рядом способов. У Вебера, у Макса Вебера, создателя социологии, есть несколько интересных пассажей о том, что, собственно говоря, переучреждение социального порядка всегда происходит, когда юноши возвращаются с войны или из похода. Да? То есть возникает некоторый, ну, так терминологически, возникает малая социальная группа, там буквально 10 человек, 15 человек, да, у них возникает очень сильная социальная связь друг с другом. Потом они вываливаются из социального порядка, то есть они идут кого-то грабить или с кем-то воевать, так сказать, или в набег, или отражать набег. И после этого они возвращаются. И становятся как бы очень такой большой, неправильной и хорошо заметной частью правильного целого. И Вебер, в общем, заключает, что такого рода вещи, и как афинская демократия, и как немецкие товарищества, уходящие корнями в то, что можно русским языком назвать дружинами, да,
1: да.
2: Все это, собственно говоря, объединение ветеранов. Да, все это вот те самые малые мужские группы, малые мужские коллективы, которые сплотились, кого-то потеряли, вернулись и не стали принимать тот социальный порядок, который у них был, до того, как их вырвало как бы из этого социального порядка, стали его менять. У Нолана эта штука еще интереснее, потому что он не только Гомера привлекает, но и ту массовую культуру, которая в Штатах возникла, да, собственно говоря, после 11 сентября. Да, то есть там две большие войны, Действительно, много ветеранов, там больше миллиона человек. И это хорошо отражено в массовой культуре. И массовая культура по этому поводу дает развилку. Она говорит, либо социальным порядком-то дома все нормально, то есть дома-то все хорошо, дома все правильно. Но просто люди, которые заражены пребыванием вне социального порядка, вне общества, они уже в обществе обратно жить не могут. Они нереабилитируемые, да. Ну, это, например, там, в американском кино, вот про Вьетнамскую войну, собственно говоря, обычно говорили так. А изменения, существенные изменения, которые произошло, и которые, кстати, «Одиссея» очень хорошо отражает, нолановская «Одиссея», связаны с тем, что дома никакого порядка нет. Возвращаясь с войны, будучи зараженным, да, вот этим вирусом того, что ты должен человека, с которым тебя вот связала ситуация, вообще воспринимать как врага, и вообще ты должен его убить, да, то, что у Гомера, вот, так сказать, говорят о том, что у Гомера, собственно, это описывается вот этой ситуацией агона, оказывается, что этот агон, собственно говоря, в социальном порядке точно так же существует. Да? То есть он дома есть. Его нельзя оставить на войне. И в этом смысле это великое кино, потому что оно размывает на самом деле границу, которая раньше и в кино, и в культуре была нерушимой, да, что человек, вернувшийся с войны, возвращается в мирную жизнь.
0: Да.
2: Но он говорит, что нет, ребята, нифига. Человек, возвращаясь с войны, возвращается на ту же самую войну, да, которая просто теперь у него интериоризирована, она у него дома. И если он хочет этот социальный порядок получить, то да, Сергей, абсолютно точно, он должен этот социальный порядок учредить заново. Да, он должен как бы общество, вернувшись с войны, учредить уже как бы от себя. И он должен сделать это через насилие.
1: Выходит, что Одиссей, извини, продолжу так дальше. Выходит, что Одиссей это своего рода аналог Рэмбо или брата, возвращающегося с войны.
2: Ну, я бы так сказал, что, собственно говоря, и Рэмбо, и брат, и очень, и охотник на оленей, и вообще очень-очень-очень много всего, это, собственно говоря, вещи на Одиссея завязанные, да, то есть которые Гомера прочитывают. Вот вторую часть, да, гомеровского эпоса они прочитывают именно как... Потому что там же это же искусственное разделение, да? То есть это библиотека сделал в Александрии.
0: Да.
2: То есть вот они вот эту вторую часть этого эпоса, они ее прочитывают вообще в культуре как историю про ветерана, у которого два пути. Либо он должен что-то сделать с собой. Это вот ветка американского кинематографа «Поствьетнамская». Либо, как сейчас мы это видим и в сериалах, и в кино, ну, вот, собственно говоря, вся вселенная Йеллоустоун, там ключевой герой, это, собственно, ветеран, вернувшийся с войны, Кейси Даттон. Да, то есть сын героя Кевина Костнера. А вторая ветка говорит о том, что нет, чувак, никакого, даже если тебе казалось, что дома есть какой-то порядок, когда ты вернешься с войны, ты поймешь, что его там на самом деле нет. Там есть то же самое насилие. Да, и если ты хочешь этот порядок получить, ты должен его учредить. Это очень интересно тогда. Тогда это вообще разговор о войне. Да? Тогда это разговор о том, что война – это порождающая форма. То есть она не только... Она как бы будучи уничтожительной формой, потому что война – это антитеза социального порядка. Да, то есть там, где есть война, там нет общества. Да? Это ну, база. Оказывается, что все... Вот в нолановском прочтении оказывается, что все несколько интересней.
1: Это самое, одно из самых таких у меня цепляющих вещей в «Одиссее». А та оргия насилия, которой она заканчивается, да, казалось бы, сказочное путешествие, герой преодолевает испытания, да, и в конце должен некий воцариться мир, да, он приезжает домой, возвращается на Итаку, но он возвращается, чтобы учредить вот эту оргию насилия, да, и, так сказать, утвердить свое суверенное право. Ну и вообще, да, здесь как бы, мне кажется, очень интересно посмотреть вообще о роли насилия в этом фильме и в нашей повседневности. Если фильм, фильм очень хорошо это акцентирует. Это же, так сказать, это выпущенный, так скажем, из «Одиссеи», из классического эпоса, выпущены такие более да, мирные эпизоды, с Навсекаи, например, да. Вот, и оставлены наиболее жесткие насильственные эпизоды, да, листригоны, циклопы, вот это ослепление циклопа, Сцилла и Харибда, Церцея, да, превращающие людей в свиней. Ведь там же не говорится, что Одиссей, Нолан не говорит, что Одиссей жил с Церцеей, родил двух сыновей, она ему родила двух сыновей. Это все опускается, остается только чисто насильственные сюжеты. И увенчивается это совершенно классической вот этой драматической дракой в трактире, убийством всех гостей.
2: Бойни.
1: Да, бойни на пире.

0: Вот это удивительно, как вот эта вот череда насилия проходит через этот фильм, и, может быть, поэтому он еще оставляет такое очень тяжелое, мощное впечатление.
1: Собственно, его сын становится мужчиной только в тот момент, не когда он пытается натянуть отцовский лук, не когда он отправляется на поиски отца, да, когда он там говорит с Менелаем и так далее, с изуродованной, видимо, Менелаем же Еленой. Нет, его сын становится мужчиной только когда он убивает одного из женихов и бросает отцу копье. Если вот, собственно, посмотреть эту сцену, то мы в этой сцене видим, что рубеж, который мальчик не мог перешагнуть на протяжении всей картины, он перешагивает только в самом конце, когда он забирает чью-то жизнь.
0: Я хотел две вещи, так сказать, естественно, из твоего рассуждения. Два вопроса. Первый, который даже я не ожидал, но который родился в ходе этого эфира, потому что и Антон Долин говорил, что ему написали комментарий, что вот «Одиссей» — это герой СВО, ветеран СВО вернулся. А ты как считаешь, ветераны СВО или вообще вот этот поствоенный травматический синдром, он, если будет еще поствоенный, да, он учредит в России новый социальный порядок?
1: Это хороший вопрос, потому что теория требует ответить с большой вероятностью «да». И, например, если мы будем говорить про 56-й год, не про 53-й, но про 56-й,
0: да,
1: то мы, конечно, будем говорить о том, что люди, прошедшие войну, попытались в 56-м году в... не только на 20-м съезде, но и как бы притворяя, так сказать, решение 20-го съезда в жизнь о рассталинизации, они попытались учредить новый социальный порядок.
0: Ну, собственно, и Жуков затрагивал... тот же, да, и тот же тот Жукова же можно вспомнить, да, в антибериевском перевороте.
1: Абсолютно, да. То есть мы понимаем, что вне зависимости от того, как мы смотрим на смерть Сталина, мы говорим о том, что люди, прошедшие войну, пытались после марта 1953 года разными способами учредить новый социальный порядок. Например, в этом социальном порядке было не принято убивать представителей элиты. Они друг друга убивать не могли. Это был очень важный такой ход, которого... Ну, то есть как искать вот эти бесконечные должности, да, там для Селея, для Шелепина, для Семичастного, да, да, то, что делал как бы Брежнев, да, кого-то удалять от власти, ставить руководить вот СПС там, или Союзом писателей, Союзом филателистов. Это, конечно, ветеранская история. Да? То есть это история людей, которые прошли войну, которые решили, что они друг друга убивать как бы больше не должны.
0: Репрессировать семью тоже из нового
1: контракта. Не трогать детей, не трогать жену, не трогать детей. Да. Да? То есть это важно. Но при этом там были и другие вещи. Например, связанные с общественным консенсусом относительно того, что калеки не должны существовать в мирной жизни. Да? То есть вот эти все 101-й километр, избавимся от попрошаек, да, там, так далее, так далее, так далее. То есть здесь вот твой любимый сюжет про биополитику, он тоже играет.
0: Да, социальная гигиена. Да, то есть
1: одно дело выжившие целые, а другое дело выжившие покалеченные. И вот выжившие целые, учреждая социальный, новый социальный порядок, они, например, про выживших покалеченных предпочитают забыть. Они предпочитают их не видеть. Да? Они хотели бы, чтобы они просто там где-то за окраиной Москвы, за окраиной 100-километровой зоны потихонечку себе там пили и спивались. А здесь очень... Россия в этом смысле не изменится. Да? Но, конечно, люди, прошедшие войну, могут захотеть градус насилия снизить. Они могут захотеть получить какую-то систему правил. Да, это такая российская версия Дугласа Норта. То есть нормальная версия Дугласа Норта – это когда люди все наверху барона наворовали, потом садятся и говорят, ну, давайте мы как-то договоримся так, что наворовали наши, а дальше уже как-то вместе будем двигаться. Пусть еще кто-то заработает. И российская версия Дугласа Норта, когда, собственно, люди возвращаются с войны и говорят, ну, окей, ладно, хорошо, убивать друг друга больше не будем. Это как бы нехорошо, это некрасиво. Но в Советском Союзе, вот Белорусский вокзал, это история про то, что ничего у них не получилось. Да, то есть если мы опять как будем говорить про кино, то вот в советском кино было достаточно убедительно показано, что вот эта связь в малой группе, да, единственная подлинная, да, вообще единственный порядок, который есть у человека на передовой, это отношения с людьми из его подразделения, да, подраздела. А вот советское кино показало, что, собственно говоря, нет, нифига не работает, да, большие структуры побеждают. Не получится у вас, да, построить дивный новый мир после войны, в котором, например, вот

0: это ваше отношение честности друг с другом, с тем, с кем вы воевали, оно станет ядром вообще любого социального отношения. Да? Не получается. Но, конечно, я бы сказал, что такой глубины шрам на любом социальном порядке, такое количество инородных тел... А ведь, понимаешь, нам Нолан-то показывает, в общем, одну простую вещь. Он говорит, чувак, который вернулся с войны, это инородное тело. Неважно, что творится дома, бардак или порядок, он все равно инородное тело. Да? Он как бы, он и в порядке может устроить бойню. Да? Вот это очень большое количество инородных тел, оно вообще как бы имеет склонность пытаться учредить социальный порядок.
1: Но это, видимо, да, видимо, это мы говорим о сюжете, да, постпутинского, поствоенного устройства или противостояния, попытка избавиться от этих инородных тел, или наоборот же эти инородные тела, прошедшие войну, а речь ведь пойдет, я думаю, о миллионах людей в итоге, уже сейчас, это в любом случае сотни тысяч, уже будет гораздо больше миллиона людей, которым надо будет как-то находить, все-таки мирная жизнь в каком-то виде, хочется думать, наступит, которым нужно будет находить свое место в новом социальном порядке. И, видимо, это станет одним из основных сюжетов, да, вот это вот возвращение Одиссея.
0: Я бы сказал, что это очень большой Афган. Женихов. Мы с тобой помним афганцев, да, вот начало, середины 90-х. Мы понимаем, что это как были люди, которые свой ветеранский статус променяли там на возможность торговать алкоголем, табаком, кого-то крышевать и так далее, и так далее. Я думаю, что... Но при этом надо понимать, что они большую роль в формировании как бы и бизнеса в начале 90-х, да, в разрушении старых структур, партийных каких-то, комсомольских, да, там еще, они сыграли. Вот я бы сказал, что если меня попросили сделать прогноз, вот положив на одну сторону СВО, так называемое, на другую Одиссею Нолана, не Гомера, про Гомера я ничего сказать не могу, я не уверен, что вообще можно про Гомера говорить, это сложный вопрос, да, я бы сказал, что, ребят, ну, как бы, вот, конечно, если, конечно, то есть, с одной, сначала эти люди, они будут увеличивать хаос, а потом они будут пытаться выстроить какой-то порядок. То есть сначала бойня, а потом вот, ну, то есть Одиссей же мог бы остаться.
1: Да.
0: Да, но он вот просто он решил не оставаться, так он сказать, ушел. Он дал обед.
1: Кстати, да, вот это здесь у меня тоже интересно. А как ты интерпретируешь финал фильма?
0: Уход Одиссея, исчезновение. Вот он лишний там. Вот он какой-то такой, знаешь, как будто они кино показали на фокус-группе, и все такие с фокус-групп вышли, такие грустненькие, и боссы сказали, слушай, ну ты там что-нибудь придумай, а то ну, нельзя же так, ну нехорошо так заканчивать, как бы некрасиво. Потому что он, то есть, он, собственно, говорит о том, что даже эта гора трупов, положенная ради дома, она была положена зря, как и та гора трупов, которая была положена ради амбиции Агамемнона втрое.
1: Да.
0: То есть, понимаешь, то есть, может быть, Нолан это хочет сказать, да, что он хочет сказать, ребят, а не важно, да, то есть, ты там положил гору трупов, сбежал, ты здесь положил гору трупов, сбежал, ну, с женой, да, то есть, прибыток, ты как бы с семьей и с сыном сбежал, да, но смысл один и тот же, кладешь гору трупов, надо уходить. Здесь, в этом есть какая-то хитрость, да, в этом какая-то авторская хитрость немножко есть, то ли фальшак, то ли хитрушка.
1: Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот рассказ, за эту политологическую интерпретацию. Константин Газе, социолог и политолог, был с нами на связи по Zoom. Ну и в заключение хочу еще раз вспомнить знаменитые слова Борхеса о том, что истории всего четыре. Осада города, возвращение домой, история о поиске и самоубийство Бога. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем их пересказывать в том или ином виде, пишет Борхес. Сэр Кристофер Нолан пересказал нам сегодня историю о возвращении домой. Но правда ее в том, что в 21 веке никакое возвращение домой невозможно. И Одиссей становится вечным скитальцем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александра Вагнер. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер и писатель Патрик Шавель находился в Донбассе. В начале марта он сказал в интервью украинским СМИ: «Мы являемся свидетелями преступления, и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать дурные вещи, которые происходят на наших глазах. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда туда пришли россияне. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше». Конец цитаты. 13 марта 2022 года украинский фотограф Макс Левин, с которым Шавель находился в Донбассе за день до начала войны, был застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
1: Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать, он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а наутро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно одновременно и с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева, взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейные земли, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутника Макса, с которым он отправился в лес, и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство. Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее и действия подразделения, совершившего эту казнь, потому что, очевидно, речь идет о приказе. Макс получил 2 смертельных ранения из автомата Калашникова. Одно было в грудную клетку, а затем в голову. Он упал на землю, и затем ему еще 2 раза выстрелили в голову, что является расстрелом.
0: Насколько я понимаю, вам удалось это выяснить благодаря расследованию, которое вы решили провести самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, как вы собирали в Украине информацию об обстоятельствах убийства?
1: Мы побывали на месте гибели 3 раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с 2 полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел 2 пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина была на том месте, где мы ее нашли? Почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево? Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь на лавину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса.

0: Он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что в спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дрона, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже второй потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны, но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
1: Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило то же подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. «Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернышов, было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником», писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери, и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%. В начале февраля 2023 года несколько тысяч бойцов были убиты или ранены, а 130 единиц бронетехники, включая 36 танков, были уничтожены в районе города Угледар в Донецкой области. Конец цитаты. Шавелю и Фраже удалось поговорить с несколькими взятыми в плен солдатами 155-й бригады, но все они утверждали, что оказались в этом районе уже после гибели Макса Левина. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фраже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
2: На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей с камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей и разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственный источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель – найти виновных, но наши возможности ограничены.
1: Есть ли у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?

0: Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения. Они сменяли друг друга. Вообще же там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но неподалеку мы обнаружили и другие подразделения и их позиции, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что, скорее всего, это была морская пехота или воздушно-десантные войска, но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
1: В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
0: Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гостомель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе и какие из них находились ближе всего к месту убийства. В самом лесу передатчика сотовой связи не было. Иными словами, биллинги – это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
1: На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
0: Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее части большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину, и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
1: А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
0: Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли 3 ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
1: Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?
0: Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь, вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени. И иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся три стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в который записывал происходящее. Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
1: С вашей точки зрения, это было военное преступление?
0: Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
1: Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.
2: Все войны ужасны, но эта война – большая война. И она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой, крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных? Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки — это дроны. Они превращают места боев в более опасное по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались, они были иногда интенсивны, но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта последние 10-20 километров, это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на которой ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда

Когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война. И что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине — это сражение двух больших государств.

0: США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине — это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была опять же гражданская война, интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными, и впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
1: Говорит французский журналист и писатель Патрик Шавель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за

0: национальной безопасности и проявления вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 24 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
1: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
2: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень... личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ИВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось зарисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь... однолитие, силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свои заключения и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис», но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала, и сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
1: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
2: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка, я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, и, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю, и сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, хотя бы короткий комикс. Это помогает.
1: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
2: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено то состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, мне там казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну раз со мной такого не происходит, то типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это место, вещи, которые есть. Это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы. а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой,

0: И на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. Вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
1: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
0: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Но с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее. И тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР. Ну, просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, что ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу. Что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, от чего я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, не сильно перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала от этого состояния.

0: стресс, говорит, бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, в этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, оно, мне кажется, совсем другое. И у меня оно тут тоже, я думаю, с ним работала, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1.5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и сейчас очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какой-то, наверное, более традиционная рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиента или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре-тройке людей.
2: Спокойно. И никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуальных

пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут

0: забывал, когда же точно меня зовут. И сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других, в ОВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться, и я выхожу. Что я не могу иначе. Успокаивают только слова Грета Лещата. В случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу. Но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл этого. Так много. Супертрэмп, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрыгаются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
2: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу».
3: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
4: Был такой грех.
3: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
5: Свобода – это возможность выбора.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё, отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
1: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
0: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где приходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда, да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят,
0: да,
1: некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр Первый, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году. После того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
1: Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре Первом не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр Второй, который внучатый племянник Александра Первого, который... совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германией, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в 18 веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, и у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот. Уже убито.
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько сегодня было восстаний? Еще
1: хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты, они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина, это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых. Да.
0: 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа. Так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. Какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы с родителями... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну, я беру последние столетние
0: советские,
1: историю.
0: Да. Период,
1: да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот в ЭПУ, я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому, такие есть в Польше люди, левых советских убеждений, и они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло спички, что вполне понятно, интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Точнее говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
0: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже дела, давно минувших дней. Я не говорю здесь про, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время, это совершенно точно.
1: Пройдет 200-300 лет,
0: потому что, потом. Слушайте, сейчас еще Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь. А для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю. А другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин. Вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как,
0: да?
1: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
0: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления, что народ...

0: Тошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата писателя Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете, коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22 года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, Советское Политбюро – это было… Ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я…
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира,

0: Они врали, что они из рабочего класса. Вот. Но, объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимали с должности, чем становился никто?
0: Ну, кстати, как снимали? Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены Политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович, я
0: сейчас
1: хочу...
0: Сейчас то же самое.
1: Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
0: Нет, типа никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную. Они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 1909 году «История России

0: 20 века. И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: за советы без коммунистов. То есть они не были против системы. Они были, хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Ну, вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас, да, видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными. Подданными. Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины – Лениным и Сталиным. Там

0: немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после этого против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там потесняют русских, там то, там все. Для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя – это огромный квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно посчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Коротышкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов, таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви, можно их считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, а, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ведущий слой.

0: в социологии Петерибы Сорокина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты там. Патриарх Кирилл и вот ну, люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет,
1: это,
0: конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Так же, как помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Но вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы... парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: К этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить в
1: имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Ну, а это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное. Когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский.

0: Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов, приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджик и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам,
0: да, нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно, и евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год, или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, не западно-германских историков, о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, все, Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки. Но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно, но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов, и голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Идет война народная, Троянская война. На экраны вышел самый ожидаемый блокбастер 2026 года – «Одиссея» сэра Кристофера Нолана. Копья ломаются, и шлемы трещат не только под стенами древнего Илиона, Трои, но и в социальных сетях. Я не вспомню ни одного фильма в недавнее время, который вызывал бы такую ожесточенную критику и такую ожесточенную дискуссию. Чем же недовольны критики фильма? Стоит ли опрокидывать античный миф в современность? И может ли Елена Прекрасная быть изображена чернокожей актрисой? Обсудим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
5: Одна из самых ожидаемых кинопремьер года «Одиссея» Кристофера Нолана еще до выхода картины стала предметом ожесточенных споров. Фильм бьет рекорды по кассовым сборам, но обсуждают его не меньше, чем смотрят. Главный повод для дискуссий – не спецэффекты и не сюжет, а попытка по-новому переосмыслить один из главных текстов мировой культуры. Критики спорят, насколько допустимо переносить античный

0: миф в современный культурный контекст. Одни считают, что классика должна оставаться в верной исторической эпохе. Другие напоминают, античные сюжеты всегда переосмысливаются с каждым новым поколением. Особые споры вызвал кастинг. В соцсетях обсуждают, может ли Елена Прекрасная, ставшая символом античной красоты, выглядеть иначе, чем ее представляли веками. Спор вокруг Одиссеи давно вышел за рамки кино. Для одних фильм стал очередным примером культурных войн вокруг репрезентации и исторической достоверности. Для других – доказательством того, что классические произведения продолжают жить, потому что каждое поколение задает им новые вопросы. Почему сегодня так рьяно обсуждают новую картину Нолана? И кому принадлежат мифы – прошлому или настоящему?
1: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется кинокритик Антон Долин. Антон, привет.
2: Сергей, привет, и всем привет.
1: Можно как-то в двух словах сказать, понять, почему такой, ну не скандал, но такая дискуссия ожесточенная? Я, честно говоря, не вспомню вообще за последние десятилетия, по меньшей мере, чтобы люди так обсуждали, причем что, да, фильм о событиях 2800 лет тому назад, античный миф. Это запрограммировано было Ноланом, такая дискуссия? Или это как-то он рванул, попал в какой-то непонятный нерв?
2: Я никогда не поверю, что это было запрограммировано. Вообще, я бы хотел уверенно отнести к разряду конспирологических любые теории о том, что хайп, так называемый, продуцируют сами авторы фильма, студия, спродюсировавшая это. Они же вбрасывают какие-то легенды для того, чтобы люди побольше вокруг этого кричали и тем самым привлекали к фильму внимание. То есть, с моей точки зрения, это чистая теория заговора и чушь. Нолан, тем более, ну, как бы он очень популярный режиссер, очень любимый зрителями по всему миру. Но ты, наверное, помнишь его предыдущую карьеру. За эти 30 лет он ни разу не сделал фильма, который вызывал бы вот такое вот резкое отторжение.
1: Да.
2: У каких-то культурных воинов, значит, это просто не его стратегия. С какой стати вдруг человек, которому давно перевалило за 50, который победил только что на «Оскарах», который, в принципе, является одним из лидеров народной кинолюбви, это факт. Да, вот есть такой показатель, он считается наиболее объективным. Первые 250 мест в списке IMDb, самого популярного в мировом, не только американском интернете, базы данных кино. И там люди просто голосуют за свои любимые фильмы. И причем это голосование все время меняется, новые появляются пользователи, снова голосуют. Вот и в 250 топовых позициях у Нолана рекордное количество, по-моему, 8 его фильмов туда попали. Больше, чем у Спилберга, больше, чем у Кэмерона, больше, чем у Хичкока, больше, чем у кого угодно. Больше, чем у Тарковского, больше, чем у Куросавы, которые там тоже представлены. О чем это говорит? Нолана и так любят, Нолана и так ждут. Ни ему, ни его продюсерам совершенно не уперлось специально придумывать скандал. И все, кто так говорят, очень плохо понимают функционирование механизмов общественного мнения. Все-таки, если кто-то решит какой-то фильм веско заканцелить, ну, не знаю, станет известно, что автор этого фильма что-то сделал нехорошее, или актер сделал что-то нехорошее, или сам фильм, не знаю, оправдывает то, что общественное мнение считает злом. В этой ситуации фильм теряет зрителей, а не обретает. То есть мнение о том, что плохая реклама лучше никакой, ну, может, и лучше никакой, но у Нолана было много хорошей рекламы, плюс очень хорошая репутация, которая добавляет специально какие-то пачкающие в теории его репутацию. Не было ни у кого нужды.
1: Так что да, откинем эту теорию, но тогда в любом случае остается вопрос, что же так зацепило, что же так рвануло и почему именно «Одиссея» встала в центре нынешних культурных войн?
2: Ну, у меня есть простое такое корневое объяснение, не буду на нем настаивать, но мне оно кажется в соответствии с принципом бритвы Оккама как бы основополагающим. Как когда-то писал Хорхе Луис Борхес, не самый глупый человек, есть всего четыре
1: истории, да.
2: Четыре цикла называется эта его новелла, очень короткая, на полстранички. Четыре истории. И первая из них – это, собственно, есть Троянская война. Ну, не сама война, а просто вот война двух армий, двух государств, двух народов, осаждающих крепость. И те, кто засели в этой крепости, надо взять ее при...

0: приступом. Ну, Троянская война – это, наверное, самое известное воплощение этого мифа, который, конечно, много где еще присутствовал. Есть миф о возвращении героя домой. Это два мифа из четырех. Вот Нолан взял и их объединил. Почему я говорю объединил? Потому что для тех, кто читал «Одиссею» Гомера, а не просто пересказ мифа о Троянской войне, Куном, например, или кем-нибудь еще, они знают, что «Одиссея», она не про взятие Троя, про то, что было потом. Но фильм Нолана, он о взятии Трои, которое, кстати говоря, в «Илиаде» тоже не описано. Оно описано в «Энеиде» у Вергилия. Вергилию принадлежит, наверное, самый знаменитый в древнеримской литературе, самое знаменитое переосмысление Гомера. То есть переосмысление Гомера, его эпоса, они туда восходят, к Древней Греции, к Эсхилу и Софоклу, они уже это делали, и Еврипиду, а потом к Вергилию. Как известно, «Илиада» – это история про то, как ахейцы все-таки одержали победу над троянцами, но это только эпизод войны, но заканчивается это тем, что Ахиллес, самый мощный воин ахейцев, убил Гектора, полководца троянцев. Простите за спойлер, наверное, для многих это все новость. Вот.
1: Да.
0: Но Вергилий описал историю со стороны троянцев. И его Одиссей, то есть странник, он троянец, Эней. Вот. И глазами Энея описывается тоже в качестве флешбека, он, как и Одиссей, вспоминает о своих странствиях, Эней вспоминает о взятии Трои. Вот как Троя пала, история Троянского коня, рассказана это у Вергилия. Вот. Но тем не менее, это тот самый миф. Миф о взятии крепости. Отвлечемся от Гомера. Этот миф пересказывали и до Гомера, и тем более после. И миф о возвращении героя домой – это два из четырех основополагающих мифов. Если мы перенесем их на наши дни, в совсем упрощенной, опять же, форме, это миф о вечной войне, где нету правых и виноватых, страдают все. И это миф о бездомности, скитаниях, о человеке вне дома, который мечтает и никак не может вернуться домой. Сейчас человечество, наверное, я могу позволить себе сказать слово «человечество», а не называть какую-то конкретную нацию, вновь переживает на правах такой мощнейшей ретравматизации коллективной два этих мифа. Вот, и вот берет самый популярный, еще раз, в истории современный режиссер, самый, это подтверждено статистически, самый любимый публикой режиссер, два главных мифа из всего четырех существующих и объединяет их в один фильм.
1: Ну,
0: Все совершенно очевидно,
1: вот
0: что это
1: да,
0: всех заденет за живое немедленно, и не будет того человека, для кого это будет чужой темой.
1: понятно, это да, это близко людям, действительно, популярнейший режиссер и главных два мифа из четырех, перечисленных Борхесом. Но мне кажется, что здесь очень интересно получается то, что миф о войне переосмыслен. И мы вместо такой глорификации войны, которую мы ну, или, так сказать, такого красивого графичного описания войны, как мы видим и у Гомера, и у Вергилия, мы получаем антивоенное высказывание. Мне кажется, вот это больше всего возмутило людей, которые неожиданно встали на защиту не знаю чего, античного мифа или своего детского прочтения «Илиады» и «Одиссеи». Неожиданно мы имеем как бы Одиссею для пост, вот ты уже сказал, это посттравматического общества, рефлексирующего Одиссея, страдающего, травматизированного Одиссея. И мне кажется, что вот это почему-то больше всего напрягло людей. Не герои в блистающих доспехах, а глубоко уязвленный человек.
0: Ты, конечно, прав. Но если ты мне позволишь, то я себе позволю несколько «но». Да? Значит, вот с чего начну. Люди отстаивают, когда они сражаются с Одиссеей Нолана, вот главное сейчас война троянская, они отстаивают собственные стереотипы. Они вовсе не сражаются за Гомера или Вергилия. Я очень жду этого фильма давно. И давно думаю о том, как Троянская война ложится на нашу реальность. Главный американский фильм прошлого года «Битва за битвой». Но это 100% тот же самый миф о Троянской войне. Там даже можно идентифицировать вот эту вот Трою, крепость, кто Гектор, кто Ахиллес, кто Елена Прекрасная. Все это там есть. Основа этого мифа там уже есть. Ну, там это просто для примера. Это главный прошлогодний фильм, за который тоже немало копий сломали.

0: Просто чтобы показать, что дело не только в Нолане, не только в этом фильме. Люди воюют, защищая то, что... Это же война. Война, когда ты что-то свое защищаешь от нападения, правильно? Вокруг фильма тоже война. Разные люди защищают разное. За последние 2 недели этих особенно активизировавшихся войн в интернете, я как защитник фильма, наоборот, сначала защитник Нолана на право его высказывания и защитник Нолана на то, чтобы не подвергаться нападкам до выхода фильма. То есть я фильм еще не видел. Нолан совершенно не мой любимый режиссер, надо сказать. Хотя этот фильм мне очень понравился. А потом защитник уже Нолана, когда я посмотрел фильм и понял, о чем этот фильм и зачем. Это не было изначально понятно. Так вот, есть те, кто нападает на этот фильм, ну, по своим формальным триггерам. Их главный триггер – это то, что Голливуд защищает левые идеи и так называемый воукизм. Не знаю, вымышленное это или реальное понятие, мне трудно уже сказать. И что весь фильм сделан для того, чтобы внедрить в сознание людей, что Елена была черной, а не белой, а еще, что там воевал, сначала почему-то считали, что это будет Ахиллес, хотя Ахиллеса в Одиссее нету,
1: Да.
0: значит, трансгендер. Речь идет о
1: Синон,
0: Элиоте
1: да.
0: Пейдже. Да. На самом деле это персонаж Синон, совершенно другой персонаж. Вот. Успели просто высмеять со всех сторон. Вот он могучий греческий воин, посмотрите на него, 1,5 метра ростом, отвратительный совершенно лукизм, я бы сказал. Пока не выяснилось, что весь сюжет Ноланом предложенный именно в том, что это хлипкий человечек, не приспособленный для войны, которого вот так частично мобилизовали. И именно об этом-то и речь. Поэтому этот актер. Вот, это один тип войн. Другие стали защищать историю, что все не историческое.
1: Да.
0: Это уже другая линия обороны, что фильм слишком антиисторичен. Ну, конечно, можно об этом часы говорить, но мы сейчас, наверное, не будем этого делать, но для меня это абсурдная претензия, поскольку Нолан не претендует ни на какую историчность. Более того, на историчность не претендует Гомер в своей «Одиссее». Это абсолютно сказочно-мифологическая вещь. И уже Платон или же Сократ устами Платона в трактате «Государство» критикует по этой линии Гомера. Говорит, это все там неправда у него. Это россказни, чтобы нас развлечь. В идеальное государство мы такие тексты, как «Одиссею» и «Илиаду», не допустим. Говорит нам Сократ, он же Платон. Вот, то есть эта критика очень давно началась. Вообще все началось очень давно. Почему Елена чернокожая, не обязательно она должна быть чернокожая, почему она не представляет в фильме легендарный эталон красоты по нашим тоже мифологизированным понятиям? Ну, просто потому, что Нолан рассказывает о том, что не Елена была причиной Троянской войны. В его версии это политическое действие. Как любая война, это захват одним государством другого. А то, что Елена, она просто повод, придуманный повод. Ну, это как убийство герцога Фердинанда. Мы не будем всерьез доказывать друг другу, насколько он был значительной исторической персоной. Это не имеет значения, никогда не имело. Но с
1: Да.
0: выстрела в него началась Первая мировая. И вот здесь это так. Прежде чем наши дорогие зрители и слушатели начнут возмущаться этим, я хочу просто уточнить для них, возможно, не все они это знают, что первую версию о том, что Елена была поводом, выдвинул Геродот. Это не Кристофер Нолан придумал.
1: Там же
0: То
1: в
0: есть
1: фильме,
0: уже
1: да.
0: пытаясь...
1: В фильме даже говорят, что, собственно, Троянская война началась из-за торговых путей, которые контролировала Троя.
0: Конечно!
1: Вот. Это звучит
0: И
1: в фильме.
0: это геродотовская версия. И, наконец, третья линия обороны, совершенно уже отдельная от этого. Это люди, в основном, высокоинтеллектуальные, начитанные, которые не стоят на страже так называемых традиционных ценностей, которые не настаивают на историзме, но говорят, что Нолан не верен идеям Гомера. С моей точки зрения, это тоже они много довольно на себя берут. Во-первых, потому что Нолан нигде не заявлял, что будет верен этим идеям. Ну, как бы Расин не был верен тоже идеям Гомера или Еврипида или Софокла, когда пересказывал в 17 веке в своих трагедиях те трагедии. А Жан Ануй или Сартр тоже не были верны античным идеям, когда... То есть бесконечно в
1: Или
0: разные времена
1: Джойс.
0: античные...
1: Или Джойс, писавший
0: Да,
1: своего
0: или Джойс.
1: Улисса.
0: Да все перерождалось всегда с новыми идеями. Никого это до сих пор

0: не возмущало. Я не понимаю, почему возмущает сейчас. Так вот, я хочу сказать, как человек только что, в последние несколько месяцев, перечитавший как минимум «Илиаду», «Одиссею» и «Энеиду», что мои представления, вообще стандартные представления об этих текстах, как о глорифицирующих, воспевающих, например, войну и доблесть того же «Одиссея», это совсем не так однозначно. Я не античник, я не специалист. И, наверное, во времена Гомера не было такого, что какие-то специальные идеи автор вшивает в свое произведение. Хотя, может быть, и было. На самом деле, об этом спорят. Но «Илиада» – очень страшная вещь о войне, в которой все протагонисты не выглядят так называемыми положительными героями. Война описана очень физиологично и страшно. И очевидно, что это страшно и для автора. По выбору эпитетов, по тому, как это сделано. Там это описывается прям как кровавая бойня. Какие кишки вытаскивают, как безжалостно себя ведут. И Гектор, и потом Ахиллес. Как все вокруг надеются на их какое-то милосердие и благородство, а они не проявляют ни милосердия, ни благородства. Вот. Поэтому идея того, что эти великие эпосы о Великой войне или ее последствиях воспевали эту войну, а сейчас Нолан сделал что-то такое совершенно революционное и, наоборот, войну заклеймил, это тоже, как минимум, не совсем так. И уж точно Троянская война в «Энеиде» показана как страшное стихийное бедствие. И хотя Эней, прибыв в те места, где потом будет основано государство Италия, а перед этим Римская империя, он сам затевает войну, и Эней как бы положительный герой, но тоже положительный герой, да, бросивший любимую женщину, которая покончила с собой. Там тоже все совсем не так просто, как и с Одиссеем. Этот герой очень далекий от какого-то однозначного воспевания. Это не средневековые рыцари, хотя там тоже разное бывало, впрочем. В общем, я не хочу, опять же, углубляться в эту культуру и делать вид, что я самый умный. Я просто хочу сказать, что Нолан, конечно, предложил абсолютно современную свою версию мифа, но в то же время очень во многом он следует просто след в след за этим мифом. Да. И совершенно этого не ценить и не видеть, мне кажется, будет несправедливо.
1: Это первое, да. Ты знаешь, я тоже начал смотреть, и буквально, да, во первых строках моего письма, в первых кадрах я ощутил вот это вот какое-то дыхание большого мифа. В том, как камера работает, в музыке, потрясающая совершенно партитура этого фильма. Он же работал с оригинальными, я почитал про него, он почитал, работал с оригинальными греческими, древнегреческими инструментами, чтобы вот этот вот звук струны, да, который вот это Лука Одиссея, та самая струна, ты, по-моему, писал, да, как вот эта чеховская струна звучит. И вот из самых первых кадров и звук, и картинка этого фильма, они настраивают на какое-то совершенно ощущение судьбы, рока, неотвратимости, как будто зазвучал греческий хор. И все происходящее. Ты знаешь, мне кажется, что изначально вообще была некая культурная война. Публика жадно ищет левака. Вот это вот, так сказать, она накинулась на... Это мог быть не Нолан. Нолан просто попался под руку. Под горячую Одиссей попался под руку. А в принципе, главное было поиски левака и найти вот этого вот соперника. И вдруг оказалась чернокожая Елена, вдруг трансгендер Синон. И вот этого все понеслось. И дальше, так сказать, тоже. Мне кажется, здесь проблема в том, что реконструкторов очень много, да? Люди хотят, чтобы все было как картонный, но пускай Рейхстаг. Если там это самый корабль, пусть это будет, должен быть греческий, да, а не викингский драккар. Так что здесь вот это вот, я думаю, что первично вот эти какие-то травмы, культурные травмы широкой публики, которые подняли на щит вот эти все нолановские вещи.
0: Когда мы говорим о том, как все ополчились на Одиссею Нолана, надо ставить это все-таки в контекст. А контекст таков. Этот фильм небывало успешен. Это трехчасовая, очень мрачная, местами на грани хоррора история. Это не франшиза, это не сюжет, это вечный сюжет. Но популярная публика, в особенности молодая, конечно, его не знает. Конечно, они никогда не слышали ни про Цирцея, ни про Листригонов. Смешно предполагать иное. Там нету хэппи-энда в классическом смысле. С сегодняшней этикой очень плохо бьется то, что герой возвращается и не прощает своих врагов, которые, да, оккупировали его дом и хотели убить его сына, но сына-то они не убили, и дом они оккупировали. То есть этот финал, он сродни финалу Догвилля триеровскому. Хотя это Догвилль сродни, конечно, Одиссея и Гомера. Да. Герой устраивает кровавую баню, И эта история не о герое или

0: антигерой. Это история о том, как ты реагируешь на эту кровавую баню. Как у меня довольно остроумно кто-то написал в комментах, что это, конечно, ветеран СВО вернулся домой. Смотрят, вокруг жены какие-то мужики вьются другие. Но он берет свой этот калаш верный или там кинжал, что
1: Да.
0: там у него есть. Лук, да, стреляет он лучше, чем они все. Он привык к этому делу. Сколько народу-то перебил. Ну и все, и пошло-поехало. То есть это еще и поэтому очень современно. Так вот, все эти войны – это попытка людей отрицать очевидное. То, что Нолан со всеми своими странными, казалось бы, решениями. Музыка, да? Авлосы с бронзовыми гонгами и лирами. Но, с другой стороны, синтезаторы. С одной стороны, точное соблюдение композиции гомеровской «Одиссеи». С другой стороны, переставлены все акценты, какой-то синон откуда-то вытащен. И говорят все на каком-то современном английском. Ну как
1: Да.
0: так? Почему так? Я думаю, что он, как настоящий художник, сделал очень много интуитивных выборов. Он интуитивно искал способ повествования, где каждое решение, музыкальное, кастинговое и так далее, заденет его очень большую аудиторию. Именно это он и сделал. Всех бесит сейчас, поначалу бесили вот эти вот вакистские дела. Это очень смешно. Он вообще никакой не воук-режиссер.
1: Да.
0: Нолана всю дорогу ненавидят феминистки за то, что он не умеет, это чистая правда, в большинстве фильмов не умеет женские персонажи создавать. Вообще мир всех его фильмов, может быть, кроме «Довода», да и то, это проблемы белых гетеросексуальных мужчин. И «Одиссея» тоже относится к этому разряду. Это очень консервативный, так-то в основном, режиссер. Именно в своем творчестве. Я не говорю его личных там
1: Ну
0: за
1: да.
0: демократов, он за консерваторов, да я понятия не имею. Вот, то есть это вообще придумано, опять наносное. Даже если считать, что «Одиссей» это самый его такой левый
1: Ну
0: левацкий
1: да.
0: фильм, но все относительно. Так вот, вернусь. Самое-то главное, что трехчасовой мрачнейший фильм, снятый на камеры IMAX, который еще и вроде бы как людям не хочется смотреть в обычных кинотеатрах. IMAX распроданы до конца августа, пленочные. Вот, очень, и туда, кстати, билет стоит дороже. Очень мрачный, неочевидный. Мэтт Дэймон не тот актер, на которого можно собрать по-настоящему толпы. А, тут все контринтуитивно. 250 миллионов. Фильм собрал уже, по-моему, 650
1: Да, он
0: миллионов по
1: в
0: всему
1: первый
0: миру.
1: уикенд отбился. Я был потрясен вообще. Он за
0: То
1: два
0: есть
1: дня
0: это
1: отбил
0: нереальный
1: 250 миллионов
0: успех.
1: долларов, да.
0: Все хейтеры Нолана существуют в контексте того, что эта картина заведомо им неприятная. Публика-то в нее влюбилась.
1: Ну
0: То есть
1: да,
0: публика
1: это...
0: всего мира этот фильм обожает. И поэтому, когда мы говорим об этих войнах, надо понимать, что эти самые антивакисты и античники или реконструкторы – это 300 спартанцев, причем которые точно проиграют. Они
1: Которые...
0: стоят вот в этом вот узком, значит, проеме, типа мы не сдадимся, до последнего будем говорить, что этот фильм никому не нужен. А войско с ними воюющее, оно уже обогнуло этот, оно уже давно захватило ту Грецию, которую они все пытаются защищать.
1: Ну да, некую вымышленную Грецию, тот самый картонный Рейхстаг, ту самую вымышленную Трою, которая их не устраивает. Действительно, да, я согласен, это какой-то еще один перевод Гомера, который уже скоро 3000 лет человечество переводит Гомера, перечитывает и изобретает Одиссею для каждой эпохи, вот теперь для нашей посттравматической эпохи. Ну что ж, Антон, спасибо большое за этот рассказ. Кинокритик Антон Долин был с нами на связи, обсуждаем Одиссею Кристофера Нолана. До встречи. Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которое вызвало совершенно небывалые дискуссии в соцсетях, в общественном мнении. Удалось ли Кристоферу Нолану сделать новый перевод «Одиссеи» на современный язык? Рассуждает культуролог Ян Левченко.
2: Ну, как это ни странно звучит, адекватен любой перевод Гомера, просто в силу того, что, ну, скажем так, существует лишь одна визуальная традиция, на которую мы можем ссылаться. Это так называемая классическая живопись старых мастеров. Условно старых, потому что Они тоже относятся к новому времени, к его верхней границе, потому что античность была заново переоткрыта Ренессансом и его поздними версиями. И поэтому неоклассика, так называемая, потому что классика есть, как известно, в Греции, да, и потом в Риме, а все, что потом, уже неоклассика. В общем, занимается переизобретением, перепридумыванием визуального образа всех этих явлений, которые описаны в эпической поэзии. Все говорят, а что это, почему это на нем вот у Нолана шлем, похожий там, на Дарта Вейдера или там, на Бэтмена и так далее. Ну вот потому. И

0: Значит, это работает. Это согласно как раз вот недавно опубликованному заявлению, скажем так, да, или комментарию, да, в широком смысле Гасана Гусейнова, авторитетного филолога-классика, антиковеда с очень глубокими фундаментальными знаниями, перевод Гомера, который принадлежит Петровскому, который, в общем, является классическим, да, переводом, с ним работают в основном филологи. Вот в переводе Петровского есть очень странная цензурная, ну, я даже не знаю, как сказать, синкопа, да, цензурная синкопа, где почему-то убраны слова оригинала «черная» и «белая» применительно к женской коже. То есть, значит, боги предписали любить белых и предписали не любить черных. Да. Что это значит? Гасан пишет, что есть разные версии, он дает разные комментарии. То есть это сложный момент, по всей вероятности, связанный с имплицитным расизмом сталинской эпохи, несмотря на трансляцию всеобщего интернационализма и известную смехотворную утопию, выраженную в арии из фильма «Цирк». Да, значит, с темнокожим мальчиком на руках у представителей разных советских национальностей. То есть, значит, то, что как простой советский и постсоветский человек уверен, они недавно с дерева слезли, это транслируется на самом высоком уровне и поэтому вытирается из русского перевода Гомера.
1: Это культуролог Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется тот самый авторитетный филолог-античник Гасан Гусейнов. Гасан, привет.
2: Привет.
1: Теперь ты у нас привет. В авторитете. Филолог в авторитете. Это слово как-то тоже очень последние десятилетия в русском языке приобрело совершенно какие-то странные обертоны и коннотации. Авторитетный бизнесмен и так далее. Но Гасан действительно очень уже много десятилетий занимается античностью. Вот как раз он написал очень интересную колонку по поводу Одиссеи. Ну вот, я как раз, может быть, по этому поводу обращаюсь к этой колонке на RFI, Радио Франсез Интернациональ. Насколько действительно Елена может быть черной или белой? И почему это так чернокожая Елена зацепила особенно наших соотечественников?
2: На самом деле, разных людей по разным причинам это могло зацепить. Я хочу небольшую поправку внести в слова Яна Левченко. Дело в том, что я цитировал стихотворение, надпись, помпейскую надпись с латинского, переведенную Федором Александровичем Петровским. Да? То есть к Гомеру это отношение не имеет. В оригинале там сказано: «Кандида медукуит неграс одиссе поэлас, одерос и потерос инон инвитус амабу». Это значит, мне белая запретила или велела ненавидеть черных девчонок. И я готов их возненавидеть, а если не смогу, то буду любить против воли. И я эту фразу привел для того, чтобы проиллюстрировать нелепость претензий наших соотечественников к тому, что как это так? Это нарушение оригинала. В оригинале Елена белая, и вот она должна быть белой. Но в современном мире не видят разницы. То есть цвет кожи для цивилизованного человека остается совершенно невидимым. А почему Нолан воспользовался прекрасной чернокожей актрисой, причем сразу для двух ролей, для роли Клитемнестры и для роли Елены?
1: Двух сестер.
2: Вот это вопрос. Это эстетический вопрос. Для того, чтобы отделить их максимально от обычного, так сказать, поля обычных людей, привычных

0: вот таких цисгендерных мужчин, белых мужчин и женщин.
1: Да, мне
0: Он
1: кажется, здесь
0: показал,
1: очень,
0: что
1: очень
0: это
1: да.
0: совершенно особые существа, они другие. И сделал это с помощью цвета кожи. Мало того, он их обеих, никто не смутился, что Клитемнестра, жена Агамемнона, такая ужасная
1: черная,
0: убийца
1: да.
0: и так далее, и сама павшая жертва своего сына,
1: Да.
0: что она, ее роль играет та же актриса. А вот на Елену запали, потому что как это может прекрасная, прекрасная Елена быть чернокожей. Поэтому здесь есть момент. То есть люди просто не сдержались и какой-то свой остаточный расизм проявили таким образом. В фильме у цвета кожи героинь только эстетическая функция. Способ, так сказать, отделить их от обычных героинь. Отделить в том числе от Пенелопы. Потому что Пенелопа такая как бы воплощение достоинств, а в отношении Елены и Клитемнестры все выглядит не так, они немножко другие.
1: Но вот это тоже интересный вопрос возникает. Я пытаюсь понять, откуда в массовом сознании вдруг какой-то совершенно такой архаичный детский запрос на историческую достоверность. Ты знаешь, ведь тут даже Илон Маск взялся переснять «Одиссею». Он сказал, что до конца года Грок ему переснимет «Одиссею». Причем оно будет как в жизни, как оно было. Нам покажут сирен, нам покажут сирен, как они были. Нам покажут Сциллу и Харибду. Нам покажут греческих богов. Да? Но наконец-то мы узнаем, как выглядели греческие боги. Нам Грок нарисует.
0: Ну, здесь есть такой действительно удивительный момент, и он связан с тем, как мне кажется, это только гипотеза, он связан с тем, что для многих людей, ну, даже для меня самого, да, происходящее в так называемой политической реальности – настолько фантасмагорично, настолько невероятно неправдоподобно, и так не хочется в этом мире находиться, в этом мире, где да, Россия напала на Украину, ведет истребительную войну, безумную совершенно. И в этом мире происходящее сейчас кажется невероятным, а все, что было в истории, сказки, которые нам рассказывали в детстве, «Одиссея» и «Илиада», которые мы читали там, в отрочестве или в детстве, все это кажется воплощением подлинности. То есть люди запали на новую версию, вот на эту новую экранизацию. Почему-то сейчас не говорят «экранизация», но это экранизация, новая экранизация «Одиссеи», и на нее напали как на что-то подлинное. И спорят о ней как о чем-то подлинном. То есть с точки зрения истории, теории культуры это замечательное, потрясающее событие. И его можно сравнить вот с какой еще вещью. Об этом когда-то писал Роман Ингарден, эстетик, философ, ученик Гуссерля. Он говорил о том, что есть удивительное такое обстоятельство – художники Возрождения, о которых Ян Левченко говорил в комментарии, рисовали, как известно, замечательные портреты. И обычный зритель, глядя на эти портреты, про себя думает, они невероятно похожи на оригинал. Никто из нас не видел оригиналов. Эти люди давно истлели, так сказать, кости их истлели. Но портрет выглядит как невероятно подлинный. И вот это свойство сознания человека, особенно, видимо, в такие кризисные моменты исторические, нечто, что когда-то в детстве или когда-то в юности, в школе запало в душу, осталось в памяти, воспринимается как подлинное, настоящее, а реальность, в которой этот человек чувствует себя проигравшим или этой реальностью просто недоволен. Эта реальность кажется ему фикцией, мнимостью. Вот это обстоятельство, мне кажется, определяет
1: да.
0: такой массовый интерес, желание смотреть это. И это я говорю, конечно, не о людях, непосредственно вовлеченных вот в ту трагедию, которая происходит сейчас в Украине, а говорю о людях, которые все-таки на шаг, как-то такое, на два шага, на две границы отделены от этого, находятся как бы и рядом, но не совсем рядом. Вот я сейчас нахожусь в Германии, ты находишься в Чехии, и мы просто имеем такую привилегию размышлять, рассуждать, ходить в кино. Да. Привилегию, которой может не быть у наших же друзей и знакомых, которые...
1: Но война, да, но война присутствует. Здесь очень интересно присутствие войны. Оно и в нашей жизни, и в этом фильме. И вот мне здесь интересно обсудить такое переосмысление войны. То, что вот, вот с твоей точки зрения, да, как специалиста по античности, по эпосу, по мифу, это современное прочтение, да? Для древних война не являлась моральной проблемой как таковой. Она была естественным состоянием, да, она была волей богов. И, так сказать, такое вот понятие поствоенной травмы – это то, что мы сегодня вчитываем в это во все. Или как?
0: Это не совсем так. Дело в том, что война все-таки воспринимается как зло, безусловно. Но главное, это как раз в мифе об Одиссее очень все представлено. Дело в том, что Одиссею помогает Афина.
1: Афина.
0: Несмотря на то, что она знает, что он хитрец, он часто обманывает, потому что на самом деле его настоящим отцом был Сизиф, это тоже отдельная история, очень интересная. Но Одиссей не часто, в общем, греша, не давая погребения своим воинам, нарушая то, что Нолан постоянно повторяет,
1: да,
0: законы Зевса, ведет себя все-таки цивилизованно. Но в тот момент, когда другой герой, Тидей, в пароксизме, так сказать, страсти, убивая своего противника, набрасывается на него, начинает грызть его голову и кровь пить своего врага. Вот в этот момент боги отворачиваются от человека. То есть даже живя по законам войны, убивая своего врага, ты должен соблюдать некоторые правила. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, касается описания войны, такого чисто художественного описания. Здесь масса примеров, в общем, некоторого наслаждения от описания сцен, да, погружения меча в тело, копья, которое выносит в буквальном смысле слова мозг человеку. Такая эстетизация войны присутствует, конечно. Но она присутствует не только в античности. Война – это зло, неизбежное зло, которое сопровождает человека. И единственное требование такого морального свойства, которое выдвигает и Гомер, и трагики, это соблюдение каких-то правил. Это, например, необходимость дать возможность похоронить героя.
1: Да.
0: Это права умерших. Да? Умершие наделены правами. Они наделены определенным достоинством. И вот лишать их этого достоинства нельзя. Поэтому тут в этом смысле античность не такая зверская,
1: как, ну, да,
0: можно подумать.
1: Ну что ж... Большое спасибо, Гасан Гусейнов, филолог, античник, классик, был у нас в гостях в «Археологии». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об «Одиссее». Не только «Одиссее» Кристофера Нолана, которую уже многие, наверное, посмотрели, а кто нет, я очень рекомендую это сделать, но и «Одиссее» Гомера, о том, какое значение этот базовый текст мировой культуры имеет в нашем сознании, в нашей повседневности, в нашей жизни. У нас был в гостях киновед Антон Долин, его сменил филолог-античник Гасан Гусейнов. А сейчас хотелось бы поговорить о политологии «Одиссеи». И к нам присоединяется социолог и политолог Константин Газы. Костя, приветствую.
2: Добрый вечер, Сергей.
1: Ну вот мне хотелось бы поговорить о политике, о политологии «Одиссеи». Потому что, помимо всего прочего, это, как мне представляется, это история о происхождении власти, история о происхождении государства. Да, это история о неком утверждении суверенитета, да, суверенного права. Возвращение Одиссея на Итаку и восстановление своей власти, традиционной власти. И в том числе опровержение закона Зевса. Вот с этой точки зрения мы можем прочесть Одиссею как политическое высказывание, как высказывание о происхождении государства?
2: Я не возьмусь читать Одиссею, а возьмусь про фильм. Собственно, кино нам это сделать позволяет, причем целым рядом способов. У Вебера, у Макса Вебера, создателя социологии, есть несколько интересных пассажей о том, что, собственно говоря, переучреждение социального порядка всегда происходит, когда юноши возвращаются с войны или из похода. Да? То есть возникает некоторый, так терминологически, возникает малая социальная группа, там буквально 10 человек, 15 человек, да, у них возникает очень сильная социальная связь друг с другом. Потом они вываливаются из социального порядка, то есть они идут кого-то грабить или с кем-то воевать, так сказать, или в набег, или отражать набег. И после этого они возвращаются. И становятся как бы очень такой большой, неправильной и хорошо заметной частью правильного целого. И Вебер, в общем, заключает, что такого рода вещи, и как афинская демократия, и как немецкие товарищества, уходящие корнями в то, что можно русским языком назвать дружинами, да?
1: Да.
2: А все это, собственно говоря, объединение ветеранов. Да? Все это вот те самые малые мужские группы, малые мужские коллективы, которые сплотились, кого-то потеряли, вернулись и не стали принимать тот социальный порядок, который у них был. До того, как их вырвало как бы из этого социального порядка, стали его менять. У Нолана эта штука еще интереснее, потому что он не только Гомер привлекает, но и ту массовую культуру, которая в Штатах возникла, да, собственно говоря, после 11 сентября. Да, то есть там две большие войны, действительно много ветеранов, там больше миллиона человек. И это хорошо отражено в массовой культуре. И массовая культура по этому поводу дает развилку. Она говорит, либо социальным порядком-то дома все нормально, то есть дома-то все хорошо, дома все правильно. Но просто люди, которые заражены пребыванием вне социального порядка, вне общества, они уже в обществе обратно жить не могут. Они нереабилитируемые, да. Ну, это, например, там, в американском кино, вот про Вьетнамскую войну, собственно говоря, обычно говорили так. А изменения, существенные изменения, которые произошло, и которые, кстати, «Одиссея» очень хорошо отражает, нолановская «Одиссея», связаны с тем, что дома никакого порядка нет. Возвращаясь с войны, будучи зараженным, да, вот этим вирусом того, что ты должен человека, с которым тебя вот связала ситуация, вообще воспринимать как врага, и вообще ты должен его убить. Да, то, что у Гомера, вот, так сказать, говорят о том, что у Гомера, собственно, это описывается вот этой ситуацией агона. Оказывается, что этот агон, собственно говоря, в социальном порядке точно так же существует. Да? То есть он дома есть. Его нельзя оставить на войне. И в этом смысле это великое кино, потому что оно размывает на самом деле границу, которая раньше и в кино, и в культуре была нерушимой. Да? Что человек, вернувшийся с войны, возвращается в мирную жизнь.
1: Да.
2: Но он говорит, что нет, ребята, нифига. Человек, возвращаясь с войны, возвращается на ту же самую войну, да, которая просто теперь у него интериоризирована, она у него дома. И если он хочет этот социальный порядок получить, то да, Сергей, абсолютно точно, он должен этот социальный порядок учредить заново. Да? Он должен как бы общество, вернувшись с войны, учредить уже как бы от себя. И он должен сделать это через насилие.
1: Выходит, что «Одиссея», извини, продолжу тогда же, выходит, что «Одиссея» это своего рода аналог Рэмбо или брата, возвращающегося с войны.
2: Ну, я бы так сказал, что, собственно говоря, и Рэмбо, и брат, и очень, и охотник на оленей, и вообще очень-очень-очень много всего. Это, собственно говоря, вещи на Одиссея завязанные, да, то есть которые Гомера прочитывают. Вот вторую часть, да, гомеровского эпоса, они прочитывают именно как... Потому что там же это же искусственное разделение, да? То есть это библиотека сделал в Александрии.
1: Да.
2: То есть вот они вот эту вторую часть этого эпоса, они ее прочитывают вообще в культуре как историю про ветерана, у которого два пути. Либо он должен что-то сделать с собой. Это вот ветка американского кинематографа «Поствьетнамская». Либо, как сейчас мы это видим и в сериалах, и в кино, ну, вот, собственно говоря, вся вселенная Йеллоустоун, там ключевой герой, это, собственно, ветеран, вернувшийся с войны, Кейси Даттон. Да, то есть сын героя Кевина Костнера. А вторая ветка говорит о том, что нет, чувак, никакого, даже если тебе казалось, что дома есть какой-то порядок, когда ты вернешься с войны, ты поймешь, что его там на самом деле нет. Там есть то же самое насилие. Да, и если ты хочешь этот порядок получить, ты должен его учредить. Это очень интересно тогда. Тогда это вообще разговор о войне. Да? Тогда это разговор о том, что война – это порождающая форма. То есть она не только... Она как бы будучи уничтожительной формой, потому что война – это антитеза социального порядка. Да, то есть там, где есть война, там нет общества. Да? Это ну, база. Оказывается, что все... Вот в Нолановском прочтении оказывается, что все несколько интересней.
1: Это самое, одно из самых таких у меня цепляющих вещей в «Одиссее». Та оргия насилия, которой она заканчивается, да, казалось бы, сказочное путешествие, герой преодолевает испытания, да, и в конце должен некий воцариться мир, да, он приезжает домой, возвращается на Итаку, но он возвращается, чтобы учредить вот эту оргию насилия, да, и, так сказать, утвердить свое суверенное право. Ну и вообще, да, здесь как бы, мне кажется, очень интересно посмотреть вообще о роли насилия в этом фильме и в нашей повседневности, ведь если фильм в фильме, он фильм очень хорошо это акцентирует. Это же, так сказать, это выпущенные, так скажем, из «Одиссеи», из классического эпоса, выпущены такие более да, мирные эпизоды, с Навсекаи, например, да. Вот, и оставлены наиболее жесткие насильственные эпизоды, да, листригоны, циклопы, вот это ослепление циклопа, Сцилла и Харибда, Церцея, да, превращающие людей в свиней. Ведь там же не говорится, что Одиссей, Нолан не говорит, что Одиссей жил с Церцеей, родил двух сыновей, она ему родила двух сыновей. Это все опускается, остается только чисто насильственные сюжеты. И увенчивается это совершенно классической вот этой драмой, и в трактире, убийством всех гостей.
2: Бойни
1: на пире. Вот это удивительно, как вот эта вот череда насилия проходит через этот фильм, и, может быть, поэтому он еще оставляет такое очень тяжелое, мощное впечатление.
2: Собственно, его сын становится мужчиной только в тот момент. Никогда он пытается натянуть отцовский лук, никогда он отправляется на поиски отца, да, когда он там говорит с Менелаем и так далее, с изуродованной, видимо, Менелаем же Еленой. Нет, его сын становится мужчиной только когда он убивает одного из женихов и бросает отцу копье. Если вот, собственно, посмотреть эту сцену, то мы в этой сцене видим, что рубеж, который мальчик не мог перешагнуть на протяжении всей картины, он перешагивает только в самом конце, когда он забирает чью-то жизнь.
1: Я хотел две вещи, так сказать, естественно, из твоего рассуждения. Два вопроса. Первый, который даже я не ожидал, но который родился в ходе этого эфира, потому что и Антон Долин говорил, что ему написали комментарий, что вот Одиссей – это герой СВО, ветеран СВО вернулся. А ты как считаешь, ветераны СВО или вообще вот этот поствоенный травматический синдром, он, если будет еще поствоенный, да, он учредит в России новый социальный порядок?
2: Это хороший вопрос, потому что теория требует ответить с большой вероятностью «да». И, например, если мы будем говорить про 56-й год, не про 53-й, но про 56-й,
1: да,
2: то мы, конечно, будем говорить о том, что люди, прошедшие войну, попытались в 56-м году в... не только на 20-м съезде, но и как бы притворяя, так сказать, решение 20-го съезда в жизнь о рассталинизации, они попытались учредить новый социальный порядок.
1: Ну, собственно, и Жуков затрагивал... тот же, да, и тот же Жукова можно вспомнить, да, в антибериевском перевороте.
2: Абсолютно, да. То есть мы понимаем, что вне зависимости от того, как мы смотрим на смерть Сталина, Мы говорим о том, что люди, прошедшие войну, пытались после марта 1953 года разными способами учредить новый социальный порядок. Например, в этом социальном порядке было не принято убивать представителей элиты. Они друг друга убивать не могли. Это был очень важный такой ход, которого... Ну, то есть, искать вот эти бесконечные должности, да, там для Селея, для Шелепина, для Семичастного, да, да. То, что делал как бы Брежнев, да, кого-то удалять от власти, ставить руководить вот ЦСПС, там, или Союзом писателей, Союзом филателистов. А это, конечно, ветеранская история, да, то есть это история людей, которые прошли войну, которые решили, что они друг друга убивать как бы больше не должны.
1: Репрессировать семью тоже из нового
2: контракта. Не трогать детей, не трогать жену, не трогать детей. Да. Да, то есть это важно. Но при этом там были и другие вещи. Например, связанные с общественным консенсусом относительно того, что калеки не должны существовать в мирной жизни. Да? То есть вот эти все 101-й километр, избавимся от попрошаек, да, там, так далее. То есть здесь вот твой любимый сюжет про биополитику, он тоже играет.
1: Да, социальная гигиена. Да, то есть
2: одно дело выжившие целые, а другое дело выжившие покалеченные. И вот выжившие целые, учреждая социальный, новый социальный порядок, они, например, про выживших покалеченных предпочитают забыть. Они предпочитают их не видеть. Да? Они хотели, чтобы они просто там где-то за окраиной Москвы, за окраиной 100-километровой зоны потихонечку себе там пили и спивались. А здесь... Россия в этом смысле не изменится. Да? Но, конечно, люди, прошедшие войну, могут захотеть градус насилия снизить. Они могут захотеть получить какую-то систему правил. Да? Это такая российская версия Дугласа Норта. То есть нормальная версия Дугласа Норта – это когда люди все наверху бароны наворовали, потом садятся и говорят, ну, давайте мы как-то договоримся так, что наворовали наши, а дальше уже как-то вместе будем двигаться, пусть еще кто-то заработает. И российская версия Дугласа Норта – когда, собственно, люди возвращаются с войны и говорят, ну, окей, ладно, хорошо, убивать друг друга больше не будем. Это как бы нехорошо, это некрасиво. Но в Советском Союзе, вот Белорусский вокзал – это история про то, что ничего у них не получилось. Да, то есть, если мы опять как будем говорить про кино, то вот в советском кино было достаточно убедительно показано, что вот эта связь в малой группе, да, единственное подлинное, да, вообще единственный порядок, который есть у человека на передовой, это отношения с людьми из его подразделения, да. Подраздела. А вот советское кино показало, что, собственно говоря, нет, нифига не работает, да, большие структуры побеждают. Не получится у вас, да, построить дивный новый мир после войны, в котором, например, вот это ваше отношение честности друг с другом, с тем, с кем вы воевали, оно станет ядром вообще любого социального отношения, да, не получается. Но, конечно, я бы сказал, что такой глубины шрам на любом социальном порядке, такое количество инородных тел... А ведь, конечно, нам Нолан-то показывает, в общем, одну простую вещь. Он говорит, чувак, который вернулся с войны, это инородное тело. Неважно, что творится дома, бардак или порядок, он все равно инородное тело. Да? Он как бы, он и в порядке может устроить бойню. Да? Вот это очень большое количество инородных тел, оно вообще как бы имеет склонность пытаться учредить социальный порядок.
1: Ну, это, видимо, да. Видимо, мы говорим о сюжете, да, постпутинского, поствоенного устройства или противостояния, попытка избавиться от этих инородных тел, или наоборот же эти инородные тела, прошедшие войну, а речь ведь пойдет, я думаю, о миллионах людей в итоге, уже сейчас, это в любом случае сотни тысяч, уже будет гораздо больше миллиона людей, которым надо будет как-то находить, все-таки мирная жизнь в каком-то виде, хочется думать, наступит, которым нужно будет находить свое место в новом социальном порядке. И, видимо, это станет одним из основных сюжетов, да, вот это вот возвращение Одиссея.
2: Я бы сказал, что это очень большой Афган. Женихов. Мы с тобой помним афганцев, да, вот начало, середины 90-х. Мы понимаем, что это как были люди, которые свой ветеранский статус променяли там на возможность торговать алкоголем, табаком, кого-то крышевать и так далее, и так далее. Я думаю, что... Но при этом надо понимать, что они большую роль в формировании как бы и бизнеса в начале 90-х, да, в разрушении старых структур, партийных каких-то, комсомольских, да, там еще, они сыграли. Вот я бы сказал, что если меня попросили сделать прогноз, вот положив на одну сторону СВО, так называемое, на другую «Одиссею» Нолана, не Гомера. Про Гомера я ничего сказать не могу. Да. Я не уверен, что вообще можно про Гомера говорить. Это сложный вопрос, да? Я бы сказал, что, ребят, ну, как бы вот, конечно, если... Конечно, то есть, с одной, сначала эти люди, они будут увеличивать хаос, а потом они будут пытаться выстроить какой-то порядок. То есть, сначала бойня, а потом...

0: Вот, ну, то есть Одиссей же мог бы остаться.
1: Да.
0: Да, но он вот просто он решил не оставаться, так он сказать, ушел. Он дал обед.
2: Кстати, да, вот это здесь у меня тоже интересно. А как ты интерпретируешь финал фильма? Уход Одиссея, исчезновение.
0: Вот он лишний там. Вот он какой-то такой, знаешь, как будто они кино показали на фокус-группе, и все такие с фокус-групп вышли, такие грустненькие, и боссы сказали, слушай, ну ты там что-нибудь придумай, а то ну, нельзя же так, ну нехорошо так заканчивать, как бы некрасиво. Потому что он, то есть, он, собственно, говорит о том, что даже эта гора трупов, положенная ради дома, она была положена зря, как и та гора трупов, которая была положена ради амбиции Агамемнона в Трое.
2: Да.
0: То есть, понимаешь, то есть, может быть, он это хочет сказать, да, что он хочет сказать, ребят, а не важно. Да, то есть ты там положил гору трупов, сбежал, ты здесь положил гору трупов, сбежал, ну, с женой, да, то есть прибыток ты как бы с семьей и с сыном сбежал, да, но смысл один и тот же, кладешь гору трупов, надо уходить. Здесь в этом есть какая-то хитрость, да, в этом какая-то авторская хитрость немножко есть, то ли фальшак, то ли хитрушка.
2: Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот рассказ, за эту политологическую интерпретацию. Константин Газе, социолог и политолог, был с нами на связи по Зуму. Ну и в заключение хочу еще раз вспомнить знаменитые слова Борхеса о том, что истории всего четыре. Осада города, возвращение домой, история о поиске и самоубийство Бога. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем их пересказывать в том или ином виде, пишет Борхес. Сэр Кристофер Нолан пересказал нам сегодня историю о возвращении домой. Но правда ее в том, что в 21 веке никакое возвращение домой невозможно. И Одиссей становится вечным скитальцем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. В последние дни июля историки вспоминают о большом терроре сталинских времен, начало которому положил секретный приказ НКВД номер 00447. Политбюро СССР утвердило его 31 июля 1937 года. Документ лично подписали 7 человек: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян. Из-за этой бумаги впоследствии сотни тысяч людей были убиты. Еще сотни тысяч прошли через лагеря ГУЛАГа. Периоду Большого террора в СССР предшествовали многочисленные репрессии, которые особенно усилились в 1936 и первой половине 1937 годов. Уже в июне 1937-го шла чистка высшего командного начальства Красной армии, массовые репрессии против оппозиционеров. К тому времени, правда, оппозиции как таковой уже не осталось, и оппозиционерами власти считали всех, кто не состоял в большевистской партии. Но слово «массовое», которое я тут упомянула, не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после того, как в силу вступил приказ номер 00447, совершенно секретный приказ НКВД об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Эта операция началась 5 августа 1937 года и положила начало того, что историки называют «большим террором». Хотя приказ – это только часть «большого террора», ведь он состоит еще из национальных операций, преследований тех, кто подозрителен по шпионажу, имеет связи за границей. И еще это чистка сталинской управленческой верхушки, аресты бывших оппозиционеров, когда-то проявлявших несогласие со Сталиным. Все это в совокупности историки называют «большим террором», спланированным, подготовленным и проведенным властью преступлением против собственного народа. Никто не мог быть гарантирован от ареста. При обыске изымалась записная книжка и дальше

Начиналось то, что называется обзвон. А что вы знаете об этом человеке? Что о нем слышали? Не говорил ли он вам того-то и того-то? И еще в 1937 году следователям не просто разрешили, а даже рекомендовали бить и пытать людей на допросах. И все понимали, что на следствии тот, кто арестован, может назвать любое имя и признаться в чем угодно. Никто не был гарантирован от ареста. Считалось, что все операции должны закончиться в 4 месяца, то есть аккурат к выборам Верховного Совета, но не успели. И они продолжались до 15 ноября 1938 года, когда сверху в НКВД поступило указание прекратить все дела и даже не расстреливать тех, кто уже был приговорен на тройках. По мнению историка Никиты Петрова, к тому времени Сталин уже собрался менять руководство НКВД, убирать тогдашнего руководителя Николая Ежова. И хотя Ежов всегда выполнял только директивы Политбюро и лично Сталина, ответственным за террор и то, что называли перегибами, Сталин назначил Ежова. Его в конце концов арестовали и в феврале 1940 года расстреляли, как виновного в шпионаже, терроризме и заговоре против правительства. Согласно данным из архивов нынешнего ФСБ, тогдашнего НКВД, с августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано порядка 1,5 миллиона человек. Из них 700 тысяч с небольшим, то есть половина, были расстреляны. Никогда, ни до, ни после, репрессии и расстрелы не приобретали такого размаха и масштаба. И если о масштабах арестов обыватели могли составить какое-то представление, ведь люди пропадали каждый день, чекисты исправно работали, то вообразить, какое количество людей уничтожено, вряд ли кому-то было под силу. Власти ведь не объявляли, что человек расстрелян. Родственникам сообщали 10 лет без права переписки. Этот эвфемизм и заменял слово «расстрел». И вот в 1947 году, когда после первых арестов прошло 10 лет, люди начали искать близких. Они заваливали инстанции письмами, обивали пороги, пытаясь узнать о судьбе репрессированных. Но им или ничего не отвечали, или врали, что в течение этих 10 лет человек умер где-то в лагере. В феврале 1956 года в Москве состоялся 20-й съезд КПСС, который вошел в историю как поворотное и сенсационное событие, прежде всего из-за секретного доклада тогдашнего первого секретаря Центрального комитета Компартии, а по сути главы Советского Союза Никиты Хрущева. Доклад назывался «О культе личности и его последствиях». Впервые на высшем государственном уровне была публично осуждена политика Иосифа Сталина. Хрущев заявил о массовых репрессиях, злоупотреблении властью и осудил культ личности Сталина. И хотя доклад был зачитан на закрытом заседании, его основные тезисы быстро распространились среди партийной номенклатуры и затем по всей стране. Для многих советских граждан, воспитанных в духе безусловной веры в партию и вождя, это стало настоящим шоком и вызвало внутренний кризис доверия к власти. 20-й съезд стал началом десталинизации. После него стартовала первая волна реабилитации жертв политических репрессий. Сотни тысяч людей были освобождены и восстановлены в гражданских правах. В период 1956-1957 годов число реабилитированных превысило 500 000 человек. И люди, видя возвращавшихся из ГУЛАГа, начали задаваться вопросами о власти, о справедливости и о прошлом. А в ноябре 1962 года журнал «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Эта повесть стала первым произведением о ГУЛАГе, получившим официальное признание. Это история одного дня из жизни заключенного в ГУЛАГе Ивана Денисовича Шухова. Она потрясла Советский Союз буквально. И не только Советский Союз, но и остальной мир. Публикацию разрешил сам Никита Хрущев, который посчитал, что появление такого свидетельства почти 10 лет спустя после смерти Сталина будет способствовать развенчиванию его культа личности. После этой публикации процесс было не остановить. Главный персонаж рассказа вымышленный, но в стране были миллионы таких, как он. За время существования лагерей ГУЛАГа в них побывало более 14 миллионов человек. Более 1,5 миллионов оставили там свои жизни. Сам автор Александр Солженицын сидел в степлаге, особом лагере в системе ГУЛАГ на территории Казахстана. В архивах

0: архивах «Радио Свобода» сохранилась беседа с ним, литературоведа Никиты Струве, записанная в 1976 году. Я выбрала из нее фрагменты об одном дне Ивана Денисовича.
1: Я никогда не предполагал, какие огромные возможности у нашей памяти и собственной моей памяти. Я просто не верил в памяти без всякой записи, когда я не мог ничего записывать. Так много укладывается. Такой обильный материал. Так что все эти годы я накоплял данные.
2: А когда я вышел на волю,
1: слышишь, на волю, я в ссылку попал.
2: Да, в ссылку.
1: Ссылка-то это та же самая почти что тюрьма, потому что я поднадзорный, и в любую минуту я жду обыска, и опять писать нельзя. В смысле, сохранять материалы. Надо еще было изобрести, как их сохранять. Конспиративные методы хранения. Я ухожу в школу преподавать, домик мой заперт на маленький замочек, там кто хочет, придет, найдет. Значит, надо еще было спрятать. Тюремная тема так давила, я должен был ее отработать. И романы, когда я стал писать, то это был роман о Шарашке, роман о раковом корпусе. А потом «Архипелаг». Напечатание Ивана Денисовича поставило меня в исключительное положение. Сотни людей бросились ко мне со своими показаниями о лагере. Надо было их выслушать, собрать, обработать и написать «Архипелаг». «Один день Ивана Денисовича», например, тоже, почему, как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжелый. Работал я, таскал носилки с напарником. И подумал, что как можно описать весь лагерный мир? Конечно, можно описать вот свои 10 лет в лагере или там всю историю лагерей. А достаточно в одном дне все собрать, как в осколочке, как в капле росы весь мир. Вот достаточно написать только один день. Одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 1952 году в лагере. Вот
2: еще
1: так
2: в лагере.
1: Вот в лагерном. Ну, конечно, было тогда безумно об этом думать. А потом пошли годы, годы. Я писал романы и болел, и умирал от рака. И вот уже в 1959 году однажды я думаю, ну, кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и это полилось со страшным напряжением, потому что в тебе концентрируется сразу много дней. Сразу много этих дней. Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича» и долго это скрывал. Скрывал потому с самого начала. Я пришел в «Новый мир», и меня спрашивают, сколько времени вы писали? Сказать, что я его написал за месяц небольшим, невозможно. Ибо тогда, позвольте, а что вы писали остальные годы? Когда мелькнула мысль о том, что написать бы день одного зэка, конечно, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа, этого многомиллионного населения ГУЛАГа. Замысел был запомнен, не развивался. А когда я к нему приступил писать его в 59 году, кого же брать? Много было заключенных вокруг меня. Я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг почему-то складываться стал образ, стал этот тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная от фамилии Шухов. Фамилия Шухов влезла в меня без всякого выбора. Я не выбирал ее. И это была фамилия одного моего солдата в батарее во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, немножко его, ну, реальность, откуда, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг почему-то вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны в того времени вдруг стал идти в эту повесть, хотя он не был заключенным. Я никогда не думал, что я буду о нем писать. И вдруг он сюда полез сам. Но к нему его лагерную биографию и его лагерное поведение, это уже было не его, а это было собирательно от многих заключенных. Как не смешно, но и там есть автобиографичное, конечно. То есть в каком смысле автобиографическое? Но я бы не мог его написать так, если бы я не был сам простым каменщиком в лагере. Смысл понимания работы самой, его трудно набраться от другого понаслышке. Я пишу крестьянина с его крестьянской хваткой и хваткой зэка, однако что-то такое от собственного опыта обязательно вкладывается.
0: Это были фрагменты интервью с Александром Солженицыным, литературоведа Никиты Струва, записанного в 1976 году. Читая Александра Солженицына или Варлама Шаламова, еще одного известного свидетеля и летописца сталинских репрессий, можно получить общие представления о том, через что проходили люди, подхваченные волной большого террора и пережившие

0: бывшие ГУЛАГ, а можно послушать рядовых очевидцев, выживших в ГУЛАГе. В архивах «Радио Свобода» сохранились и такие воспоминания. Вот, например, рассказ Михаила Борисовича Миндлина. Начало масштабных репрессий 1937 года он застал уже в Бутырской тюрьме. Этот рассказ был записан в 1995 году. Михаилу Борисовичу в то время было 87 лет.
1: 25 июля 1937 года был поворотным этапом в моей жизни. Я воспитывался сначала октябренком, пионером, комсомольцем, кандидатом и членом партии. Когда я отслужил в армии, то меня комсомол и райком партии направили работать председателем районного совета ОСО «Авиахима» Сталинского района в городе Москве. Когда меня исключили из партии за связь с врагами народа, которые прошли по процессу Тухачевского, Эйдемана, комкора, он был председателем Центрального совета ОСО «Авиахима». Моя жена работала на 24-м заводе в библиотеке, приходит и говорит: «Миша, чего ты ждешь? Ведь ты смотри, на заводе что делается, забирает и мастеров, и хороших людей, и инженеров. Чего ты ждешь? Тебя исключили из партии, уезжай куда-нибудь, пройдет эта волна, и ты вернешься». Я говорю: «Зачем я буду скрываться? Я же ни в чем не виноват». И все-таки меня арестовали. И вот я попал в 67-ю камеру 7-го корпуса Бутырской тюрьмы. Это я хорошо помню. Я сначала не понял, что это такое, пошел как конвейер. Народу прибавляют, прибавляют. За какую-то неделю стало больше 100 человек. Потом еще неделя, и стало у нас 230 человек в камере. Мы уже не могли спать на этих нарах. Так мы, значит, как? Спали валетами на нарах. Другая часть спала под нарами на этом цементном полу. Третья партия спала на длиннейшем столе, который был между нарами в середине, за которым мы сидели и кушали баланду, там, которые давали пайку, там все это дело. Когда нас стали вызывать с вещами, нас повели в бывшую Бутырскую церковь, а это была пересыльная камера. То есть там собирались люди из всех, на кого уже есть решение, ждать там этапа. И вот, когда мы вошли в эту камеру, так там около 300 человек помещалось в этой одной только камере. Но это не камера, это же большое церковное помещение. И что нас очень поразило, мы на стене увидели, как кровью было написано: «Мы, 100 жен высшего командного состава, осуждены на 1000 лет». Первую зиму я попал в Бамлак, станция Тахтамыгда, там кирпичный завод, и мы возили глину в отвал. Но там я долго не задержался. Примерно в марте месяце вызывают меня: «Соберись с вещами». Ну, опять у меня вещей, вот кроме того, что на меня надето, ничего нет. И меня ребята поздравляют: «У, Михаил, ты уедешь на переследствие». Ну, каждый из нас же писал заявление вся во все эти органы, вплоть до отца родного. Все мы писали, что мы ни за что, то другое, пересмотрите, вы убедитесь. Это. Запомни адрес, попадешь домой, значит, ты, пожалуйста, дай знать моим, потому что ничего же у нас не было. Я говорю: «Ребят, да что вы говорите? А меня уже научили в Бутырках. Не думайте вы ни о какой свободе. Ничего бы свободу вам не видать сейчас». И меня повезли во Владивосток. Сначала в город Свободный есть такой. Я не знаю, как он сейчас называется. Ну, это ирония, конечно. Город Свободный, но это город из одних заключенных. И там формировали этап, и мы попали на Владивостокскую пересылку. Нас посадили на пароход «Джурма» называлось, в трюмы. В этих трюмах 6 тысяч человек. Нам спускали воду туда в ведрах, пайку, и это был ужас. Значит, каждый дрался за свою жизнь, дрался за свою пайку, дрался за эту несчастную селедку. И каждый день оттуда выносили по несколько человек и опускали их, конечно, в море, в Охотское. Это вот такой этап. На 6-е сутки привезли нас в Магадан и отвезли меня в Северно-горное промышленное управление Дальстроя, поселок

0: Ягодной на прииск Верхней Оттурях. Система была такая, поощрение заключенных. Если ты выполняешь план на 100-120%, то тебе засчитывают один день за 3 дня. То есть ты накапливаешь этим самым себе, должен досрочно освободиться от календарного тебе срока. У меня срок был календарный 8 лет. Когда началась война, то нас вызывали и объявляли: распишите, что вам объявлено, что все ваши зачеты отменены, то есть вам восстанавливается ваш календарный срок. Когда кончилось и подошло время освобождаться 45-го, я прихожу в урче, я говорю: слушайте, ну ладно, тогда нельзя было освобождаться, война началась, там задержали нас до особого, война-то кончилась. Одна кончилась, другая началась. То есть с Германией закончилась, с Японией продолжалась война. Поэтому вы задерживаетесь до особого распоряжения. Все время в навигацию приходили один за другим пароходы с новыми этапами. Эти выбывали, умирали от голода, от истощения, а эти прибывали новые и заменяли их, пополняли эту рабочую массу. Там не считались с людьми. Даже не считались как с рабочей скотиной. Рабочую скотину кормят для того, чтобы она работала. А нас даже не считали необходимым кормить, чтобы мы могли работать вовсю. Потому что считали нас отбросами, что вместо нас привезут другую партию, и мы заменим их. Но как только началась война, этапы прекратились. Не только дополнительные сроки давали заключенным, но даже и расстрелы. Делалось это таким образом. Перед самым разводом, когда весь лагерный пункт собирался для того, чтобы уходить на работу, то начальник лагерного пункта объявлял за контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы. Такие-то и такие-то идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому НКВД, как там у них управление. И была специально такая командировка. Она называлась «Серпантинка» под самым Магаданом. И вот там расстреливали людей. Кто знает сколько, кто об этом знает, кто когда узнает.
1: А это воспоминания Фелиции Михайловны Залесской, которая провела в ГУЛАГе 8 лет. Ее мужа объявили врагом народа и расстреляли, а Залесскую, как жену врага народа, отправили в лагерь. В 1995 году, когда записывался этот разговор, Фелиции Михайловне был 101 год.
2: В 1937 году был арестован мой муж. Потом арестовали меня как жену и высадили в темниковские лагеря. Были там только жены, а дети, слава богу, что не было моей дочки еще 18 лет, и остались в старой квартире. Одну комнату у нас запечатали с вещами, большую комнату. А другая комната, 16 метров, осталась для детей. Дети остались без средств к существованию. Две дочки. И вот без нас помогали соседи. Тогда ведь были коммунальные квартиры. Ну вот, и они им помогали. Мы были без права переписки в лагере. Ничего не знала о детях. Ничего. Это было ужасно. 8 лет без детей и без права переписки. Кошмар какой-то.
1: А вот воспоминания Евгения Сергеевича Геништа. Его арестовали во время Второй мировой войны и хотели обвинить в шпионаже. Во время интервью в 1995 году ему 79 лет.
3: В 1943 году 13 сентября занимал должность помощника начальника школы младшего комсостава и специалистов отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. И был в этот день вызван полковником Борисовским на Лубянку в дом 2 каким-то непонятным днем, видно, по служебным делам. Когда я приехал к нему, меня любезно посадили за стол. Он начал разговаривать. Неожиданно мне вывернули

0: руки и сказали, что я арестован как представитель, не помню уже что, там было много неприличных слов и достаточно по тому времени страшных обвинений. После этого я был в одиночке долгое время, потом был переведен в рефортовскую режимную тюрьму. Допросы были мучительные и трудные, и уже только решением особого совещания в мае месяце 44-го года я был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. До этого мне предъявляли статья в измене Родины, в том, что я был шпионом, что я был немецким разведчиком и все что угодно. Однако, когда я уже просматривал свое личное дело, попытки судить меня военным трибуналом не привели ни к чему, и меня провели по линии особого совещания. Из Бутырок отправили этапом через Вологодскую тюрьму на Воркуту. В Вологодской тюрьме я познакомился с интересным человеком. Вирт Виктор Иванович. Это один из последних международных воров. Человек в законе, как они говорят. Человек, который знал, по-моему, 7 или 8, а то 11 языков. Человек высочайшей культуры. К его приезду на Воркуту, это был приход его на Воркуту, как некоронованный король Воркуты появился. Потому что блатной мир там занимал достаточно серьезное место во всей этой сложной системе ГУЛАГа. Но кроме того, было масса еще интересных встреч. Я никогда не забуду, что в зимнее время была лекция академика Некрасова, крупного специалиста по древней церковной архитектуре. Представляете, что на улице пурга, барак, эти раскаленные печки из этих больших железных бочек. И в конце барака белили стену, и он чертил чертежи и рассказывал о древостроительстве церквей. Я знаю, очень часто о подземных ходах. Половина слушателей, присутствующих здесь, были, как правило, воры-церквушники, которые говорили, что батя, говорит, в этом деле рубит, а они им говорили, что если кто-нибудь батю тронет, говорит, мы тому голову оторвем. Ну, и самое, пожалуй, для меня, об этом говорить трудно, это то, на руднике, в нескольких километрах от города Воркуты, на 8-й шахте, находился в заключении мой отец, Генюшный Сергей Владимирович, который был арестован в 1938 году. Я знал, что он болен, так мне уже всегда передали. Но что поразительно, я работал секретарем начальника лагпункта Анна Леонидовна Чубарева, до сих пор я вспоминаю с благодарностью, которая мне однажды передала письмо для передачи начальнику лагпункта Михалапову, это 8-й шахты, который должен был через 2 часа дать мне ответ. И когда она направила туда, сказала, что у тебя будет 2 часа времени, найди в зоне своего отца и передай ему, дала мне небольшую посылку. Я говорю, что там? Там, говорит, килограмм сахара и полкилограмма у отца последней стадии туберкулеза. Вот это подчеркивает, что даже среди чекистов тех были, наверное, все-таки иногда человеческие хорошие чувства. Мне удалось повидать отца. Трудно, тяжело об этом вспоминать. А потом, когда отец умер, он умер 29 декабря 1944 года, мы с моим приятелем, его звали Жора Американец. Ну, кто был на Воркуте, наверное, помнит эту колоритную фигуру. Это Георгий Клементьевич Свиридов. Это американский подданный какой-то экскурсии. Приехал, как-то отбился от своих, чтобы повидать то ли родовое имение, то что-то еще. Его арестовали и посадили. Вот мы вместе с ним сумели выкупить труп отца и по-человечески похоронить его в Тундре в ночь с 31 на 1 января 1945 года.
1: Сбором подобных свидетельств много лет занимался Международный мемориал. Команда Музея истории ГУЛАГа размещала на своем YouTube видеоинтервью с узниками ГУЛАГа и их родственниками. Но по злой иронии обе команды подверглись уже современным репрессиям. Мемориал ликвидировали в конце 2021 года по решению Верховного суда России. По мнению Генпрокуратуры, которая и добивалась ликвидации, эта организация создавала ложный образ СССР и ради защиты прав граждан на доступ к достоверной информации деятельность мемориала следовало прекратить. А до Музея истории ГУЛАГа в Москве добрались совсем недавно. В ноябре 2024 года было объявлено о временной приостановке его работы из-за якобы нарушений пожарной безопасности. И вот заканчивается июль 2025 года, а музей по-прежнему закрыт. Тем не менее, архив мемориала сохранен. Его сотрудники, которые уже более 30 лет исследуют и документируют политические репрессии в Советском Союзе, продолжают работать. Это люди, вынужденно уехавшие из России после 24 февраля 2022 года, которые продолжают в Германии московские образовательные и научные проекты мемориала и поддерживают работу активистов, оставшихся в России. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным

0: что это как-то скажется.
1: Я не употребляю информацию.
2: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
3: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
4: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
9: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
10: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
11: Не вижу будущего в нашей стране.
12: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
13: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
14: Да что-то как-то страшновато.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. Политика пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
1: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском Конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
0: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГ.

0: Лора Лунер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот, теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщей?
1: Ну, как всегда, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США, США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи – это была… Значительная часть помощи Украине – это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который хотел, обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир. Никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
0: Поговорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей, и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
1: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные.

0: Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более, как это сказать, централизованы, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у Демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
1: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
0: Они помогают собирать деньги, они помогают кандидатам своей партии, они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, все это полные представители, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран, вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
1: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии. Когда есть президентские выборы, кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды Демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент Демократическая партия – это я».
2: I am the Democratic Party right now.
1: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
0: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
1: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
0: Мне кажется, что вот Демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса, они заполнили своими консервативными

0: представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
1: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов президента 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
0: Джон Оссоф – это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького. И Джон Оссоф один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или в 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов, это тоже покажет его силу, но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
1: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. Сейчас Оссофа сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
2: Much of the American public has lost faith in our political system.
1: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
0: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что

0: Он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций. Да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых, он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютно абсолютный центрист. Он абсолютно у него нет никаких экстремальных позиций. И он, его позиции, они анафема для левого фланга, а он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
1: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии из-за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключится, не перескочит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия про демократов...
0: Него это, про него это легко. Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это была его область. Он победил на демократических праймерис в 22 году, он победил Конора Лэмма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга Демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он, например, вот по Израилю занял абсолютно не то, что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев. Это не просто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
1: это по-прежнему колеблющиеся штаты, это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
0: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
1: Я хочу упомянуть еще одного человека. Теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
0: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах, и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
1: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляции, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
0: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Но мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 2028 году какой-то идеальный демократический кандидат — это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке, но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
1: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре.
0: Он того, критикует что... Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Ассоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику. Он обвиняет его в том, что тот начал войну. но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
1: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
11: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
10: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
12: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа, а потом учился ходить снова, и вот такая интересная история.
13: Это между каким возрастом и каким?
12: Это с примерно с 3 до 10 лет.
13: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
12: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года, но я читал вывески просто, типа аптека. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
13: А как получалось учиться в школе, если вы...
12: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
13: Вы завели каких-то друзей из этого?
12: Я завел каких-то друзей. И интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была салатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
13: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
12: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
13: Когда возникли стихи?
12: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшно. Ну, к счастью, возраст был нежный, это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю списал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
13: А всерьез стихи когда пришли?
12: А вот смотря что считать всерьез, потому
13: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
12: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой. Это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
13: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
12: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился, потому что на истории партии, которая вот из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычные истории польские. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Вот, тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор – это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
13: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
12: Ну, у меня был друг такой, Юра Жанасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сопровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
13: Что объединяло этот ваш кружок?
12: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то вот, скажем, такая, не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
11: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
10: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
12: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда, и мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
13: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
12: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественной искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный, честный. Я был человек несдержанный, язык везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начал сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил угрозыск по... Ну, и понятно, что по указке КГБ. Но интересная деталь была, что в момент моего ареста... Это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная. В момент моего ареста им дали мое

0: И сами точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково. Меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками. Я провел всю ночь в машине. Вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но... никто не признался, открещивались. Я остался должен им 16 рублей вот, советских.
1: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
0: Ну, идея эмиграции возникла с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло... чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
1: Какой год стоял на дворе?
0: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
1: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
2: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Но давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные. «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки. Юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем. «Какие случаи напрасные везде? Недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое. «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный. А он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но

0: вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшее. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами, сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания. «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие прерывы случались. Самый известный — у Фета. Он занялся сельским хозяйством, но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «Просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

«Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.

0: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году, скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», «что, дескать, делать и с чего начать?» Нас нет никак. Мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
1: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. А поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
1: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да. Я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
1: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу покойному, главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
1: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
1: Ну, расскажите, кого вы набирали и кого вы корректировали?
2: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколову, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
1: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
2: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России-то нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание «Ардиса». Ну, вот это случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у «Ардиса» с Бродским.

Какие-то были тренинги. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим. Да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет.

0: Но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, если честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
1: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
0: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить, но... Тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились. И это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимал людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком и писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
1: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
0: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да? А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это, кажется, смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральное здание в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь то, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк,

Тебя могут проверить, кто ты такой, и имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платонову, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шаворожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа, то есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик, описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном, в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы. Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти.

0: смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
1: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
2: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
1: По телефону из Нью-Гэмпшира Лев Лосев. Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги, а потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
0: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я не уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которой отдаешь все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. Это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, я жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, с которыми, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация, и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
1: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
0: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему-то никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
3: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре, друг другу в лицо полотна, потому что, раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, досияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
1: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

0: Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перрона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались по сильной занятой ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной вхолостую висел беды за скорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай.

0: нескончаемая робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазания, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной. Спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, поколение уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны. В этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы, успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Бесконечный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. Тем вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – тайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё, отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империю

0: Это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация. Вот,
1: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
0: Да. Я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказалось о сохранении Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три. Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну, хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда? Да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр Первый, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр
1: Первый. Крови много пролил Александр Первый?
0: Ну,

0: как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре Первом не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за всю, за все 25 лет его правления, ну, вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который племянник, внучата-племянник Александра Первого, который совершил, Александр Первый хотел, но не смог, из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что, это, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в 18 веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы, редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии, и они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17-го года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот. Уже убито.
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько сегодня было восстаний?
1: Еще хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой ненавистный. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых. Да.
0: 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы с вами родились. Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну, я беру последние столетия
0: советский период.
1: Да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот ходил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским. в декабре 1981 года, и была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: А я

0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот в ЭПУ я сейчас составляю такой цикл «История», ну, современная история России, история перестройки, это беседы в Ютьюбе. И у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был, ну, где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому, такие есть в Польше люди, левых таких, левых советских убеждений, и они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
0: Нет, я думаю, что это не обязательно. И только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время, пройдет это совершенно
1: 200-300
0: точно.
1: Лет.
0: Потому что, ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как,
0: да?
1: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
0: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота, значит, 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. Ну, и из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему, к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то как все ходили в очко, даже когда король Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все дают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале. Он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там,

всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуаль,

0: России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
1: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
0: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
1: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
0: Да.
1: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
0: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
1: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
0: Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
1: Ну, кстати, как снимали? Если он, человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
0: со скандалом.
1: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
0: Вот, Андрей Борисович,
1: сейчас
0: я хочу...
1: Сейчас то же самое.
0: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
1: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, это никакая не буржуазия. Это...
0: Временщики.
1: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком. Там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас.

0: кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они были, хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Ну, вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас, да, видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация.

0: Милитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
1: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать, вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война, ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму, тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
0: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
1: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что эта власть ему навязана.
0: И не его война.
1: Ну, и, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
0: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
1: Так же, как Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но чтобы не... Такое же была католическая

0: церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархия Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Ну, слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот ну, люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Так же, как помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Но вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине?

0: И это может дать толчок
1: может.
0: Этим реформам?
1: Может.
0: Или все равно мы обречены
1: жить
0: в имперской стране?
1: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
0: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
1: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
0: Ну, почему любимое... соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
1: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке.
0: А,
1: да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг, люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджик и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
0: Да, но достается и бурятам.
1: Да нет.
0: И якутам.
1: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо... И надо помнить, она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно... Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
0: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
1: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
0: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
1: Правда.
0: Почему?
1: Ну, потому что Путин, все, Путин, так же, как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам. Понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
0: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
1: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
0: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
1: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно. Но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов. И голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
0: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александра Вагнер. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер и писатель Патрик Шавель находился в Донбассе. В начале марта он сказал в интервью украинским СМИ: «Мы являемся свидетелями преступления, и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать дурные вещи, которые происходят на наших глазах. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда туда пришли россияне. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше». Конец цитаты. 13 марта 2022 года украинский фотограф Макс Левин, с которым Шавель находился в Донбассе за день до начала войны, был застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
11: Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать, он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а наутро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот. живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно и с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева, взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейные земли, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутника Макса, с которым он отправился в лес, и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство. Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее и действия подразделения, совершившего эту казнь, потому что, очевидно, речь идет о приказе. Макс получил 2 смертельных ранения из автомата Калашникова. Одно было в грудную клетку, а затем в голову. Он упал на землю, и затем ему еще 2 раза выстрелили в голову, что является расстрелом.
10: Насколько я понимаю, вам удалось это выяснить благодаря расследованию, которое вы решили провести самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, как вы собирали в Украине информацию об обстоятельствах убийства?
11: Мы побывали на месте гибели 3 раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с 2 полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел 2 пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина машина была на том месте, где мы ее нашли? Почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево? Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь наполовину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по

0: машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса. Он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что в спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дрона, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже второй потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны, но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
1: Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило то же подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. «Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернышов, было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником», писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%. В начале февраля 2023 года несколько тысяч бойцов были убиты или ранены, а 130 единиц бронетехники, включая 36 танков, были уничтожены в районе города Угледар в Донецкой области. Конец цитаты. Шавелю и Фраже удалось поговорить с несколькими взятыми в плен солдатами 155-й бригады, но все они утверждали, что оказались в этом районе уже после гибели Макса Левина. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
2: На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей с камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственный источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали.

0: Публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель — найти виновных, но наши возможности ограничены.
1: Есть ли у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
0: Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения. Они сменяли друг друга. Вообще же там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но неподалеку мы обнаружили и другие подразделения и их позиции, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что, скорее всего, это была морская пехота или воздушно-десантные войска, но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
1: В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
0: Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гостомель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе и какие из них находились ближе всего к месту убийства? В самом лесу передатчика сотовой связи не было. Иными словами, биллинги — это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
1: На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
0: Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее части большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину, и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
1: А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
0: Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли три ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
1: Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?

0: Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь. Вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени. И иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся 3 стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в который записывал происходящее. Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
1: С вашей точки зрения, это было военное преступление?
0: Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
1: Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.
2: Все войны ужасны, но эта война – большая война. И она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой, крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных? Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки — это дроны. Они превращают места боев в более опасное по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались. Они были иногда интенсивными. пулями, но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно.

0: сложно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта последние 10-20 километров, это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на который ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война. И что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине — это сражение двух больших государств. Война во Вьетнаме — это была война севера против юга. Конечно, одну из сторон поддерживала Америка, вторую — Россия, но корни конфликта лежали внутри государства. И другие войны последних лет в Африке, Южной и Центральной Америке — это были всегда гражданские войны. В некоторых случаях можно было обнаружить, что россияне или американцы поддерживают одну из сторон, но Россия всегда воевала против США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине — это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была опять же гражданская война, интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными. И впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
1: Говорит французский журналист и писатель Патрик Шевель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки.

31 июля 1937 года. Документ лично подписали 7 человек: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян. Из-за этой бумаги впоследствии сотни тысяч людей были убиты. Еще сотни тысяч прошли через лагеря ГУЛАГа. Периоду Большого террора в СССР предшествовали многочисленные репрессии, которые особенно усилились в 1936 и первой половине 1937 годов. Уже в июне 1937-го шла чистка высшего командного начальства Красной армии, массовые репрессии против оппозиционеров. К тому времени, правда, оппозиции как таковой уже не осталось, и оппозиционерами власти считали всех, кто не состоял в большевистской партии. Но слово «массовое», которое я тут упомянула, не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после того, как в силу вступил приказ номер 00447, совершенно секретный приказ НКВД об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Эта операция началась 5 августа 1937 года и положила начало того, что историки называют «большим террором». Хотя приказ – это только часть «большого террора», ведь он состоит еще из национальных операций, преследований тех, кто подозрителен по шпионажу, имеет связи за границей. И еще это чистка сталинской управленческой верхушки, аресты бывших оппозиционеров, когда-то проявлявших несогласие со Сталиным. Все это в совокупности историки называют «большим террором», спланированным, подготовленным и проведенным властью преступлением против собственного народа. Никто не мог быть гарантирован от ареста. При обыске изымалась записная книжка, и дальше начиналось то, что называется «обзвон». А что вы знаете об этом человеке? Что о нем слышали? Не говорил ли он вам того-то и того-то? И еще в 1937 году следователям не просто разрешили, а даже рекомендовали бить и пытать людей на допросах. И все понимали, что на следствии тот, кто арестован, может назвать любое имя и признаться в чем угодно. Никто не был гарантирован от ареста. Считалось, что все операции должны закончиться в 4 месяца, то есть аккурат к выборам Верховного Совета, но не успели. И они продолжались до 15 ноября 1938 года, когда сверху в НКВД поступило указание прекратить все дела и даже не расстреливать тех, кто уже был приговорен на тройках. По мнению историка Никиты Петрова, к тому времени Сталин уже собрался менять руководство НКВД, убирать тогдашнего руководителя Николая Ежова. И хотя Ежов всегда выполнял только директивы Политбюро и лично Сталина, ответственным за террор и то, что называли перегибами, Сталин назначил Ежова. Его, в конце концов, арестовали и в феврале 1940 года расстреляли, как виновного в шпионаже, терроризме и заговоре против правительства. Согласно данным из архивов нынешнего ФСБ, тогдашнего НКВД, с августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано порядка 1,5 миллиона человек. Из них 700 тысяч с небольшим, то есть половина, были расстреляны. Никогда, ни до, ни после, репрессии и расстрелы не приобретали такого размаха и масштаба. И если о масштабах арестов обыватели могли составить какое-то представление, ведь люди пропадали каждый день, чекисты исправно работали, то вообразить, какое количество людей уничтожено, вряд ли кому-то было под силу. Власти ведь не объявляли, что человек расстрелян. Родственникам сообщали 10 лет без права переписки. Этот эвфемизм и заменял слово «расстрел». И вот в 1947 году, когда после первых арестов прошло 10 лет, люди начали искать близких. Они заваливали инстанции письмами, обивали пороги, пытаясь узнать о судьбе репрессированных. Но им или ничего не отвечали, или врали, что в течение этих 10 лет человек умер где-то в лагере. В феврале 1956 года в Москве состоялся 20-й съезд КПСС, который вошел в историю как поворотное и сенсационное событие, прежде всего из-за секретного доклада тогдашнего первого секретаря Центрального комитета Компартии, а по сути главы Советского Союза Никиты Хрущева. Доклад назывался «О культе личности и его последствиях». Впервые на высшем государственном уровне была публично осуждена политика Иосифа Сталина. Хрущев заявил о массовых репрессиях, злоупотреблении властью и осудил культ личности Сталина. И хотя доклад был зачитан на закрытом заседании, его основные тезисы быстро распространились среди партийных.

0: номенклатуры и затем по всей стране. Для многих советских граждан, воспитанных в духе безусловной веры в партию и вождя, это стало настоящим шоком и вызвало внутренний кризис доверия к власти. 20-й съезд стал началом десталинизации. После него стартовала первая волна реабилитации жертв политических репрессий. Сотни тысяч людей были освобождены и восстановлены в гражданских правах. В период 1956-1957 годов число реабилитированных превысило 500 000 человек. И люди, видя возвращавшихся из ГУЛАГа, начали задаваться вопросами о власти, о справедливости и о прошлом. А в ноябре 1962 года журнал «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Эта повесть стала первым произведением о ГУЛАГе, получившим официальное признание. Это история одного дня из жизни заключенного в ГУЛАГе Ивана Денисовича Шухова. Она потрясла Советский Союз буквально. И не только Советский Союз, но и остальной мир. Публикацию разрешил сам Никита Хрущев, который посчитал, что появление такого свидетельства почти 10 лет спустя после смерти Сталина будет способствовать развенчиванию его культа личности. После этой публикации процесс было не остановить. Главный персонаж рассказа вымышленный, но в стране были миллионы таких, как он. За время существования лагерей ГУЛАГа в них побывало более 14 миллионов человек. Более 1,5 миллионов оставили там свои жизни. Сам автор Александр Солженицын сидел в степлаге, особом лагере в системе ГУЛАГ на территории Казахстана. В архивах «Радио Свобода» сохранилась беседа с ним литературоведа Никиты Струве, записанная в 1976 году. Я выбрала из нее фрагменты об одном дне Ивана Денисовича.
1: Я никогда не предполагал, какие огромные возможности у нашей памяти и собственной моей памяти. Я просто не верил. В памяти, без всякой записи, когда я не мог ничего записывать, так много укладывается. Такой обильный материал. Так что все эти годы я накоплял данные. А когда я вышел на волю, слышишь, на волю, я в ссылку попал.
2: Да, в ссылку.
1: Ссылка-то это та же самая почти, что тюрьма, потому что я поднадзорный, и в любую минуту я жду обыска, и опять писать нельзя. В смысле, сохранять материалы. Надо еще было изобрести, как их сохранять. Конспиративные методы хранения. Я ухожу в школу преподавать. Домик мой заперт на маленький замочек. Там кто хочет, придет, найдет. Значит, надо еще было спрятать. Тюремная тема так давила, я должен был ее отработать. И романы, когда я стал писать, то это был роман о Шарашке, роман о раковом корпусе. А потом «Архипелаг». Напечатание Ивана Денисовича поставило меня в исключительное положение. Сотни людей бросились ко мне со своими показаниями о лагере. Надо было их выслушать, собрать, обработать и написать «Архипелаг». «Один день Ивана Денисовича», например, тоже, почему, как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжелый. Работал я, таскал носилки с напарником. И подумал, что как можно описать весь лагерный мир? Конечно, можно описать вот свои 10 лет в лагере или там всю историю лагерей. А достаточно в одном дне все собрать? Как в осколочке, как в капле росы весь мир. Вот достаточно написать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 52-м году в лагере. Вот
2: еще
1: так
2: в лагере.
1: Ну, конечно, было тогда безумно об этом думать. А потом пошли годы, годы. Я писал романы и болел, и умирал от рака. И вот уже в 59-м году однажды я думаю, ну, кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Попробуй-ка я написать один день одного зэка. Сел, и это полилось со страшным напряжением, потому что в тебе концентрируется сразу много дней. Сразу много этих дней. Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича» и долго это скрывал. Скрывал потому с самого начала. Я пришел в «Новый мир», и меня спрашивают, сколько времени вы писали? Сказать, что я его написал за месяц с небольшим, невозможно. Ибо тогда, позвольте, а что вы писали остальные годы? Когда мелькнула мысль о том, что написать бы день одного зэка, конечно, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа, этого многомиллионного населения ГУЛАГа. Замысел был запомнен, не развивался. А когда я к нему приступил писать его в 59-м году, кого же брать? Много было заключенных вокруг меня. Я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни людей.

0: почему-то складываться стал образ, стал этот тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная от фамилии Шухов. Фамилия Шухов влезла в меня без всякого выбора. Я не выбирал ее. И это была фамилия одного моего солдата в батарее во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, немножко его, ну, реальность, откуда, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг почему-то вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны в того времени вдруг стал идти в эту повесть, хотя он не был заключенным. Я никогда не думал, что я буду о нем писать. И вдруг он сюда полез сам. Но к нему его лагерную биографию и его лагерное поведение, это уже было не его, а это было собирательно от многих заключенных. Как не смешно, но и там есть автобиографичное, конечно. То есть в каком смысле автобиографическое? Но я бы не мог его написать так, если бы я не был сам простым каменщиком в лагере. Смысл понимания работы самой, его трудно набраться от другого понаслышке. Я пишу крестьянина с его крестьянской хваткой и хваткой зэка, однако что-то такое от собственного опыта обязательно вкладывается.
1: Это были фрагменты интервью с Александром Солженицыным, литературоведа Никиты Струва, записанного в 1976 году. Читая Александра Солженицына или Варлама Шаламова, еще одного известного свидетеля и летописца сталинских репрессий, можно получить общие представления о том, через что проходили люди, подхваченные волной большого террора и пережившие ГУЛАГ. А можно послушать рядовых очевидцев, выживших в ГУЛАГе. В архивах «Радио Свобода» сохранились и такие воспоминания. Вот, например, рассказ Михаила Борисовича Миндлина. Начало масштабных репрессий 1937 года он застал уже в Бутырской тюрьме. Этот рассказ был записан в 1995 году. Михаилу Борисовичу в то время было 87 лет.
2: 25 июля 1937 года был поворотным этапом в моей жизни. Я воспитывался сначала октябренком, пионером, комсомольцем, кандидатом и членом партии. Когда я отслужил в армии, то меня комсомол и райком партии направили работать председателем районного совета ОСО «Авиахима» Сталинского района в городе Москве. Когда меня исключили из партии за связь с врагами народа, которые прошли по процессу Тухачевского, Эйдемана, комкора. Он был председателем Центрального совета ОСО «Авиахима». Моя жена работала на 24-м заводе в библиотеке. Приходит и говорит: «Миша, чего ты ждешь? Ведь ты смотри, на заводе что делается? Забирает и мастеров, и хороших людей, и инженеров. Чего ты ждешь? Тебя исключили из партии. Уезжай куда-нибудь. Пройдет эта волна, и ты вернешься». Я говорю: «Зачем я буду скрываться? Я же ни в чем не виноват». И все-таки меня арестовали. И вот я попал в 67-ю камеру 7-го корпуса Бутырской тюрьмы. Это я хорошо помню. Я сначала не понял, что это такое, пошел как конвейер. Народу прибавляют, прибавляют. За какую-то неделю стало больше 100 человек. Потом еще неделя, и стало у нас 230 человек в камере. Мы уже не могли спать на этих нарах. Так мы, значит, как? Спали валетами на нарах. Другая часть спала под нарами на этом цементном полу. Третья партия спала на длиннейшем столе, который был между нарами в середине, за которым мы сидели и кушали баланду, там, которые давали пайку, там все это дело. Когда нас стали вызывать с вещами, нас повели в бывшую Бутырскую церковь, а это была пересыльная камера. То есть там собирались люди из всех, на кого уже есть решение, ждать там этапа. И вот, когда мы вошли в эту камеру, так там около 300 человек помещалось в этой одной только камере. Но это не камера, это же большое церковное помещение. И что нас очень поразило, мы на стене увидели, как кровью было написано: «Мы 100 жен высшего командного состава

0: суждены на 1000 лет. Первую зиму я попал в Бамлак, станция Тахтамыгда, там кирпичный завод, и мы возили глину в отвал. Но там я долго не задержался. Примерно в марте месяце вызывают меня: соберись с вещами. Ну, опять у меня вещей, вот кроме того, что на меня надето, ничего нет. И меня ребята поздравляют: «У, Михаил, ты едешь на переследствие». Ну, каждый из нас же писал заявление вся во все эти органы, вплоть до отца родного. Все мы писали, что мы ни за что, то другое, пересмотрите, вы убедитесь. Это. Запомни адрес, попадешь домой, значит, ты, пожалуйста, дай знать моим, потому что ничего же у нас не было. Я говорю: ребят, да что вы говорите, а меня уже научили в Бутырках. Не думайте вы ни о какой свободе, ничего бы свободу вам не видать сейчас. И меня повезли во Владивосток. Сначала в город Свободный есть такой. Я не знаю, как он сейчас называется. Ну, это ирония, конечно. Город Свободный, но это город из одних заключенных. И там формировали этап. И мы попали на Владивостокскую пересылку. Нас посадили на пароход «Джурма», называлось, в трюмы. В этих трюмах 6 тысяч человек. Нам спускали воду туда в ведрах, пайку, и это был ужас. Значит, каждый дрался за свою жизнь, дрался за свою пайку, дрался за эту несчастную селедку. И каждый день оттуда выносили по несколько человек и опускали их, конечно, в море, в Охотское. Это вот такой этап. На 6-е сутки привезли нас в Магадан и отвезли меня в Северногорное промышленное управление Дальстроя, поселок Ягодный, на прииск Верхний Оттурях. Система была такая, поощрение заключенных. Если ты выполняешь план на 100-120%, то тебе засчитывают один день за 3 дня. То есть ты накапливаешь этим самым себе, должен досрочно освободиться от календарного тебе срока. У меня срок был календарный 8 лет. Когда началась война, то нас вызывали и объявляли: распишите, что вам объявлено, что все ваши зачеты отменены. То есть вам восстанавливается ваш календарный срок. Когда кончилось и подошло время освобождаться 45-го, я прихожу в Урче, я говорю: слушайте, ну ладно, тогда нельзя было освобождаться, война началась, там задержали нас до особого. Война-то кончилась. Одна кончилась, другая началась. То есть с Германией закончилась, с Японией продолжалась война. Поэтому вы задерживаетесь до особого распоряжения. Все время в навигацию приходили один за другим пароходы с новыми этапами. Эти выбывали, умирали от голода, от истощения, а эти прибывали новые и заменяли их, пополняли эту рабочую массу. Там не считались с людьми, даже не считались как с рабочей скотиной. Рабочую скотину кормят для того, чтобы она работала, а нас даже не считали необходимым кормить, чтобы мы могли работать вовсю, потому что считали нас отбросами, что вместо нас привезут другую партию, и мы заменим их. Но как только началась война, этапы прекратились. Не только дополнительные сроки давали заключенным, но даже и расстрелы. Делалось это таким образом. Перед самым разводом, когда весь лагерный пункт собирался для того, чтобы уходить на работу, то начальник лагерного пункта объявлял за контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы, такие-то и такие-то, идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому НКВД, как там у них управление. И была специально такая командировка. Она называлась «Серпантинка» под самым Магаданом. И вот там расстреливали людей. Кто знает сколько, кто об этом знает, кто когда узнает.
1: А это воспоминания Фелиции Михайловны Залесской, которая провела в ГУЛАГе 8 лет. Ее мужа объявили врагом народа и расстреляли, а Залесскую, как жену врага народа, отправили в лагерь. В 1995 году, когда записывался этот разговор, Фелиции Михайловне был 101 год.
2: В 1937 году был арестован мой муж. Потом арестовали меня как жену и высадили в темниковские лагеря. Были там только жены, а дети, слава богу, что не было моей дочки еще 18 лет, и остались в старой квартире. Одну комнату у нас запечатали с вещами, большую комнату. А другая комната, 16 метров, осталась для детей. Дети остались без средств к существованию. Две дочки. И вот без нас помогали соседи. Тогда ведь были коммунальные квартиры. Ну вот, и они им помогали. Мы были без права переписки в лагере. Ничего не знала о детях, ничего. Это было ужасно. 8 лет без детей и без права переписки. Кошмар какой-то.
1: А вот воспоминания Евгения Сергеевича Геништа. Его арестовали во время Второй мировой войны и хотели обвинить в шпионаже. Во время интервью в 1995 году ему 79 лет.
3: В 1943 году 13 сентября занимал должность помощника начальника школы младшего комсостава и специалистов отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. И был в этот день вызван полковником Борисовским на Лубянку в дом 2 каким-то непонятным, видно, по служебным делам. Когда я приехал к нему, меня любезно посадили за стол. Он начал разговаривать. Неожиданно мне вывернули руки и сказали, что я арестован как представитель, не помню уже что. Там было много неприличных слов и достаточно по тому времени страшных обвинений. После этого я был в одиночке долгое время. Потом был приведен в рефортовскую режимную тюрьму. Допросы были мучительные и трудные. И уже только решением особого совещания в мае месяце 44-го года я был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. До этого мне предъявляли статья в измене Родины, в том, что я был шпионом, что я был немецким разведчиком и все что угодно. Однако, когда я уже просматривал свое личное дело, попытки судить меня военным трибуналом не привели ни к чему, и меня провели по линии особого совещания. Из Бутырок отправили этапом через Вологодскую тюрьму на Воркуту. В Вологодской тюрьме я познакомился с интересным человеком. Вирт Виктор Иванович. Это один из последних международных воров. Человек в законе, как они говорят. Человек, который знал, по-моему, 7 или 8, а то 11 языков. Человек высочайшей культуры. К его приезду на Воркуту, и это был приход его на Воркуту, как некоронованный король Воркуты появился. Потому что блатной мир там занимал достаточно серьезное место во всей этой сложной системе ГУЛАГа. Но кроме того, было масса еще интересных встреч. Я никогда не забуду, что в зимнее время была лекция академика Некрасова, крупного специалиста по древней церковной архитектуре. Представляете, что на улице пурга, барак, эти раскаленные печки из этих больших железных бочек. И в конце барака белили стену, и он чертил чертежи и рассказывал о древостроительстве церквей. И очень часто о подземных ходах. Половина слушателей, присутствующих здесь, были, как правило, воры-церквушники, которые говорили, что батя, говорит, в этом деле рубит, а они им говорили, что если кто-нибудь батю тронет, говорит, мы тому голову оторвем. Ну, и самое, пожалуй, для меня, об этом говорить трудно, это там на руднике, в нескольких километрах от города Воркуты, на 8-й шахте, находился в заключении мой отец Геништа Сергей Владимирович, который был арестован в 1938 году. Я знал, что он болен, так мне уже всегда передали. Но что поразительно, я работал секретарем начальника лагпункта Анна Леонидовна Чубарева, до сих пор я вспоминаю с благодарностью, которая мне однажды передала письмо для передачи начальнику лагпункта Михалапову, это 8-й шахты, который должен был через 2 часа дать мне ответ. И когда она направила туда, сказала, что у тебя будет 2 часа времени, найди в зоне своего отца и передай ему, дала мне небольшую посылку. Я говорю, что там? Там, говорит, 1 килограмм сахара и полкилограмма у отца последней стадии туберкулеза. Вот это подчеркивает, что даже среди чекистов тех были, наверное, все-таки иногда человеческие хорошие чувства. Мне удалось повидать отца в трудно, тяжело об этом вспоминать. А потом, когда отец умер, он умер 29 декабря 1944 года, мы с моим приятелем, его звали Жора Американец. Ну, кто был на Воркуте, наверное, помнит эту колоритную фигуру. Это Георгий Клементьевич Свиридов. Это американский подданный какой-то экскурсии. Приехал, как-то отбился от своих, чтобы повидать то ли родовое имение, то что-то еще. Его арестовали и посадили. Вот мы вместе с ним сумели выкупить труп отца и по-человечески похоронить его в Тундре в ночь с 31 на 1 января 1945 года.
1: Сбором подобных свидетельств много лет занимался Международный мемориал. Команда музея истории ГУЛАГа размещала на своем YouTube видеоинтервью с узниками ГУЛАГа и их родственниками. Но по злой иронии обе команды подверглись уже современным репрессиям. Мемориал ликвидировали в конце 2021 года по решению Верховного суда России. По мнению Генпрокуратуры, которая и добивалась ликвидации, эта организация создавала ложный образ СССР и ради защиты прав граждан на доступ к достоверной информации деятельность мемориала следовало прекратить. А до Музея истории ГУЛАГа в Москве добрались совсем недавно. В ноябре 2024 года было объявлено о временной приостановке его работы из-за якобы нарушений пожарной безопасности. И вот заканчивается июль 2025 года, а музей по-прежнему закрыт. Тем не менее, архив мемориала сохранен. Его сотрудники, которые уже более 30 лет исследуют и документируют политические репрессии в Советском Союзе, продолжают работать. Это люди, вынужденно уехавшие из России после 24 февраля 2022 года, которые продолжают в Германии московские образовательные и научные проекты мемориала и поддерживают работу активистов, оставшихся в России. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
16: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
17: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
18: Не вижу будущего нашей страны.
19: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
20: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
21: Да что-то как-то страшновато.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько

0: Сколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года, «Политика» пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
1: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском Конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
0: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лунер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
1: Ну, конечно, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину. Они

0: хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи это была значительная часть помощи Украине, это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который хотел, обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир. Никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
1: Поговорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей, и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
0: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более, как сказать, централизованы, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
1: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
0: Они помогают собирать деньги. Они помогают кандидатам своей партии. Они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, в губернаторы, в сенаторы, в члены палаты представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
1: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии, когда есть президентские выборы. Кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, Я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент демократическая партия – это я».
2: I am the Democratic Party right now.
1: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
0: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей? Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента, плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
1: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
0: Да, мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса. Они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
1: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов президента 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
0: Джон Оссоф – это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького, и Джонас один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или в 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов, это тоже покажет его силу, но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
1: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. Сейчас Оссофа сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
3: Much of the American public has lost faith in our political system.
1: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
0: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций, да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых. Он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютно, абсолютный центрист. Он абсолютно... у него нет никаких экстремальных позиций. И он... его позиции, они анафема для левого фланга. А он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
1: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более... пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи, в Сенате из-за этого к нему были претензии за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов, и в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов, и вот через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключится ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия демократов

0: него это легко. Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это было его область. Он победил на демократических праймерис в 22 году, он победил Конора Лэмба. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга Демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то, что проголосовал за снижение налогов, а он, например, вот по Израилю занял абсолютно не то, что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов, может ли он в принципе перейти в республиканцев. Это не просто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть Пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
1: Это по-прежнему колеблющиеся штаты, это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
0: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
1: Я хочу упомянуть еще одного человека. Теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
0: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах, и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
1: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема.

0: республиканцев и президента Трампа, уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы, демократы, которые говорят меньше регуляций, помощь росту, они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
1: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Но мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 28-м году какой-то идеальный демократический кандидат — это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке, но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
0: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа, то есть критика Трампа в принципе почти в центре.
1: Он того, критикует что... Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Ассоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику. Он обвиняет его в том, что тот начал войну, но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
0: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена.

обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек

0: Книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
1: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
2: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, однолитие силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое. Потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов. Или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные. А потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб. Но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку из слова, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
1: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
2: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было не

0: Необходимо, чтобы обо мне знали, чтобы мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 14 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле, в каком-то рисую. Так что, надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по поводу композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге, это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой, при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет. Потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная. Я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, или хотя бы короткий комикс – это помогает.
1: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
0: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы, я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому

0: я хотела в этой книге отойти от какой-то стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз из-за того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
1: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
0: Конечно, это очень разные состояния. Одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Но с чем-то пришлось примириться, что иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее и тому подобное. Я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что я умею отделять депррессивное состояние от ПТСР, просто ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Каждый день сдаешь экзамен. Например, из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Гипоксия такая. И что сейчас, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу. Ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. Самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И так до сих пор они мне снятся. И я уже привыкла, в принципе, они уже не такие яркие и жесткие. Спасибо, уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Это просто, я говорю, ни с чем не перепутаешь. И панические атаки. Это очень агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей о смерти. Нет, потому что я когда выбралась, что хочу жить, такое состояние, так оно со мной было. Но тут, в первый раз такое было после тюрьмы, спустя полгода. Просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало.

0: потому что пережила насилие много в детстве, но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь и не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Понимаешь для себя, что, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже получается, всего 1,5 года, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги. И сейчас очень большим оптимизмом смотрю в будущее, относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
2: Спокойно. Это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно и никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуальных

прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня

0: когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
2: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу».
3: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
4: Был такой грех.
3: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
5: Свобода – это возможность выбора.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. Тем вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё, отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
1: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
0: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где приходили выборы, в Балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина, 70% голосовали за сохранение. Дело в том,

0: том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну, хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда? Да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят,
0: да,
1: некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
1: Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрусенами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который... совершил. Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможности человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, о них можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России...

0: И было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, и у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет в нас?
0: Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито.
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько сегодня было восстаний?
1: Еще хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики – бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор. Потом было раскулачивание. Потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
0: Да. 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самоистребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что

0: Это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ, но наш народ в широком смысле этого слова, понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие, белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество, там были люди всюду, которые с этим боролись, и какое было белое русское движение, в котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. Но... И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы родились... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну, я беру последнюю столетнюю историю. Советский период, да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос. Вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть, вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехом Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или

0: Все-таки это будет, перемены будут только наверху.
1: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
0: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
1: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение не сверху, но это теория революции.
0: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
1: Нет.
0: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время, пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет,
1: потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
0: Знаете, как,
1: да,
0: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да, были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни солнцеворота, значит, 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я видел... я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интерес, прямо как Емелька Пугачева. Он шел...

0: мимо Воронежа. Ну, и из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Имеют не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец. Не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы. Но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми. Ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там, всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое и в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, Советское Политбюро – это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я…
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был в

0: к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимали с должности, чем он становился никто?
0: Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь, но только по ранжиру. Одно дело члены Политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович, я
0: сейчас
1: хочу...
0: Сейчас то же самое.
1: Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого
0: типа? Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны. Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. Но, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком. Там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную. Они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 1909 году «История России 20 века. И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: за советы без коммунистов. То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как

0: прежним, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, а сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России, ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции,
1: вот
0: я думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас да. видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами, именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение, то мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а да, основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне.

0: расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно их считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, это, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой», оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, это, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, как помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Они уже знают, она... что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы... парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить
1: в имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это... Самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему любимое... соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг, люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджик и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще, мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, она постоянно в тренде. Ей не исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, все, Путин, так же, как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если он остался бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно, но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов, и голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
12: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде, и когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы вынул, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну».
2: Поэту-прозаику С.

0: Писту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по «Радио Свобода» и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
1: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, насчет, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время, как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров, костно-туберкулезных, и я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа, а потом учился ходить снова, и вот такая интересная история.
0: Это между каким возрастом и каким?
1: Это с примерно с 3 до 10 лет.
0: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
1: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года, но я читал вывески просто, типа «Аптек». И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
0: А как получалось учиться в школе, если вы...
1: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
0: Вы завели каких-то друзей из этого
1: санатория? Я завел каких-то друзей. И интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была салатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
0: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
1: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так, то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
0: Когда возникли стихи?
1: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Но, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря, к Блоку мое отношение резко изменилось, но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как ни смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
0: А всерьез стихи когда пришли?
1: А вот смотря что считать всерьез, потому
0: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
1: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой, это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
0: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
1: Очень странно, пожалуй. Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. Я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился. Потому что на истории партии, которая вот из года в год была, много же не выучили.

0: учишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычная история польский. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор – это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь мне не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
1: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
0: Ну, у меня был друг такой, Юра Жанасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
1: Что объединяло этот ваш кружок?
0: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то скажем, такая, не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от их друзей московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
2: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
3: На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
0: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда. И мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
1: Вы упомянули...

0: Ну, или, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
1: Это такая история, она, в общем, где-то в такой в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный, я был человек несдержанный язык, везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут-то и начал избегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил угрозыск по... Ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали «опасен, вооружен». То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, и все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет, вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
0: Идея миграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
1: Ну, идея миграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И выбыл совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло... чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
0: Какой год стоял на дворе?
1: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
0: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
2: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какому-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Но давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки. Юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуществ.

разность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем, какие случаи напрасные везде, недоумение, пехотные окопы. Или вот такое совсем разговорное бытовое. Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе. Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично, и сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру. А дальше, а заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока. Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была. Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда. Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой. Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности. Но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами. Сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания. «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом, холодную тетку Россию и ветропожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлая Россия и прошлая Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный у Фета. Он занялся сельским хозяйством. Но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво

0: сказать, возвращение голоса, да, просто голоса. И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт оказывается тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. А поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что у меня некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
3: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да, я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
3: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу покойному, главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
3: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии

0: за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню, там, кого я набирал, кого я корректировал.
1: Ну, расскажите, скажем, кого вы набирали, кого вы корректировали?
0: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
1: Вам удалось что-то предложить Ардису как руководству, да?
0: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элиндея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание Ардиса. Ну, вот это случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у Ардиса с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там, спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что Ардис существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
1: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
0: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно. Но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
1: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
0: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить, но... Тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились. И это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимал людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком и писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
1: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
0: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что

у человека нормального. Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя, когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой.

в «Свободе» ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральное здание в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и чтобы не говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шеворожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа, то есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей, французик. Описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже». Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный или вспыхнет.

0: Помни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время, пространство голо. Певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься — умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы? Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной Ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
1: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
2: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
1: По телефону из Нью-Гэмпшира Лев Лосев.
3: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги. А потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
0: Ну, замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время рассмышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что Тоже как-то это все, естественно, случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да? Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли? А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, с которыми, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот идет какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
3: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
0: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему-то никому ничего не доказывает, а доказывают Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
4: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре друг другу в лицо полотна, потому что раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки. Всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья. С колыбели, как мы, добыча клинка и приклада. Как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать. А другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, да сияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, Я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
1: На этом мы заканчиваем программу «Что есть цветок?».

стихов. 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

0: Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж.

пока надо мной вхолостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазания, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, по колени уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны, в этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина, затянувшихся игр, обращенные к небу дворы. Успокойся, малыш, неудача твоя поправима, только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него.

0: Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы, и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater», «Ненавидящий». То есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа «Хейтер» из шведского «Мальмо», они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом «Sincere». Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла «Ici Delurs» Стефан Грегуар, и называется этот проект «This Immortal Coil». Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа This Mortal Coil на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде Coil, ну, которая, в общем-то, уже не существует, а отчасти даже находится на том свете. Ну и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого сборника. Да, значит, сборник уже второй. Первый вышел в 2009 году, назывался «The Dark Age of Love». А этот второй и носит название «The World Ended a Long Time Ago». «Мир кончился уже давно». И обещанный трек «Titan Arch» — «Арка титанов».

The Immortal Coil с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера. Альбом The World Ended a Long Time Ago. Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову. Замечательная певица, очень активная. У нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот Тюнникова и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у Тюникова и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была небезразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент. —

Mono Suezy, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее как бы такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Михаэль Карли, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шук.

к счастью, еще жив, так же, как Эрмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Эрмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже 3 альбома концертных записей Кен. И надо сказать, что это не традиционные концертные альбомы, как бывает у всех групп, которые на концертах исполняют песни своего репертуара, всякие хиты там и так далее. Нет. Кен на своих концертах всегда импровизировали и играли бог знает что. То, что им приходило в голову, и получалось это обычно гениально. Значит, сначала вышел двойной альбом под названием «Life in Stuttgart», 75-й год. Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте. Так что сейчас послушаем второй трек «Stuttgart 75-2».

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 1975 году. Ну а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Это были, разумеется, Кен и их очередная импровизация «Штутгарт 75 Драй». Следующий альбом — это уже «Брайтон 75-й год», единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году. И тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ермен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно, был записан в немецком портовом городке Куксхавен в 1976 году. Сначала слушаем первый трек.

Куксхавен 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета Кен записью «Куксхавен 76-4». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 1976 году. Ну а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняют они, исполняли, точнее, обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой сладж-метал, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд тоже, это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay Hombre».

Ania Rubinas «Ay Hombres» ее второго альбома «Una Rosa». Очень рекомендую Ксению Рубинас всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

Фабрицио Пьеполи из Италии, альбом «Марсия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как ни странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения, и эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали

0: сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
1: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
3: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
5: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде, и когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
4: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по Радио Свобода и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
6: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, насчет, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров, костно-туберкулезных, и я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа, а потом учился ходить снова, и вот такая интересная история.
4: Это между каким возрастом и каким?
6: Это с примерно с 3 до 10 лет.
4: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
6: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года, но я читал вывески просто, типа аптека. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до

0: Школы я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с первого класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
1: А как получалось учиться в школе, если вы...
0: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
1: Вы завели каких-то друзей из этого?
0: Я завел каких-то друзей, и интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была золотная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
1: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
0: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
1: Когда возникли стихи?
0: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Ну, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная силоботоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
1: А всерьез стихи когда пришли?
0: А вот смотря что считать всерьез, потому
1: то, что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
0: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой, это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
1: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
0: Очень странно, пожалуй. Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. Я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, и я сам учился. Потому что на истории партии, которая вот из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычная история польский. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор – это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, сказать мне, а это уже было после третьего университета, здесь мне не имеет смысла, меня стали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
1: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
0: Ну, у меня был друг такой, Юра Жернасиков, сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске, и мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ

0: который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло, жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
1: Что объединяло этот ваш кружок?
0: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то скажем, такая, не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
2: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
3: На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
0: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда. И мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
1: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
0: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек несдержанный, язык везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем, я работал или кем-то, неважно. Вот тут-то и началось бегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил угрозу. Розыск по, ну, понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался развить...

0: и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
1: Идея миграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
0: Ну, идея миграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло, чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
1: Какой год стоял на дворе?
0: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
2: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
3: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какому-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Но давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки: юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем: «Какие случаи напрасные везде, недоумения пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое: «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». Или: «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами, сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать

0: стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ожбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлая Россия и прошлая Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный у Фета. Он занялся сельским хозяйством. Но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «Просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас. И страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас. Но слабо в мелкий шрифт вчитался. И ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В нашей студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. Поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что у меня некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
3: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да, я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наш читатель.
3: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу, покойному главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
3: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день, деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
3: Расскажите, кого вы набирали, кого вы корректировали?
2: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
3: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
2: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла на полке, распотрошили, Естественно, они так делают факсимильным способом. И издали философические письма. Есть такое издание Ардиса. Ну, вот это случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у Ардиса с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там, спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что... Лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что Ардис существует на публикацию учебников и пособий. А это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот... Печатайте все, что приходит, да? Поэтому что-то приходилось браковать.
3: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
2: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно, но когда все это там выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже... Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
3: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
2: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить. Но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимает людей, которые... согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком. И писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя... В Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
3: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
2: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, которым Вышон больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да. А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральное здание в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот. Но ты знаешь то, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и чтобы не говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробят.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шеворошкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа, то есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик, описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном, в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы. Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша

0: Цветков настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос», вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
1: По телефону из Нью-Гемшира Лев Лосев. Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги, а потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
2: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа годами. Я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. Это было время, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время рассмышлял на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула, а с другой стороны нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как, в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что... Тоже как-то это все, естественно, случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да? Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, я не знаю, что, на слабо, что ли? А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, с которыми, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что... Аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
1: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
2: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же, Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему-то никто никому ничего не доказывает, а доказывают Маяковский и Есенин, и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
3: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре друг другу в лицо полотна, потому что раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, да сияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
4: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни. Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
5: «Я мечтал подружиться с собой, но, увы, Никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной вхолостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

0: И вновь через годы без боли и гнева под северным небом нагим прощай, моя участь, волшебница Ева! Легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста. Так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, по колени уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны. В этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы, успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульсов под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что, Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё, отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли,

0: это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация. Вот,
1: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Советская империя все еще распадается.
0: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже за Карпатскую Украину 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну, хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда? Да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр Первый, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 1915 году. После того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 1909 году. Вот, Александр I.
1: Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А так вообще ни одного смертного приговора не было за всю, за все 25 лет его правления, вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который племянник, внучата-племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог, из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что, это, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в 18 веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы, редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии, и они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 1917 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 1917 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 1918 году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот. Уже убито.
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько сегодня было восстаний?
1: Еще хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. епископа как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули.

0: Ули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых. Да.
0: 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы с вами родились. Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну, я беру последний столетний
0: советский период.
1: Да. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Знаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в YouTube, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше.

0: причем и Польши 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был ну, где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому, такие есть в Польше люди, левых таких, левых советских убеждений, и они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да. Рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот, были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
0: Нет, я думаю, что это не обязательно. И только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношения там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время, пройдет это совершенно
1: 200-300
0: точно.
1: Лет,
0: потому что, потом. Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как,
0: да?
1: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
0: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота, значит, 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емельку Пугачева. Он шел мимо Воронежа. Ну, и из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то как все ходили в очко, даже когда Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все дают в этом отчет. Ну, поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят... управлять людьми, ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты. А во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита стала старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане. Но
1: вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня.
1: Да? Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
0: Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
0: сейчас
1: я хочу...
0: Сейчас то же самое.
1: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого
0: Нет, типа... Нет, никакая буржуазия. Не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Племенщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года.

0: старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой «за советы без коммунистов». То есть, они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Ну, вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врага, именно врагами, не предателями. Вот,
1: основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология.

0: Логия для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя – это огромный квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что эта власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия русской церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь. Ну, что сделал Петр I, да, создав Синод? Подчинить ее в первую очередь и сделать своей

0: собой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких... противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашего беседы, потому что слово буржуа – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово элита тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой», оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот ну, люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы... парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Вот этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить
1: в имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Ну, а это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять, что имперство – это ложное.

0: и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное. Когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он, там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если, там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам,
0: да, нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно, и евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.

0: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
1: Правда.
0: Почему?
1: Ну, потому что Путин, все, Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и да, имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
0: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
1: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
0: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
1: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно, но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов, и голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну, а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
0: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
11: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
12: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
13: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
14: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
15: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
11: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
16: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
17: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
11: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
18: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
5: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
11: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
5: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. В последние дни июля историки вспоминают о большом терроре сталинских времен, начало которому положил секретный приказ НКВД номер 00447. Политбюро СССР утвердило его 31 июля 1937 года. Документ лично подписали 7 человек: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян. Из-за этой бумаги впоследствии сотни тысяч людей были убиты. Еще сотни тысяч прошли через лагеря ГУЛАГа. Периоду Большого террора в СССР предшествовали многочисленные репрессии, которые особенно усилились в 1936 и первой половине 1937 годов. Уже в июне 1937 шла чистка высшего командного начальства Красной армии, массовые репрессии против оппозиционеров. К тому времени, правда, оппозиции как таковой уже не осталось, и оппозиционерами власти считали всех, кто не состоял в большевистской партии. Но слово «массовое», которое я тут упомянула, не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после того, как в силу вступил приказ номер 00447, совершенно секретный приказ НКВД об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Эта операция началась 5 августа 1937 года и положила начало того, что историки называют «большим террором». Хотя приказ – это только часть «большого террора», ведь он состоит еще из национальных операций, преследований тех, кто подозрителен по шпионажу, имеет связи за границей. И еще это чистка сталинской управленческой верхушки, аресты бывших оппозиционеров, когда-то проявлявших несогласие со Сталиным. Все это в совокупности историки называют «большим террором», спланированным, подготовленным и проведенным властью преступлением против собственного народа. Никто не мог быть гарантирован от ареста. При обыске изымалась записная книжка, и дальше начиналось то, что называется «обзвон». А что вы знаете об этом человеке? Что о нем слышали? Не говорил ли он вам того-то и того-то? И еще в 1937 году следователям не просто разрешили, а даже рекомендовали бить и пытать людей на допросах. И все понимали, что на следствии тот, кто арестован, может назвать любое имя и признаться в чем угодно. Никто не был гарантирован от ареста. Считалось, что все операции должны закончиться в 4 месяца, то есть аккурат к выборам Верховного Совета, но не успели. И они продолжались до 15 ноября 1938 года, когда сверху в НКВД поступило указание прекратить все дела и даже не расстреливать тех, кто уже был приговорен на тройках. По мнению историка Никиты Петрова, к тому времени Сталин уже собрался менять руководство НКВД, убирать тогдашнего руководителя Николая Ежова. И хотя Ежов всегда выполнял только директивы Политбюро и лично Сталина, ответственным за террор и то, что называли перегибами, Сталин назначил Ежова. Его, в конце концов, арестовали и в феврале 1940 года расстреляли, как виновного в шпионаже, терроризме и заговоре против правительства. Согласно данным из архивов нынешнего ФСБ, тогдашнего НКВД, с августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано порядка 1,5 миллиона человек. Из них 700 тысяч с небольшим, то есть половина, были расстреляны. Никогда, ни до, ни после, репрессии и расстрелы не приобретали такого размаха и масштаба. И если о масштабах арестов обыватели могли составить какое-то представление, ведь люди пропадали каждый день, чекисты исправно работали, то вообразить, какое количество людей уничтожено, вряд ли кому-то было под силу. Власти ведь не объявляли, что человек расстрелян. Родственникам сообщали 10 лет без права переписки. Этот эвфемизм и заменял слово «расстрел». И вот в 1947 году, когда после первых арестов прошло 10 лет, люди начали искать близких. Они заваливали инстанции письмами, обивали пороги, пытаясь узнать о судьбе репрессированных. Но им или ничего не отвечали, или врали, что в течение этих 10 лет человек умер где-то в лагере. В феврале 1956 года в Москве состоялся 20-й съезд КПСС, который вошел в историю как поворотное и сенсационное событие, прежде всего из-за секретного доклада тогдашнего первого секретаря Центрального комитета Компартии

0: партии, а по сути главы Советского Союза Никиты Хрущева. Доклад назывался «О культе личности и его последствиях». Впервые на высшем государственном уровне была публично осуждена политика Иосифа Сталина. Хрущев заявил о массовых репрессиях, злоупотреблении властью и осудил культ личности Сталина. И хотя доклад был зачитан на закрытом заседании, его основные тезисы быстро распространились среди партийной номенклатуры и затем по всей стране. Для многих советских граждан, воспитанных в духе безусловной веры в партию и вождя, это стало настоящим шоком и вызвало внутренний кризис доверия к власти. 20-й съезд стал началом десталинизации. После него стартовала первая волна реабилитации жертв политических репрессий. Сотни тысяч людей были освобождены и восстановлены в гражданских правах. В период 1956-1957 годов число реабилитированных превысило 500 000 человек. И люди, видя возвращавшихся из ГУЛАГа, начали задаваться вопросами о власти, о справедливости и о прошлом. А в ноябре 1962 года журнал «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Эта повесть стала первым произведением о ГУЛАГе, получившим официальное признание. Это история одного дня из жизни заключенного в ГУЛАГе Ивана Денисовича Шухова. Она потрясла Советский Союз буквально. И не только Советский Союз, но и остальной мир. Публикацию разрешил сам Никита Хрущев, который посчитал, что появление такого свидетельства почти 10 лет спустя после смерти Сталина будет способствовать развенчиванию его культа личности. После этой публикации процесс было не остановить. Главный персонаж рассказа вымышленный, но в стране были миллионы таких, как он. За время существования лагерей ГУЛАГа в них побывало более 14 миллионов человек. Более 1,5 миллионов оставили там свои жизни. Сам автор Александр Солженицын сидел в степлаге, особом лагере в системе ГУЛАГ на территории Казахстана. В архивах «Радио Свобода» сохранилась беседа с ним литературоведа Никиты Струве, записанная в 1976 году. Я выбрала из нее фрагменты об одном дне Ивана Денисовича.
1: Я никогда не предполагал, какие огромные возможности у нашей памяти и собственной моей памяти. Я просто не верил. В памяти, без всякой записи, когда я не мог ничего записывать, так много укладывается. Такой обильный материал. Так что все эти годы я накоплял данные.
2: А когда я вышел на волю,
1: слышишь, на волю, я в ссылку попал.
2: Да, в ссылку.
1: Ссылка-то это та же самая почти что тюрьма, потому что я поднадзорный, и в любую минуту я жду обыска, и опять писать нельзя. В смысле, сохранять материалы. Надо еще было изобрести, как их сохранять. Конспиративные методы хранения. Я ухожу в школу преподавать, домик мой заперт на маленький замочек, там кто хочет, придет, найдет. Значит, надо еще было спрятать. Тюремная тема так давила, я должен был ее отработать. И романы, когда я стал писать, то это был роман о Шарашке, роман о раковом корпусе. А потом «Архипелаг». Напечатание Ивана Денисовича поставило меня в исключительное положение. Сотни людей бросились ко мне со своими показаниями о лагере. Надо было их выслушать, собрать, обработать и написать «Архипелаг». «Один день Ивана Денисовича», например, тоже, почему, как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжелый. Работал я, таскал носилки с напарником. И подумал, что как можно описать весь лагерный мир? Конечно, можно описать вот свои 10 лет в лагере или там всю историю лагерей. А достаточно в одном дне все собрать? Ведь как в осколочке, как в капле росы весь мир. Вот достаточно написать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 1952 году в лагере. Вот еще так вот, в лагере. Ну, конечно, было тогда безумно об этом думать. А потом пошли годы, годы. Я писал романы и болел, и умирал от рака. И вот уже в 1959 году однажды я думаю, ну, кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Попробую-ка я написать «Один день одного зэка». Сел, и это полилось со страшным напряжением, потому что в тебе концентрируется сразу много дней. Сразу много этих дней. Я невероятно быстро написал «Один день Ивана Денисовича» и долго это скрывал. Скрывал потому с самого начала. Я пришел в «Новый мир», и меня спрашивают, сколько времени вы писали? Сказать, что я его написал за месяц небольшим, невозможно. Ибо тогда, позвольте, а что вы писали остальные годы? Когда мелькнула мысль о том, что

0: написать бы день одного зэка. Конечно, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа, этого многомиллионного населения ГУЛАГа. Замысел был запомнен, не развивался. А когда я к нему приступил писать его в 59 году, кого же брать? Много было заключенных вокруг меня. Я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг почему-то складываться стал образ, стал этот тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная от фамилии Шухов. Фамилия Шухов влезла в меня без всякого выбора. Я не выбирал ее. И это была фамилия одного моего солдата в батарее во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, немножко его, ну, реальность, откуда, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг почему-то вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны в того времени вдруг стал идти в эту повесть, хотя он не был заключенным. Я никогда не думал, что я буду о нем писать. И вдруг он сюда полез сам. Но к нему его лагерную биографию и его лагерное поведение, это уже было не его, а это было собирательно от многих заключенных. Как не смешно, но и там есть автобиографическое, конечно. То есть в каком смысле автобиографическое? Но я бы не мог его написать так, если бы я не был сам простым каменщиком в лагере. Смысл понимания работы самой, его трудно набраться от другого понаслышке. Я пишу крестьянина с его крестьянской хваткой и хваткой зэка, однако что-то такое от собственного опыта обязательно вкладывается.
1: Это были фрагменты интервью с Александром Солженицыным, литературоведа Никиты Струва, записанного в 1976 году. Читая Александра Солженицына или Варлама Шаламова, еще одного известного свидетеля и летописца сталинских репрессий, можно получить общие представления о том, через что проходили люди, подхваченные волной большого террора и пережившие ГУЛАГ. А можно послушать рядовых очевидцев, выживших в ГУЛАГе. В архивах «Радио Свобода» сохранились и такие воспоминания. Вот, например, рассказ Михаила Борисовича Миндлина. Начало масштабных репрессий 1937 года он застал уже в Бутырской тюрьме. Этот рассказ был записан в 1995 году. Михаилу Борисовичу в то время было 87 лет.
2: 25 июля 1937 года был поворотным этапом в моей жизни. Я воспитывался сначала октябренком, пионером, комсомольцем, кандидатом и членом партии. Когда я отслужил в армии, то меня комсомол и райком партии направили работать председателем районного совета ОСО «Авиахима» Сталинского района в городе Москве. Когда меня исключили из партии за связь с врагами народа, которые прошли по процессу Тухачевского, Эйдемана, комкора. Он был председателем Центрального совета ОСО «Авиахима». Моя жена работала на 24-м заводе в библиотеке. Приходит и говорит: «Миша, чего ты ждешь? Ведь ты смотри, на заводе что делается? Забирает и мастеров, и хороших людей, и инженеров. Чего ты ждешь? Тебя исключили из партии. Уезжай куда-нибудь. Пройдет эта волна, и ты вернешься». Я говорю: «Зачем я буду скрываться? Я же ни в чем не виноват». И все-таки меня арестовали. И вот я попал в 67-ю камеру 7-го корпуса Бутырской тюрьмы. Это я хорошо помню. Я сначала не понял, что это такое, пошел как конвейер. Народу прибавляют, прибавляют. За какую-то неделю стало больше 100 человек. Потом еще неделя, и стало у нас 230 человек в камере. Мы уже не могли спать на этих нарах. Так мы, значит, как? Спали валетами на нарах. Другая часть спала под нарами на этом цементном полу. Третья партия спала на длиннейшем столе, который был между нарами в середине, за которым мы сидели и кушали баланду, там, которые давали пайку, там все это дело. Когда нас стали вызывать с вещами, нас повели в бывшую Бутырскую церковь, а это была пересыльная камера.

То есть там собирались люди из всех, на кого уже есть решение, ждать там этапа. И вот, когда мы вошли в эту камеру, так там около 300 человек помещалось в этой одной только камере. Но это не камера, это же большое церковное помещение. И что нас очень поразило, мы на стене увидели, как кровью было написано: «Мы 100 жен высшего командного состава осуждены на 1000 лет». Первую зиму я попал в Бамлак, станция Тахтамыгда, там кирпичный завод, и мы возили глину в отвал. Но там я долго не задержался. Примерно в марте месяце вызывают меня: «Соберись с вещами». Ну, опять у меня вещей, вот кроме того, что на меня надето, ничего нет. И меня ребята поздравляют: «У, Михаил, ты едешь на переследствие». Ну, каждый из нас же писал заявление вся во все эти органы, вплоть до отца родного. Все мы писали, что мы ни за что, то другое, пересмотрите, вы убедитесь. Это. Запомни адрес, попадешь домой, значит, ты, пожалуйста, дай знать моим, потому что ничего же у нас не было. Я говорю: «Ребят, да что вы говорите? А меня уже научили в Бутырках. Не думайте вы ни о какой свободе, ничего бы свободу вам не видать сейчас». И меня повезли во Владивосток. Сначала в город Свободный есть такой. Я не знаю, как он сейчас называется. Ну, это ирония, конечно. Город Свободный, но это город из одних заключенных. И там формировали этап, и мы попали на Владивостокскую пересылку. Нас посадили на пароход «Джурма» называлось, в трюмы. В этих трюмах 6 тысяч человек. Нам спускали воду туда, в ведрах, пайку, и это был ужас. Значит, каждый дрался за свою жизнь, дрался за свою пайку, дрался за эту несчастную селедку. И каждый день оттуда выносили по несколько человек и опускали их, конечно, в море, в Охотское. Это вот такой этап. На 6-е сутки привезли нас в Магадан и отвезли меня в Северно-горное промышленное управление Дальстроя, поселок Ягодный, на прииск Верхний Оттурях. Система была такая, поощрение заключенных: если ты выполняешь план на 100-120%, то тебе засчитывают один день за 3 дня. То есть ты накапливаешь этим самым себе, должен досрочно освободиться от календарного тебе срока. У меня срок был календарный 8 лет. Когда началась война, то нас вызывали и объявляли: «Распишите, что вам объявлено, что все ваши зачеты отменены, то есть вам восстанавливается ваш календарный срок». Когда кончилось и подошло время освобождаться 45-го, я прихожу в Урча, я говорю: «Слушайте, ну ладно, тогда нельзя было освобождаться, война началась, там задержали нас до особого, война-то кончилась, одна кончилась, другая началась». То есть с Германией закончилось, с Японией продолжалась война. Поэтому вы задерживаетесь до особого распоряжения. Все время в навигацию приходили один за другим пароходы с новыми этапами. Эти выбывали, умирали от голода, от истощения, а эти прибывали новые и заменяли их, пополняли эту рабочую массу. Там не считались с людьми. Даже не считались как с рабочей скотиной. Рабочую скотину кормят для того, чтобы она работала. А нас даже не считали необходимым кормить, чтобы мы могли работать вовсю. Потому что считали нас отбросами, что вместо нас привезут другую партию, и мы заменим их. Но как только началась война, этапы прекратились. Не только дополнительные сроки давали заключенным, но даже и расстрелы. Делалось это таким образом. Перед самым разводом, когда весь лагерный пункт собирался для того, чтобы уходить на работу, то начальник лагерного пункта объявлял за контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы. Такие-то и такие-то идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому НКВД, как там у них управление.

0: И была специально такая командировка. Она называлась «Серпантинка» под самым Магаданом. И вот там расстреливали людей. Кто знает сколько, кто об этом знает, кто когда узнает.
1: А это воспоминания Фелиции Михайловны Залесской, которая провела в ГУЛАГе 8 лет. Ее мужа объявили врагом народа и расстреляли, а Залесскую, как жену врага народа, отправили в лагерь. В 1995 году, когда записывался этот разговор, Фелиции Михайловне был 101 год.
2: В 1937 году был арестован мой муж. Потом арестовали меня как жену и высадили в темниковские лагеря. Были там только жены, а дети, слава богу, что не было моей дочки еще 18 лет, и остались в старой квартире, одну комнату у нас запечатали с вещами, большую комнату. А другая комната, 16 метров, осталась для детей. Дети остались без средств к существованию. Две дочки. И вот без нас помогали соседи. Тогда ведь были коммунальные квартиры. Ну вот, и они им помогали. Мы были без права переписки в лагере. Ничего не знала о детях, ничего. Это было ужасно. 8 лет без детей и без права переписки. Кошмар какой-то.
1: А вот воспоминания Евгения Сергеевича Геништа. Его арестовали во время Второй мировой войны и хотели обвинить в шпионаже. Во время интервью в 1995 году ему 79 лет.
3: В 1943 году 13 сентября занимал должность помощника начальника школы младших вком состава и специалистов отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. И был в этот день вызван полковником Борисовским на Лубянку в дом 2 каким-то непонятным, видно, по служебным делам. Когда я приехал к нему, меня любезно посадили за стол. Он начал разговаривать. Неожиданно мне вывернули руки и сказали, что я арестован как представитель, не помню уже что. Там было много неприличных слов и достаточно по тому времени страшных обвинений. После этого я был в одиночке долгое время. Потом был переведен в рефортовскую режимную тюрьму. Допросы были мучительные и трудные. И уже только решением особого совещания в мае месяце 44-го года я был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. До этого мне предъявляли статья в измене Родины, в том, что я был шпионом, что я был немецким разведчиком и все что угодно. Однако, когда я уже просматривал свое личное дело, попытки судить меня военным трибуналом не привели ни к чему, и меня провели по линии особого совещания. Из Бутырок отправили этапом через Вологодскую тюрьму на Воркуту. В Вологодской тюрьме я познакомился с интересным человеком. Вирт Виктор Иванович. Это один из последних международных воров. Человек в законе, как они говорят. Человек, который знал, по-моему, 7 или 8, а то 11 языков. И человек высочайшей культуры. К его приезду на Воркуту, и это был приход его на Воркуту, как некоронованный король Воркуты появился. Потому что блатной мир там занимал достаточно серьезное место во всей этой сложной системе ГУЛАГа. Но кроме того, было масса еще интересных встреч. Я никогда не забуду, что в зимнее время была лекция академика Некрасова, крупного специалиста по древней церковной архитектуре. Представляете, что на улице пурга, барак, эти раскаленные печки из этих больших железных бочек. И в конце барака белили стену, и он чертил чертежи и рассказывал о древостроительстве церквей. Я знаю очень часто о подземных ходах. Половина слушателей, присутствующих здесь, были, как правило, воры-церквушники, которые говорили, что батя, говорит, в этом деле рубят, а они им говорили, что если кто-нибудь батю тронет, говорит, мы тому голову оторвем. Ну, и самое, пожалуй, для меня, могу об этом говорить трудно, это то, на руднике, в нескольких километрах от города Воркуты, на 8-й шахте, находился в заключении мой отец Геништа Сергей Владимирович, который был арестован в 1938 году. Я знал, что он болен, так мне уже ста передали. Но что поразительно, я работал секретарем начальника лагпункта Анны Леонидовны Чубарева, до сих пор я вспоминаю с благодарностью, которая мне однажды передала письмо для передачи начальнику лагпункта Михалапову, это 8-й шахты, который должен был через 2 часа дать мне ответ. И когда она направила туда, сказала, что у тебя будет 2 часа времени, найди в зоне своего отца и передай ему, дала мне небольшую посылку. Я говорю, что там? Там, говорит, 1 килограмм сахара и 1,5 килограмма у отца последней стадии туберкулеза. Вот это подчеркивает, что даже среди чекистов тех были, наверное, все-таки иногда человеческие хорошие чувства. Мне удалось повидать отца. Трудно, тяжело об этом вспоминать. А потом, когда отец умер, он умер 29 декабря 1944 года, мы с моим приятелем, его звали Жора Американец. Ну, кто был на Воркуте, наверное, помнит эту колоритную фигуру. Это Георгий Клементьевич Свиридов. Это американский подданный какой-то экскурсии. Приехал, как-то отбился от своих, чтобы повидать то ли родовое имение, то что-то еще. Его арестовали и посадили. Вот мы вместе с ним сумели выкупить труп отца и по-человечески похоронить его в тундре в ночь с 31 на 1 января 1945 года.
1: Сбором подобных свидетельств много лет занимался Международный мемориал. Команда Музея истории ГУЛАГа размещала на своем YouTube видеоинтервью с узниками ГУЛАГа и их родственниками. Но по злой иронии обе команды подверглись уже современным репрессиям. Мемориал ликвидировали в конце 2021 года по решению Верховного суда России. По мнению Генпрокуратуры, которая и добивалась ликвидации, эта организация создавала ложный образ СССР и ради защиты прав граждан на доступ к достоверной информации деятельность мемориала следовало прекратить. А до Музея истории ГУЛАГа в Москве добрались совсем недавно. В ноябре 2024 года было объявлено о временной приостановке его работы из-за якобы нарушений пожарной безопасности. И вот заканчивается июль 2025 года, а музей по-прежнему закрыт. Тем не менее, архив мемориала сохранен. Его сотрудники, которые уже более 30 лет исследуют и документируют политические репрессии в Советском Союзе, продолжают работать. Это люди, вынужденно уехавшие из России после 24 февраля 2022 года, которые продолжают в Германии московские образовательные и научные проекты мемориала и поддерживают работу активистов, оставшихся в России. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 24 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
5: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет И что вообще рисунок делает с жизнью?
6: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень... личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось где рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей, груз

Конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, однолитие силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь.

0: Потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте, в огромной, когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
1: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
0: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработанный рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильные не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям, АПТ СССР, а

0: о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такое подумает, можно там к психотерапевту, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили. Хотя бы короткий комикс, это помогает.
1: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
0: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить там. Панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться. То есть у меня много по этому поводу. Но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. То есть я вообще ждала такого и думала, раз со мной такого не происходит, то а чё? Но на самом деле, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. У меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это место, вещи, которые есть. Это как короткая картинка, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще прямо здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Банальный пример, что я ем там еду, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, такой миски. Я не вижу там, что я там я сижу, ем или что-нибудь такое. Мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка, иногда это просто приходит как в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. Какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
1: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем – это графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
0: Конечно, это очень разные состояния. Одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. С чем-то пришлось примириться, что иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее и тому подобное. Я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что я умею отделять депрессивное состояние от ПТСР, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. Это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще

0: тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, ни с чем не перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала от этого стресса, говорит, бесконечен, и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работала, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и сейчас очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я

0: собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни, но это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре-тройке людей.
1: Спокойно, это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно. И никак не мог отделиться от матери в стране индивидуальных предпринимателей. Комонна, комонна, бренчали струны. Аренда, аренда, запели вкрадчиво, проникновенно, сладкоголосые ангелы метамодерна. Я пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые 30 минут из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел! Когда в феврале 22-го началась весна, я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня.
2: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
0: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Супертрэмп, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты не больше

Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!

Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Идет война народная, Троянская война. На экраны вышел самый ожидаемый блокбастер 2026 года «Одиссея» сэра Кристофера Нолана. Копья ломаются, и шлемы трещат не только под стенами древнего Илиона, Трои, но и в социальных сетях. Я не вспомню ни одного фильма в недавнее время, который вызывал бы такую...

0: ожесточенную критику и такую ожесточенную дискуссию. Чем же недовольны критики фильма? Стоит ли опрокидывать античный миф в современность? И может ли Елена Прекрасная быть изображена чернокожей актрисой? Обсудим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Одна из самых ожидаемых кинопремьер года «Одиссея» Кристофера Нолана еще до выхода картины стала предметом ожесточенных споров. Фильм бьет рекорды по кассовым сборам, но обсуждают его не меньше, чем смотрят. Главный повод для дискуссий – не спецэффекты и не сюжет, а попытка по-новому переосмыслить один из главных текстов мировой культуры. Критики спорят, насколько допустимо переносить античный миф в современный культурный контекст. Одни считают, что классика должна оставаться в верной исторической эпохе. Другие напоминают, античные сюжеты всегда переосмысливаются с каждым новым поколением. Особые споры вызвал кастинг. В соцсетях обсуждают, может ли Елена Прекрасная, ставшая символом античной красоты, выглядеть иначе, чем ее представляли веками. Спор вокруг «Одиссеи» давно вышел за рамки кино. Для одних фильм стал очередным примером культурных войн вокруг репрезентации и исторической достоверности. Для других – доказательством того, что классические произведения продолжают жить, потому что каждое поколение задает им новые вопросы. Почему сегодня так рьяно обсуждают новую картину Нолана? И кому принадлежат мифы – прошлому или настоящему?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется кинокритик Антон Долин. Антон, привет.
2: Сергей, привет и всем привет.
0: Можно как-то в двух словах сказать, понять, почему такой, ну не скандал, но такая дискуссия ожесточенная? Я, честно говоря, не вспомню вообще за последние десятилетия, по меньшей мере, чтобы люди так обсуждали, причем что, да, фильм о событиях 2800 лет тому назад, античный миф. Это запрограммировано было Ноланом, такая дискуссия? Или это как-то он рванул, попал в какой-то непонятный нерв?
2: Я никогда не поверю, что это было запрограммировано. Вообще, я бы хотел уверенно отнести к разряду конспирологических любые теории о том, что хайп, так называемый, продуцируют сами авторы фильма, студия, спродюсировавшая это. Они же вбрасывают какие-то легенды для того, чтобы люди побольше вокруг этого кричали и тем самым привлекали к фильму внимание. То есть, с моей точки зрения, это чистая теория заговора и чушь. Нолан тем более, ну, как бы он очень популярный режиссер, очень любимый зрителями по всему миру, но ты, наверное, помнишь его предыдущую карьеру, за эти 30 лет он ни разу не сделал фильма, который вызывал бы вот такое вот резкое отторжение, да, у каких-то культурных воинов, значит, это просто не его стратегия. С какой стати вдруг человек, которому давно перевалило за 50, который победил только что на «Оскарах», который, в принципе, является одним из лидеров народной кинолюбви, это факт. Да, вот есть такой показатель, он считается наиболее объективным. Первые 250 мест в списке IMDb, самого популярного в мировом, не только американском, интернете, базы данных кино. И там люди просто голосуют за свои любимые фильмы. И причем это голосование все время меняется, новые появляются пользователи, снова голосуют. Вот и в 250 топовых позициях у Нолана рекордное количество, по-моему, 8 его фильмов туда попали. Больше, чем у Спилберга, больше, чем у Кэмерона, больше, чем у Хичкока, больше, чем у кого угодно. Больше, чем у Тарковского, больше, чем у Куросавы, которые там тоже представлены. О чем это говорит? Нолана и так любят, Нолана и так ждут. Ни ему, ни его продюсерам совершенно не уперлось специально придумывать скандал. И все, кто так говорят, очень плохо понимают функционирования механизмов общественного мнения. Все-таки, если кто-то решит какой-то фильм веско заканцелить, ну, не знаю, станет известно, что автор этого фильма что-то сделал нехорошее, или актер сделал что-то нехорошее, или сам фильм, не знаю, оправдывает то, что общественное мнение считает злом. В этой ситуации фильм теряет зрителей, а не обретает. То есть мнение о том, что плохая реклама лучше никакой, ну, может, и лучше никакой, но у Нолана было много хорошей рекламы, плюс очень хорошая репутация, которая добавляет специально какие-то пачкающие в теории его репутацию.
0: Ну да,
2: сведения,
0: да.
2: Не было ни у кого нужды.
0: Так что да, откинем эту теорию, но тогда в любом случае остается вопрос.

0: Вопрос, что же так зацепило, что же так рвануло и почему именно Одиссея встала в центре нынешних культурных войн?
1: Ну, у меня есть простое такое корневое объяснение, не буду на нем настаивать, но мне оно кажется в соответствии с принципом бритвы Оккама как бы основополагающим. Как когда-то писал Хорхе Луис Борхес, не самый глупый человек, есть всего четыре
0: Четыре
1: сюжета.
0: истории, да.
1: Четыре цикла называется это его новелла, очень короткая, на полстранички. Четыре истории. И первая из них, это, собственно, есть Троянская война. Ну, не сама война, а просто вот война двух армий, двух государств, двух народов, осаждающие крепость и те, кто засели в этой крепости, надо взять ее приступом. Ну, Троянская война – это, наверное, самое известное воплощение этого мифа, который, конечно, много где еще присутствовал. Есть миф о возвращении героя домой. Это два мифа из четырех. Вот Нолан взял и их объединил. Почему я говорю объединил? Потому что для тех, кто читал «Одиссею» Гомера, а не просто пересказ мифа о Троянской войне, Куном, например, или кем-нибудь еще, они знают, что «Одиссея», она не про взятие Троя, про то, что было потом. Но фильм Нолана, он о взятии Трои, которое, кстати говоря, в «Илиаде» тоже не описано. Оно описано в «Энеиде» у Вергилия. Вергилию принадлежит, наверное, самое знаменитое в древнеримской литературе, самое знаменитое переосмысление Гомера. То есть переосмысление Гомера, его эпоса, они туда восходят. К Древней Греции, к Эсхилу и Софоклу, они уже это делали, и Еврипиду, а потом к Вергилию. Как известно, «Илиада» – это история про то, как ахейцы все-таки одержали победу над троянцами. Но это только эпизод войны, но заканчивается это тем, что Ахиллес, самый мощный воин ахейцев, убил Гектора, полководца троянцев. Простите за спойлер. Наверное, для многих это все новость. Вот. Да. Но Вергилий описал историю со стороны троянцев. И его Одиссей, то есть странник, он троянец, Эней. Вот, и глазами Энея описывается тоже в качестве флешбека, он, как и Одиссей, вспоминает о своих странствиях, Эней вспоминает о взятии Трои. Вот как Троя пала, история Троянского коня, рассказано это у Вергилия. Вот, но тем не менее, это тот самый миф. Миф о взятии крепости, отвлечемся от Гомера, этот миф пересказывали и до Гомера, и тем более после. И миф о возвращении героя домой – это два из четырех основополагающих мифов. Если мы перенесем их на наши дни, в совсем упрощенной, опять же, форме, это миф о вечной войне, где нету правых и виноватых, страдают все. И это миф о бездомности, скитаниях, о человеке вне дома, который мечтает и никак не может вернуться домой. Сейчас человечество, наверное, я могу позволить себе сказать слово «человечество», а не называть какую-то конкретную нацию, вновь переживает на правах такой мощнейшей ретравматизации коллективной два этих мифа. Вот, и вот берет самый популярный, еще раз, в истории современный режиссер, самый, это подтверждено статистически, самый любимый публикой режиссер, два главных мифа из всего четырех существующих и объединяет их в один фильм. Ну, все совершенно очевидно, что
0: да.
1: Это всех заденет немедленно, и не будет того человека, для кого это будет чужой темой.
0: Понятно. Это да, это близко людям, действительно, популярнейший режиссер и главных два мифа из четырех, перечисленных Борхесом. Но мне кажется, что здесь очень интересно получается то, что миф о войне переосмыслен. И мы вместо такой глорификации войны, которую мы тянули, или, так сказать, такого красивого графичного описания войны, как мы видим и у Гомера, и у Вергилия, мы получаем антивоенное высказывание. Мне кажется, вот это больше всего возмутило людей, которые неожиданно встали на защиту не знаю чего, античного мифа или своего детского прочтения «Илиады» и «Одиссеи». Неожиданно мы имеем как бы Одиссею для пост, вот ты уже сказал, это посттравматического общества, рефлексирующего Одиссея, страдающего, травматизированного Одиссея. И мне кажется, что вот это почему-то больше всего напрягло людей. Не герои в блистающих доспехах, а глубоко уязвленный человек.
1: Ты, конечно, прав. Но если ты мне позволишь, я себе позволю несколько «но». Да? Значит,

0: Значит, вот с чего начну. Люди отстаивают, когда они сражаются с Одиссеей Нолана, вот главное сейчас война Троянская, они отстаивают собственные стереотипы. Они вовсе не сражаются за Гомера или Вергилия. Я очень жду этого фильма давно и давно думаю о том, как Троянская война ложится на нашу реальность. Главный американский фильм прошлого года «Битва за битвой». Но это 100% тот же самый миф о Троянской войне. Там даже можно идентифицировать вот эту вот Трою, крепость, кто Гектор, кто Ахиллес, кто Елена Прекрасная. Все это там есть. Основа этого мифа там уже есть. Ну, там это просто для примера. Это главный прошлогодний фильм, за который тоже немало копий сломали. Просто чтобы показать, что дело не только в Нолане, не только в этом фильме. Люди воюют, защищая то, что это же война. Война, когда ты что-то свое защищаешь от нападения, правильно? Вокруг фильма тоже война. Разные люди защищают разное. За последние 2 недели этих особенно активизировавшихся войн в интернете я, как защитник фильма, наоборот, сначала защитник Нолана на право его высказывания и защитник Нолана на то, чтобы не подвергаться нападкам до выхода фильма. То есть я фильм еще не видел. Нолан совершенно не мой любимый режиссер, надо сказать. Хотя этот фильм мне очень понравился. А потом защитник уже Нолана, когда я посмотрел фильм и понял, о чем этот фильм и зачем. Это не было изначально понятно. Так вот, есть те, кто нападает на этот фильм, ну, по своим формальным триггерам. Их главный триггер – это то, что Голливуд защищает левые идеи и так называемый воукизм. Не знаю, вымышленное это или реальное понятие, мне трудно уже сказать. И что весь фильм сделан для того, чтобы внедрить в сознание людей, что Елена была черной, а не белой, а еще, что там воевал, сначала почему-то считали, что это будет Ахиллес, хотя Ахиллеса в «Одиссее» нету,
1: Да.
0: значит, трансгендер. Речь идет о
1: Синон,
0: Элиоте
1: да.
0: Пейдже. Да. Это, на самом деле, персонаж Синона, совершенно другой персонаж. Вот. Успели просто высмеять со всех сторон. Вот он могучий греческий воин, посмотрите на него, 1,5 метра ростом. Отвратительный совершенно лукизм, я бы сказал. Пока не выяснилось, что весь сюжет Ноланом предложенный именно в том, что это хлипкий человечек, не приспособленный для войны, которого вот так частично мобилизовали. И именно об этом-то и речь. Поэтому этот актер. Вот, это один тип войн. Другие стали защищать историю, что все не историческое.
1: Да.
0: Это уже другая линия обороны, что фильм слишком антиисторичен. Ну, конечно, можно об этом часы говорить, но мы сейчас, наверное, не будем этого делать, но для меня это абсурдная претензия, поскольку Нолан не претендует ни на какую историчность. Более того, на историчность не претендует Гомер в своей «Одиссее». Это абсолютно сказочно-мифологическая вещь. И уже Платон или же Сократ устами Платона в трактате «Государство» критикует по этой линии Гомера. Говорит, это все там неправда у него. Это россказни, чтобы нас развлечь. В идеальное государство мы такие тексты, как «Одиссею» и «Илиаду», не допустим. Говорит нам Сократ, он же Платон. Вот, то есть эта критика очень давно началась. Вообще все началось очень давно. Почему Елена чернокожая, не обязательно она должна быть чернокожая, почему она не представляет в фильме легендарный эталон красоты по нашим тоже мифологизированным понятиям? Ну, просто потому, что Нолан рассказывает о том, что не Елена была причиной Троянской войны. В его версии это политическое действие. Как любая война, это захват одним государством другого. А то, что Елена, она просто повод, придуманный повод. Ну, это как убийство эрцгерцога Фердинанда. Мы не будем всерьез доказывать друг другу, насколько он был значительной исторической персоной. Это не имеет значения, никогда не имело. Но с
1: Да.
0: выстрела в него началась Первая мировая. И вот здесь это так. Прежде чем наши дорогие зрители и слушатели начнут возмущаться этим, я хочу просто уточнить для них, возможно, не все они это знают, что первую версию о том, что Елена была поводом, выдвинул Геродот. Это не Кристофер Нолан придумал.
1: Там же
0: То
1: в
0: есть
1: фильме,
0: уже
1: да.
0: пытается.
1: В фильме даже говорят, что, собственно, Троянская война началась из-за торговых путей, которые контролировала Троя.
0: Конечно.
1: Вот. Это звучит
0: И
1: в фильме.
0: это геродотовская версия. И, наконец, третья линия обороны, совершенно уже отдельная от этого. Это люди, в основном, высокоинтеллектуальные, начитанные.

0: которые не стоят на страже так называемых традиционных ценностей, которые не настаивают на историзме, но говорят, что Нолан не верен идеям Гомера. С моей точки зрения, это тоже они много довольно на себя берут. Во-первых, потому что Нолан нигде не заявлял, что будет верен этим идеям. Ну, как бы Расин не был верен тоже идеям Гомера или Еврипида или Софокла, когда пересказывал в 17 веке в своих трагедиях те трагедии. А Жан Ануй или Сартр тоже не были верны античным идеям, когда... То есть бесконечно в
1: Или
0: разные времена античные...
1: Джойс, писавший
0: Да,
1: своего
0: или Джойс.
1: Улисса.
0: Да все перерождалось всегда с новыми идеями. Никого это до сих пор не возмущало. Я не понимаю, почему возмущает сейчас. Так вот, я хочу сказать, как человек только что, в последние несколько месяцев, перечитавший как минимум «Илиаду», «Одиссею» и «Энеиду», что мои представления, вообще стандартные представления об этих текстах, как о глорифицирующих, воспевающих, например, войну и доблесть того же «Одиссея», это совсем не так однозначно. Я не античник, я не специалист. И, наверное, во времена Гомера не было такого, что какие-то специальные идеи автор вшивает в свое произведение. Хотя, может быть, и было. На самом деле об этом спорят. Но «Илиада» очень страшная вещь о войне, в которой все протагонисты не выглядят так называемыми положительными героями. Война описана очень физиологично и страшно. И очевидно, что это страшно и для автора. По выбору эпитетов, по тому, как это сделано. Там это описывается прям как кровавая бойня. Какие кишки вытаскивают, как безжалостно себя ведут. И Гектор, и потом Ахиллес. Как все вокруг надеются на их какое-то милосердие и благородство, а они не проявляют ни милосердия, ни благородства. Вот. Поэтому идея того, что эти великие эпосы о Великой войне или ее последствиях воспевали эту войну, а сейчас Нолан сделал что-то такое совершенно революционное и, наоборот, войну заклеймил, это тоже, как минимум, не совсем так. И уж точно Троянская война в «Энеиде» показана как страшное стихийное бедствие. И хотя Эней, прибыв в те места, где потом будет основано государство Италия, а перед этим Римская империя, он сам затевает войну, и Эней как бы положительный герой, но тоже положительный герой,
1: Да.
0: бросивший любимую женщину, которая покончила с собой. Там тоже все совсем не так просто, как и с Одиссеем. Этот герой очень далекий от какого-то однозначного воспевания. Это не средневековые рыцари, хотя там тоже разное бывало, впрочем. В общем, я не хочу, опять же, углубляться в эту культуру и делать вид, что я самый умный. Я просто хочу сказать, что Нолан, конечно, предложил абсолютно современную свою версию мифа, но в то же время очень во многом он следует просто след в след за этим мифом.
1: Да.
0: И совершенно этого не ценить и не видеть, мне кажется, будет несправедливо.
1: Это первое, да. Ты знаешь, я тоже начал смотреть, и буквально, да, во первых строках моего письма, в первых кадрах я ощутил вот это вот какое-то дыхание большого мифа в том, как камера работает, в музыке, потрясающая совершенно партитура этого фильма. Он же работал с оригинальными, я почитал про него, он почитал, работал с оригинальными греческими, древнегреческими инструментами, чтобы вот этот вот звук струны, да, который вот это Лука Одиссея, та самая струна, ты, по-моему, писал, да, как вот эта чеховская струна звучит. И вот из самых первых кадров и звук, и картинка этого фильма, они настраивают на какое-то совершенно ощущение судьбы, рока, неотвратимости, как будто зазвучал греческий хор. И все происходящее. Ты знаешь, мне кажется, что изначально вообще была некая культурная война. Публика жадно ищет левака. Вот это вот, так сказать, она накинулась на... Это мог быть не Нолан. Нолан просто попался под руку. Под горячую Одиссей попался под руку. А в принципе, главное было поиски левака и найти вот этого вот соперника. И вдруг оказалась чернокожая Елена, вдруг трансгендер Синон. И вот этого все понеслось. И дальше, так сказать, тоже. Мне кажется, здесь проблема в том, что реконструкторов очень много, да? Люди хотят, чтобы все было как картонный, но пускай Рейхстаг. Если там это самый корабль, пусть это будет, должен быть греческий, да, а не викингский драккар. Так что здесь вот это вот, я думаю, что первично вот эти какие-то травмы, культурные травмы широкой публики, которые подняли на щит вот эти все нолановские вещи.
0: Когда мы говорим о том, как все ополчились на Одиссею Нолана, надо ставить это все-таки в контекст. А контекст таков. Этот фильм небывало успешен. Это трехчасовая,

0: очень мрачная, местами на грани хоррора история. Это не франшиза, это не сюжет, это вечный сюжет. Но популярная публика, в особенности молодая, конечно, его не знает. Конечно, они никогда не слышали ни про Цирцею, ни про Листригонов. Смешно предполагать иное. Там нету хэппи-энда в классическом смысле. С сегодняшней этикой очень плохо бьется то, что герой возвращается и не прощает своих врагов, которые, да, оккупировали его дом и хотели убить его сына, но сына-то они не убили, и дом они оккупировали. То есть этот финал, он сродни финалу Догвилля триеровскому. Хотя это Догвилль сродни, конечно, Одиссея и Гомера.
1: Да.
0: Герой устраивает кровавую баню, и эта история не о герое или антигерое, это история о том, как ты реагируешь на эту кровавую баню. Как у меня довольно остроумно кто-то написал в комментах, что это, конечно, ветеран СВО вернулся домой. Смотрят, вокруг жены какие-то мужики вьются другие. Но он берет свой этот калаш верный или там кинжал, что
1: Да.
0: там у него есть. Лук, да, стреляет он лучше, чем они все. Он привык к этому делу. Сколько народу-то перебил. Ну и все, и пошло-поехало. То есть это еще и поэтому очень современно. Так вот, все эти войны – это попытка людей отрицать очевидное. То, что Нолан со всеми своими странными, казалось бы, решениями. Музыка, да? Авлосы с бронзовыми гонгами и лирами. Но, с другой стороны, синтезаторы. С одной стороны, точное соблюдение композиции гомеровской «Одиссеи». С другой стороны, переставлены все акценты, какой-то синон откуда-то вытащен. И говорят все на каком-то современном английском. Ну, как
1: Да.
0: так? Почему так? Я думаю, что он, как настоящий художник, сделал очень много интуитивных выборов. Он интуитивно искал способ повествования, где каждое решение, музыкальное, кастинговое и так далее, заденет его очень большую аудиторию. Именно это он и сделал. Всех бесит сейчас, поначалу бесили вот эти вот вакистские дела. Это очень смешно. Он вообще никакой не воук-режиссер.
1: Да.
0: Нолана всю дорогу ненавидят феминистки за то, что он не умеет, и это чистая правда, в большинстве фильмов не умеет женские персонажи создавать. Вообще мир всех его фильмов, может быть, кроме «Довода», да и то, это мир, это проблемы белых гетеросексуальных мужчин. И «Одиссея» тоже относится к этому разряду. Это очень консервативный, так-то в основном, режиссер. Именно в своем творчестве. Я не говорю его личных там за
1: Ну
0: демократов,
1: да.
0: он за консерваторов, да я понятия не имею. Вот, то есть это вообще придумано, опять наносное. Даже если считать, что «Одиссея» это самый его такой левый
1: Ну
0: левацкий фильм,
1: да.
0: но все относительно. Так вот, вернусь. Самое-то главное, что трехчасовой мрачнейший фильм, снятый на камеры IMAX, который еще и вроде бы как людям не хочется смотреть в обычных кинотеатрах. IMAX распроданы до конца августа, пленочные. Вот, очень, и туда, кстати, билет стоит дороже. Очень мрачный, неочевидный. Мэтт Дэймон не тот актер, на которого можно собрать по-настоящему толпы. Тут все контринтуитивно. 250 миллионов. Фильм собрал уже, по-моему, 650
1: Да, он
0: миллионов по
1: в
0: всему
1: первый
0: миру.
1: уикенд отбился. Я был потрясен вообще. Он за
0: То есть
1: 2 дня
0: это
1: отбил
0: нереальный
1: 250
0: успех.
1: миллионов долларов, да.
0: Все хейтеры Нолана существуют в контексте того, что эта картина заведомо им неприятная. Публика-то в нее влюбилась.
1: Ну
0: То есть
1: да,
0: публика
1: это...
0: всего мира это обожает. И поэтому, когда мы говорим об этих войнах, надо понимать, что эти самые антивакисты и античники или реконструкторы это 300 спартанцев, причем которые точно проиграют. Они
1: которые...
0: стоят вот в этом вот узком, значит, проеме, типа мы не сдадимся, до последнего будем говорить, что этот фильм никому не нужен. А войско с ними воюющее, оно уже обогнуло этот, оно уже давно захватило ту Грецию, которую они все пытаются защищать.
1: Ну да, некую вымышленную Грецию, тот самый картонный Рейхстаг, ту самую вымышленную Трою, которая их не устраивает. Действительно, да, я согласен, это какой-то еще один перевод Гомера, который уже скоро 3000 лет человечество переводит Гомера, перечитывает и изобретает Одиссею для каждой эпохи, вот теперь для нашей посттравматической эпохи. Ну что ж, Антон, спасибо большое за этот рассказ. Кинокритик Антон Долин был с нами на связи, обсуждаем Одиссею Кристофера Нолана. До встречи. Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которое вызвало совершенно небывалые дискуссии в соцсетях, в общественном мнении.

0: Удалось ли Кристоферу Нолану сделать новый перевод «Одиссеи» на современный язык? Рассуждает культуролог Ян Левченко.
1: Ну, как это ни странно звучит, адекватен любой перевод Гомера, просто в силу того, что, ну, скажем так, существует лишь одна визуальная традиция, на которую мы можем ссылаться. Это так называемая классическая живопись старых мастеров. Условно старых, потому что они тоже относятся к новому времени, к его верхней границе, потому что античность была заново переоткрыта Ренессансом и его поздними версиями. И поэтому неоклассика, так называемая, потому что классика есть, как известно, в Греции, да, и потом в Риме, а все, что потом, уже неоклассика. В общем, занимается переизобретением, перепридумыванием визуального образа всех этих явлений, которые описаны в эпической поэзии. Все говорят, а что это, почему это на нем вот у Нолана шлем, похожий там, на Дарта Вейдера или там, на Бэтмена и так далее? Ну вот потому. И если он выглядит убедительно, а он очень убедительно выглядит там, это мощный образ, образ совершенно инфернальный, как только он появляется в воротах Трои распахнутых, то сразу думаешь «Empire Strikes Back». Да? Значит, значит, это работает. Это согласно как раз вот недавно опубликованному заявлению, скажем так, да, или комментарию, да, в широком смысле, Гасана Гусейнова, авторитетного филолога-классика, антиковеда с очень глубокими фундаментальными знаниями. Перевод Гомера, который принадлежит Петровскому, который, в общем, является классическим, да, переводом, с ним работают в основном филологи. Вот в переводе Петровского есть очень странная цензурная, ну, я даже не знаю, как сказать, синкопа, да, цензурная синкопа, где почему-то убраны слова оригинала «черная» и «белая» применительно к женской коже. То есть, значит, боги предписали любить белых и предписали не любить черных. Да. Что это значит? Гасан пишет, что есть разные версии, он дает разные комментарии. То есть это сложный момент, по всей вероятности, связанный с имплицитным расизмом сталинской эпохи, несмотря на трансляцию всеобщего интернационализма и известную смехотворную утопию, выраженную в арии из фильма «Цирк». Да, значит, с темнокожим мальчиком на руках у представителей разных советских национальностей. То есть, значит, то, что как простой советский и постсоветский человек уверен, они недавно с дерева слезли, это транслируется на самом высоком уровне и поэтому вытирается из русского перевода Гомера.
0: Это культуролог Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется тот самый авторитетный филолог-античник Гасан Гусейнов. Гасан, привет.
2: Привет.
0: Теперь ты у нас в авторитете.
2: Филолог, да.
0: Филолог в авторитете. Это слово как-то тоже очень последние десятилетия в русском языке приобрело совершенно какие-то странные обертоны и коннотации. Авторитетный бизнесмен и так далее. Но Гасан действительно очень уже много десятилетий занимается античностью. Вот как раз он написал очень интересную колонку по поводу «Одиссеи». Ну вот, я как раз, может быть, по этому поводу обращаюсь к этой колонке на RFI, Radio Française Internationale. Насколько действительно Елена может быть черной или белой? И почему это так чернокожая Елена зацепила особенно наших соотечественников?
2: На самом деле, разных людей по разным причинам это могло зацепить. Я хочу небольшую поправку внести в слова Яна Левченко. Дело в том, что я цитировал стихотворение надпись, помпейскую надпись с латинского, переведенную Федором Александровичем Петровским. Да? То есть к Гомеру это отношение не имеет. В оригинале там сказано: «Кандида медукуит неграс одиссе поэлас». «Одерос и потерос и нон инвиту самабу». Это значит, мне белая запретила или велела ненавидеть черных девчонок. И я готов их возненавидеть, а если не смогу, то буду любить против воли. И я эту фразу привел для того, чтобы проиллюстрировать нелепость претензий наших соотечественников к тому, что как это так? Это нарушение оригинала. В оригинале Елена белая, и вот она должна быть белой. Но в современном мире не видят разницы. То есть цвет кожи для цивилизованного человека остается совершенно невидимым. А почему Нолан воспользовался прекрасной чернокожей актрисой, причем сразу для двух ролей, для роли Клитемнестры и для роли Елены.
0: Двух сестер.
2: Вот это вопрос. Это эстетический вопрос. Для того, чтобы отделить их максимально от обычного, так сказать, поля обычных людей, привычных вот таких цисгендерных мужчин, белых мужчин и женщин.
0: Да, мне кажется, здесь
2: показал,
0: очень, очень
2: что это совершенно особые существа. Они другие. И сделал это с помощью цвета кожи. Мало того, он их обеих, никто не смутился, что Клитемнестра, жена Агамемнона, такая ужасная черная, убийца, и так далее, и сама павшая жертва своего сына, что она, ее роль играет та же актриса. А вот на Елену запали, потому что как это может прекрасная, прекрасная Елена быть чернокожей? Поэтому здесь есть момент. То есть люди просто не сдержались и какой-то свой остаточный расизм проявили таким образом. В фильме у цвета кожи героинь только эстетическая функция. Способ, так сказать, отделить их от обычных героинь, отделить в том числе от Пенелопы, потому что Пенелопа такая как бы воплощение достоинств, а в отношении Елены и Клитемнестры все выглядит не так, они немножко, немножко другие.
0: Ну, вот это тоже интересный вопрос возникает. Я пытаюсь понять, откуда в массовом сознании вдруг какой-то совершенно такой архаичный детский запрос на историческую достоверность. Ты знаешь, ведь тут даже Илон Маск взялся переснять «Одиссею». Он сказал, что до конца года Грок ему переснимет «Одиссею». Причем оно будет как бы как в жизни, как оно было. Нам покажут сирен. Нам покажут сирен, как они были, нам покажут Сциллу и Харибду, нам покажут греческих богов. Да? Но наконец-то мы узнаем, как выглядели греческие боги. Нам Грок нарисует.
2: Ну, здесь есть такой действительно удивительный момент, и он связан с тем, как мне кажется, это только гипотеза, он связан с тем, что для многих людей, ну, даже для меня самого, да, происходящее в так называемой политической реальности настолько фантасмагорично, настолько невероятно неправдоподобно, и так не хочется в этом мире находиться, в этом мире, где Россия напала на Украину, ведет истребительную войну, безумную совершенно. И в этом мире происходящее сейчас кажется невероятным, а все, что было в истории, сказки, которые нам рассказывали в детстве, «Одиссея» или «Илиада», которую мы читали там, в отрочестве или в детстве, все это кажется воплощением подлинности. То есть люди запали на новую версию, вот на эту новую экранизацию. Почему-то сейчас не говорят экранизация, но это экранизация, новая экранизация «Одиссеи». И на нее напали как на что-то подлинное. И спорят о ней как о чем-то подлинном.

с точки зрения истории, теории культуры, это замечательное, потрясающее событие. И его можно сравнить вот с какой еще вещью. Об этом когда-то писал

0: выглядит как невероятно подлинный. И вот это свойство сознания человека, особенно, видимо, в такие кризисные моменты исторические, нечто, что когда-то в детстве или когда-то в юности, в школе запало в душу, осталось в памяти, воспринимается как подлинное, настоящее, а реальность, в которой этот человек чувствует себя проигравшим или этой реальностью просто недоволен, эта реальность кажется ему фикцией, мнимостью. Вот это обстоятельство, мне кажется, определяет
1: Да.
0: такой массовый интерес, желание смотреть это. И это я говорю, конечно, не о людях, непосредственно вовлеченных вот в ту трагедию, которая происходит сейчас в Украине, а говорю о людях, которые все-таки на шаг, как-то такое, на два шага, на две границы отделены от этого, находятся как бы и рядом, но не совсем рядом. Вот я сейчас нахожусь в Германии, ты находишься в Чехии, и мы просто имеем такую привилегию размышлять, рассуждать, ходить в кино.
1: Да.
0: Привилегию, которой может не быть у наших же друзей и знакомых, которые
1: Но
0: находятся
1: война,
0: под
1: да, но
0: бомбами.
1: война присутствует. Здесь очень интересно присутствие войны, оно и в нашей жизни, и в этом фильме. И вот мне здесь интересно обсудить такое переосмысление войны. То, что вот с твоей точки зрения, да, как специалиста по античности, по эпосу, по мифу, это современное прочтение, да? Для древних война не являлась моральной проблемой как таковой. Она была естественным состоянием, да? Она была волей богов. И, так сказать, такое
0: Это
1: вот
0: не...
1: понятие поствоенной травмы – это то, что мы сегодня вчитываем в это во все. Или как?
0: это не совсем так. Дело в том, что война все-таки воспринимается как зло, безусловно. Но главное, это как раз в мифе об Одиссее очень все представлено. Дело в том, что Одиссею помогает Афина.
1: Афина.
0: Несмотря на то, что она знает, что он хитрец, он часто обманывает, потому что на самом деле его настоящим отцом был Сизиф, это тоже отдельная история, очень интересная. Но Одиссей не часто, в общем, греша, не давая погребения своим воинам, нарушая то, что Нолан постоянно повторяет,
1: Да.
0: законы Зевса, ведет себя все-таки цивилизованно. Но в тот момент, когда другой герой, Тидей, в пароксизме, так сказать, страсти, убивая своего противника, набрасывается на него, начинает грызть его голову и кровь пить своего врага. Вот в этот момент боги отворачиваются от человека. То есть даже живя по законам войны, убивая своего врага, ты должен соблюдать некоторые правила. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, касается описания войны, такого чисто художественного описания. Здесь масса примеров, в общем, некоторого наслаждения от описания сцен, да, погружения меча в тело, копья, которое выносит в буквальном смысле слова мозг человеку. Такая эстетизация войны присутствует, конечно. Но она присутствует не только в античности. Война – это зло, неизбежное зло, которое сопровождает человека. И единственное требование такого вот морального свойства, которое выдвигает и Гомер, и трагики, это соблюдение каких-то правил. Это, например, необходимость дать возможность похоронить героя.
1: Да.
0: Это права умерших. Да? Умершие наделены правами, они наделены определенным достоинством. И вот лишать их этого достоинства нельзя.

0: Поэтому тут в этом смысле античность не такая зверская,
1: Ну
0: как
1: да.
0: можно подумать.
1: Ну что ж, большое спасибо, Гасан Гусейнов, филолог, античник, классик, был у нас в гостях в археологии. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об «Одиссее». Не только «Одиссее» Кристофера Нолана, которую уже многие, наверное, посмотрели, а кто нет, я очень рекомендую это сделать. Ну и «Одиссее» Гомера, о том, какое значение этот базовый текст мировой культуры имеет в нашем сознании, в нашей повседневности, в нашей жизни. У нас был в гостях киновед Антон Долин, его сменил филолог, античник Гасан Гусейнов. А сейчас хотелось бы поговорить о политологии «Одиссеи». И к нам присоединяется социолог и политолог Константин Газа. Костя, приветствую.
2: Добрый вечер, Сергей.
1: Ну вот мне хотелось бы поговорить о политике, о политологии «Одиссеи». Потому что, помимо всего прочего, это, как мне представляется, это история о происхождении власти, история о происхождении государства. Да, это история о неком утверждении суверенитета, да, суверенного права, возвращения Одиссея на Итаку и восстановления своей власти, традиционной власти, и в том числе опровержение закона Зевса. Вот с этой точки зрения мы можем прочесть Одиссею как политическое высказывание, как высказывание о происхождении государства?
2: Я не возьмусь читать Одиссею, а возьмусь про фильм. Собственно, кино нам это сделать позволяет, причем целым рядом способов. У Вебера, у Макса Вебера, создателя социологии, есть несколько интересных пассажей о том, что, собственно говоря, переучреждение социального порядка всегда происходит, когда юноши возвращаются с войны или из похода. Да? То есть возникает некоторый, ну, так терминологически, возникает малая социальная группа, там буквально 10 человек, 15 человек, да, у них возникает очень сильная социальная связь друг с другом. Потом они вываливаются из социального порядка, то есть они идут кого-то грабить или с кем-то воевать, так сказать, или в набег, или отражать набег. И после этого они возвращаются. И становятся как бы очень такой большой, неправильной и хорошо заметной частью правильного целого. И Вебер, в общем, заключает, что такого рода вещи, и как афинская демократия, и как немецкие товарищества, уходящие корнями в то, что можно русским языком назвать дружинами, да?
1: Да.
2: А все это, собственно говоря, объединение ветеранов. Да? Все это вот те самые малые мужские группы, малые мужские коллективы, которые сплотились, кого-то потеряли, вернулись и не стали принимать тот социальный порядок, который у них был, до того, как их вырвало как бы из этого социального порядка, стали его менять. У Нолана эта штука еще интереснее, потому что он не только Гомер привлекает, но и ту массовую культуру, которая в Штатах возникла, да, собственно говоря, после 11 сентября. Да, то есть там две большие войны, действительно много ветеранов, там больше миллиона человек. И это хорошо отражено в массовой культуре. И массовая культура по этому поводу дает развилку. Она говорит, либо социальным порядком-то дома все нормально, то есть дома-то все хорошо, дома все правильно. Но просто люди, которые заражены пребыванием вне социального порядка, вне общества, они уже в обществе обратно жить не могут. Они нереабилитируемые, да. Ну, это, например, там, в американском кино, вот про Вьетнамскую войну, собственно говоря, обычно говорили так. А изменения, существенные изменения, которые произошло, и которые, кстати, «Одиссея» очень хорошо отражает, нолановская «Одиссея», связаны с тем, что дома никакого порядка нет. Возвращаясь с войны, будучи зараженным, да, вот этим вирусом того, что ты должен человека, с которым тебя вот связала ситуация, вообще воспринимать как врага, вообще ты должен его убить. Да, то, что у Гомера, вот, так сказать, говорят о том, что у Гомера, собственно, это описывается вот этой ситуацией агона, оказывается, что этот агон, собственно говоря, в социальном порядке точно так же существует. Да? То есть он дома есть. Его нельзя оставить на войне. И в этом смысле это великое кино, потому что оно размывает на самом деле границу, которая раньше и в кино, и в культуре была нерушимой, да, что человек, вернувшийся с войны, возвращается в мирную жизнь.
1: Да.
2: Но он говорит, что нет.

0: Нет, ребята, нифига. Человек, возвращаясь с войны, возвращается на ту же самую войну, да, которая просто теперь у него интериоризирована, она у него дома. И если он хочет этот социальный порядок получить, то да, Сергей, абсолютно точно, он должен этот социальный порядок учредить заново. Да, он должен как бы общество, вернувшись с войны, учредить уже как бы от себя, и он должен сделать это через насилие.
1: Выходит, что Одиссей, извини, продолжу тогда же, выходит, что Одиссей это своего рода аналог Рэмбо или брата, возвращающегося с войны.
0: Ну, я бы так сказал, что, собственно говоря, и Рэмбо, и брат, и очень, и охотник на оленей, и вообще очень-очень-очень много всего, это, собственно говоря, вещи на Одиссея завязанные, да, то есть которые Гомера прочитывают, вот вторую часть, да, гомеровского эпоса, они прочитывают именно как, потому что там же это же искусственное разделение, да, то есть это библиотека сделал в Александрии.
1: Да,
0: да, то есть вот они вот эту вторую часть этого эпоса, они ее прочитывают вообще в культуре как историю про ветерана, у которого два пути. Либо он должен что-то сделать с собой. Это вот ветка американского кинематографа поствьетнамская. Либо, как сейчас мы это видим и в сериалах, и в кино, ну, вот, собственно говоря, вся вселенная Йеллоустоун, там ключевой герой, это, собственно, ветеран, вернувшийся с войны, Кейси Даттон. Да, то есть сын героя Кевина Костнера. А вторая ветка говорит о том, что нет, чувак, никакого, даже если тебе казалось, что дома есть какой-то порядок, когда ты вернешься с войны, ты поймешь, что его там на самом деле нет. Там есть то же самое насилие. Да, и если ты хочешь этот порядок получить, ты должен его учредить. Это очень интересно тогда. Тогда это вообще разговор о войне. Да? Тогда это разговор о том, что война – это порождающая форма. То есть она не только, она как бы будучи уничтожительной формой, потому что война – это антитеза социального порядка. Да, то есть там, где есть война, там нет общества. Да? Это ну, база. Оказывается, что все, вот в Нолановском прочтении, оказывается, что все несколько интересней.
1: Это самое, одно из самых таких у меня цепляющих вещей в «Одиссее», та оргия насилия, которой она заканчивается, да, казалось бы, сказочное путешествие, герой преодолевает испытания, да, и в конце должен некий воцариться мир, да, он приезжает домой, возвращается на Итаку, но он возвращается, чтобы учредить вот эту оргию насилия, да, и, так сказать, утвердить свое суверенное право. Ну и вообще, да, здесь как бы, мне кажется, очень интересно посмотреть вообще о роли насилия в этом фильме и в нашей повседневности, ведь если фильм, фильм очень хорошо это акцентирует. Это же, так сказать, это выпущены, так скажем, из «Одиссеи», из классического эпоса, выпущены такие более да, мирные эпизоды, с Навсекаи, например, да. Вот, и оставлены наиболее жесткие насильственные эпизоды, да, листригоны, циклопы, вот это ослепление циклопа, Сцилла и Харибда, Церцея, да, превращающие людей в свиней. Ведь там же не говорится, что Одиссей, Нолан не говорит, что Одиссей жил с Церцеей, родил двух сыновей, она ему родила двух сыновей. Это все опускается, остается только чисто насильственные сюжеты. И увенчивается это совершенно классической вот этой драмой, и в трактире, убийством всех гостей.
0: Бойни.
1: Да, бойни на пире. Вот это удивительно, как вот эта вот череда насилия проходит через этот фильм, и, может быть, поэтому он еще оставляет такое очень тяжелое, мощное впечатление.
0: Собственно, его сын становится мужчиной только в тот момент, никогда он пытается натянуть отцовский лук, никогда он отправляется на поиски отца, да, когда он там говорит с Менелаем и так далее, с изуродованной, видимо, Менелаем же Еленой. Нет, его сын становится мужчиной только когда он убивает одного из женихов и бросает отцу копье. Если вот, собственно, посмотреть эту сцену, то мы в этой сцене видим, что рубеж, который мальчик не мог перешагнуть на протяжении всей картины, он перешагивает только в самом конце, когда он забирает чью-то жизнь.
1: Я хотел две вещи, так сказать, естественно, из твоего рассуждения. Два вопроса. Первый, который даже я не ожидал, но который родился в ходе этого эфира, потому что и Антон Долин говорил, что ему написали комментарий, что вот Одиссей – это герой СВО, ветеран СВО вернулся. А ты как считаешь, ветераны СВО или вообще вот этот поствоенный травматический синдром, он, если будет еще поствоенный, да, он учредит в России новый социальный порядок?
0: Это хороший вопрос, потому что теория требует ответить с большой вероятностью «да». И, например, если мы будем говорить про 56-й год,

0: не про 53-й, но про 56-й,
1: да.
0: то мы, конечно, будем говорить о том, что люди, прошедшие войну, попытались в 56-м году в, не только на 20-м съезде, но и как бы притворяя, так сказать, решение 20-го съезда в жизнь, о рассталинизации, они попытались учредить новый социальный порядок.
1: Ну, собственно, и Жуков тот же, да, и тот же Жукова можно вспомнить, да, в антибериевском перевороте.
0: Абсолютно, да. То есть мы понимаем, что вне зависимости от того, как мы смотрим на смерть Сталина, мы говорим о том, что люди, прошедшие войну, пытались после марта 1953 года разными способами учредить новый социальный порядок. Например, в этом социальном порядке было не принято убивать представителей элиты. Они друг друга убивать не могли. Это был очень важный такой ход, которого... Ну, то есть, как искать вот эти бесконечные должности, да, там, для Селея, для Шелепина, для Семичастного, да, да. То, что делал, как бы, Брежнев, да, кого-то удалять от власти, ставить руководить вот ЦСПС, там, или Союзом писателей, Союзом филателистов. А это, конечно, ветеранская история, да, то есть это история людей, которые прошли войну, которые решили, что они друг друга убивать, как бы, больше не должны.
1: Репрессировать семью тоже из нового
0: контракта. Не трогать детей, не трогать жену, не трогать детей. Да. Да, то есть это важно. Но при этом там были и другие вещи. Например, связанные с общественным консенсусом относительно того, что калеки не должны существовать в мирной жизни. Да? То есть вот эти все 101-й километр, избавимся от попрошаек, да, там, так далее, так далее, так далее. То есть здесь вот твой любимый сюжет про биополитику, он тоже играет.
1: Да, социальная гигиена. Да, то есть
0: одно дело выжившие целые, а другое дело выжившие покалеченные. И вот выжившие целые, учреждая социальный, новый социальный порядок, они, например, про выживших покалеченных предпочитают забыть. Они предпочитают их не видеть. Да? Они хотели, чтобы они просто там где-то за окраиной Москвы, за окраиной 100-километровой зоны потихонечку себе там пили и спивались. А здесь... Очень... Россия в этом смысле не изменится. Да? Но, конечно, люди, прошедшие войну, могут захотеть градус насилия снизить. Они могут захотеть получить какую-то систему правил. Да? Это такая российская версия Дугласа Норта. То есть нормальная версия Дугласа Норта – это когда люди все, когда все наверху бароны наворовали, потом садятся и говорят, ну, давайте мы как-то договоримся так, что наворовали наше, а дальше уже как-то вместе будем двигаться, пусть еще кто-то заработает. И российская версия Дугласа Норта – когда, собственно, люди возвращаются с войны и говорят, ну, окей, ладно, хорошо, убивать друг друга больше не будем. Это как бы, это как бы нехорошо, это некрасиво. Но в Советском Союзе, вот Белорусский вокзал – это история про то, что ничего у них не получилось. Да, то есть если мы опять как будем говорить про кино, то вот в советском кино было достаточно убедительно показано, что вот эта связь в малой группе, да, единственное подлинное, да, вообще единственный порядок, который есть у человека на передовой, это отношения с людьми из его подразделения, да. Подраздела. Вот советское кино показало, что, собственно говоря, нет, нифига не работает, да, большие структуры побеждают. Не получится у вас, да, построить дивный новый мир после войны, в котором, например, вот это ваше отношение честности друг с другом, с тем, с кем вы воевали, оно станет ядром вообще любого социального отношения, да, не получается. Но, конечно, я бы сказал, что такой глубины шрам на любом социальном порядке, такое количество инородных тел... А ведь, конечно, нам Нолан-то показывает, в общем, одну простую вещь. Он говорит, чувак, который вернулся с войны, это инородное тело. Неважно, что творится дома, бардак или порядок, он все равно инородное тело. Да? Он как бы, он и в порядке может устроить бойню. Да? Вот это очень большое количество инородных тел, оно вообще как бы имеет склонность пытаться учредить социальный порядок.
1: Ну, это, видимо, да, видимо, это мы правда. Говорим о сюжете, да, постпутинского, поствоенного устройства или противостояния, попытка избавиться от этих инородных тел, или наоборот же эти инородные тела, прошедшие войну, а речь ведь пойдет, я думаю, о миллионах людей в итоге, уже сейчас, это в любом случае сотни тысяч, уже будет гораздо больше миллиона людей, которым надо будет как-то находить, все-таки мирная жизнь в каком-то виде, хочется думать, наступит, которым нужно будет находить свое место в новом социальном порядке. И, видимо, это станет одним из основных сюжетов, да, вот это вот возвращение Одиссея.
0: Я бы сказал, что это очень большой Афган. Женихов. Мы с тобой помним афганцев, да, вот начало, середины 90-х. Мы понимаем, что это как были люди, которые свой ветеранский статус променяли там на возможность.

0: возможность торговать алкоголем, табаком, кого-то крышевать и так далее, и так далее. Я думаю, что... Но при этом надо понимать, что они большую роль в формировании как бы и бизнеса в начале 90-х, да, в разрушении старых структур, партийных каких-то, комсомольских, да, там еще, они сыграли. Вот я бы сказал, что если меня попросили сделать прогноз, вот положив на одну сторону СВО, так называемое, на другую Одиссею Нолана, не Гомера, про Гомера я ничего сказать не могу, я не уверен, что вообще можно про Гомера говорить, это сложный вопрос, да, я бы сказал, что, ребят, ну, как бы, вот, конечно, если, конечно, то есть, с одной, сначала эти люди, они будут увеличивать хаос, а потом они будут пытаться выстроить какой-то порядок, то есть, сначала бойня, а потом, вот, ну, то есть, Одиссей же мог бы остаться.
1: Да.
0: Да, но он вот просто он решил не оставаться, так он сказать, ушел. Он дал обед.
1: Кстати, да, вот это здесь у меня тоже интересно. А как ты интерпретируешь финал фильма? Уход из Одиссея, исчезновение.
0: Вот он, вот он лишний там. Вот он какой-то такой, знаешь, как будто они кино показали на фокус-группе, и все такие с фокус-групп вышли, такие грустненькие, и боссы сказали, слушай, ну ты там что-нибудь придумай, а то ну, нельзя же так, ну нехорошо так заканчивать, как бы некрасиво. Потому что он, то есть... Он, собственно, говорит о том, что даже эта гора трупов, положенная ради дома, она была положена зря, как и та гора трупов, которая была положена ради амбиции Агамемнона втрое.
1: Да.
0: То есть, понимаешь, то есть, может быть, Нолан это хочет сказать, да, что он хочет сказать, ребят, а не важно, да, то есть ты там положил гору трупов, сбежал, ты здесь положил гору трупов, сбежал, ну, с женой, да, то есть прибыток, ты как бы с семьей и с сыном сбежал, да, но смысл один и тот же, кладешь гору трупов, надо уходить. Здесь, в этом есть какая-то хитрость, да, в этом какая-то авторская хитрость немножко есть, то ли фальшак, то ли хитрушка.
1: Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот рассказ, за эту политологическую интерпретацию. Константин Газе, социолог и политолог, был с нами на связи по Зуму. Ну и в заключение хочу еще раз вспомнить знаменитые слова Борхеса о том, что истории всего четыре. Осада города, возвращение домой, история о поиске и самоубийство Бога. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем их пересказывать в том или ином виде, пишет Борхес. Сэр Кристофер Нолан пересказал нам сегодня историю о возвращении домой. Но правда ее в том, что в 21 веке никакое возвращение домой невозможно. И Одиссей становится вечным скитальцем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
5: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
4: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по радио «Свобода» и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
6: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области. Такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе. А я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров, костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
4: Это между каким возрастом и каким?
6: Это с примерно с 3 до 10 лет.
4: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
6: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто, типа аптек. И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
4: А как получалось учиться в школе, если вы...
6: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
4: Вы завели каких-то друзей из этого?
6: Я завел каких-то друзей. И интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была салатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
4: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
6: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет в 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так, то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
4: Когда возникли стихи?
6: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Но, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная силоботоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
4: А всерьез стихи когда пришли?
6: А вот смотря что считать всерьез, потому
4: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
6: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой. Это было непросто, да? И я решил не... А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это неважно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
4: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
6: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало. Потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. Я учился в разных университетах. Я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории. Потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, и я сам учился. Потому что на истории партии, которая вот из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычная история польский. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читался. Вот, тут тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
7: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
6: Ну, у меня был друг такой, Юра Жернасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
7: Что объединяло этот ваш кружок?
6: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Но, в общем, все как-то скажем, такая... Не то, чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от их друзей московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
5: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
4: На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
6: Я зазнал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда. И мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
7: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
6: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек, не сдержанный язык, везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем, я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начали сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловило розыск по, ну, понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали: опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, откричивались. Я остался должен им 16 рублей вот, советских.
7: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
6: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить, куда хочу, смотреть, на что хочу, читать, что хочу и говорить, что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И выбыл совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло, чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
7: Какой год стоял на дворе?
6: Год стоял на дворе, по-моему, 1975-й, хотя я все время путаюсь, то ли 74-й, по-моему, 75-й.
7: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
8: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Но давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких хронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь, они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция, замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки. Юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем. «Какие случаи напрасные везде? Недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое. «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный. А он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности. Но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами. Сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания. «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда носить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или: «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». какой образ, да, такой глобальный, он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный у Фета. Он занялся сельским хозяйством,

0: Том. Но и он на протяжении этих лет, он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная. И, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «Просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас. И страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас. Но слабо в мелкий шрифт вчитался. И ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «Ке фаро сенца уредича?» Что, дескать, делать и с чего начать? Нас нет никак. Мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиле я не поехал. А поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что у меня некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
3: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да. Я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наш читатель.
3: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу покойному, главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
3: И насколько

0: Okay, я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в Ардисе.
1: Я работал в Ардисе, да. Ну, несколько лет это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура. А вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили. Да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню, там, кого я набирал, кого я корректировал.
0: Расскажите, кого вы набирали, кого вы корректировали?
1: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да? Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
0: Вам удалось что-то предложить Ардису как руководству, да?
1: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание Ардиса. Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у Ардиса с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что Ардис существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
0: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
1: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно. Но когда все это там выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом настоящим и зрелым он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
0: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
1: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить, но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимал людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком и писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
0: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые

0: Америка дала.
1: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да? А в Америке это любовь к свободе. Ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральные здания в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но то, что знаешь за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, естественно, еще когда он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шеворошкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа, то есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом

0: Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству, там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься — умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы? Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной Ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
1: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
2: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
1: По телефону из Нью-Гэмпшира Лев Лосев.
3: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги, а потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
0: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я не уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории.

0: территории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов и жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, сколько их уже можно читать. Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация, и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
1: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
0: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России, и Тютчев. Но Тютчев почему-то никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
2: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре, друг другу в лицо полотна, потому что, раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, да сияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой.

0: Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
1: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

0: Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались посильной занятой ходьбой.

от рубежей отцовской ночи. Мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки ни ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной вхолостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, по колени уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет, нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны, в этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина, затянувшихся игр, обращенные к небу дворы. Успокойся, малыш, неудача твоя поправима, только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды,

0: Ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. «Политика» пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации республиканцев и Конгресса.
3: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу.

0: я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
1: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал при принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лумер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот теперь она приехала в Киев и объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
0: Ну, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи Украине, это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир, а никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
1: Говорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат –

0: Одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
1: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более, как сказать, централизованы, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у Демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
0: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
1: Они помогают собирать деньги. Они помогают кандидатам своей партии. Они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, вообще наполовину представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
0: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии, когда есть президентские выборы. Кандидат в президента от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды Демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент Демократическая партия – это я».
2: I am the Democratic Party right now.
0: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
1: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу.

0: что делают твои личные качества.
1: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
0: Нет, мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса. Они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
1: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов в президенты 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
0: Это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов, они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького, и Джон Оссоф один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов. Это тоже покажет его силу. Но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
1: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру.

0: И сейчас Оссоф сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
1: Much of the American public has lost faith in our political system.
0: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
2: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций, да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых. Он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютно, абсолютный центрист. Он абсолютно... у него нет никаких экстремальных позиций. И он... Его позиции, они анафема для левого фланга. А он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
0: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более... пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 22-м году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии из-за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И вот через 2 года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключится, не перескочит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия про демократов...
2: Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это была его область. Он победил на демократических праймере в 22-м году, он победил Конора Лэма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он... Например, вот по Израилю занял абсолютно не то, что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев. Это непросто. подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи

0: сенатором, а проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
1: Это по-прежнему колеблющиеся штаты, это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
0: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
1: Я хочу упомянуть еще одного человека, теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
0: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах, и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
1: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляций, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
0: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 2028 году какой-то идеальный демократический кандидат — это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном

0: традиционном политическом языке, но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа.
1: Ну,
0: И вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
1: Сейчас Ossoff очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре
0: он того, критикует что он... Трампа. Но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Ossoff абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику, он обвиняет его в том, что тот начал войну, но он как бы, он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
1: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александра Вагнер. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер и писатель Патрик Шавель находился в Донбассе. В начале марта он сказал в интервью украинским СМИ: «Мы являемся свидетелями преступления, и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать дурные вещи, которые происходят на наших глазах. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда туда пришли россияне. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше». Конец цитаты. 13 марта 2022 года украинский фотограф Макс Левин, с которым Шавель находился в Донбассе за день до начала войны, был застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах

0: В обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга, Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
1: Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать, он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а на утро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно и с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева, взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейные земли, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутника Макса, с которым он отправился в лес, и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство. Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава

было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее.

0: на месте гибели три раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с двумя полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел две пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина была на том месте, где мы ее нашли, почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево. Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь наполовину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса, он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что в спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дрона, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже второй потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны, но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
1: Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило то же подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернышов, было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником, писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%. В начале февраля 2023 года несколько тысяч бойцов были убиты или ранены, а 130 единиц бронетехники, включая 36 танков, были уничтожены в районе города Угледар в Донецкой области. Конец цитаты. Шавелю и Фраже удалось поговорить с несколькими взятыми в плен солдатами 155-й бригады, но все они утверждали, что оказались в этом районе уже после гибели Макса Левина. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фраже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
2: It's a very hard investigation. Obviously, most of

0: На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей с камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей и разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственный источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель — найти виновных, но наши возможности ограничены.
1: Есть ли у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
0: Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения. Они сменяли друг друга. Вообще же там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но неподалеку мы обнаружили и другие подразделения и их позиции, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что, скорее всего, это была морская пехота или воздушно-десантные войска, но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
1: В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
0: Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гостомель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе и какие из них находились ближе всего к месту убийства? В самом лесу передатчика сотовой связи не было. Иными словами, биллинги — это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
1: На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
0: Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную

0: информацию. Это скорее части большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину, и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
1: А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
0: Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли 3 ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
1: Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?
0: Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь, вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени. И иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся 3 стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в который записывал происходящее. Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
1: С вашей точки зрения, это было военное преступление?
0: Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
1: Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.
2: Все войны ужасны, но эта война — большая война, и она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой?

0: крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных. Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки — это дроны. Они превращают места боев в более опасное по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались, они были иногда интенсивными. Но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта последние 10-20 километров, это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на которой ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война, и что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине — это сражение двух больших государств. Война во Вьетнаме — это была война севера против юга. Конечно, одну из сторон поддерживала Америка, вторую — Россия, но корни конфликта лежали внутри государства. И другие войны последних лет в Африке, Южной и Центральной Америке — это были всегда гражданские войны. В некоторых случаях можно было обнаружить, что россияне или американцы поддерживают одну из сторон, но Россия всегда воевала против США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине — это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была опять же гражданская война, интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными. И впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
1: Говорит французский журналист и писатель Патрик Шовель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главном.

0: О главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
3: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
4: Хотелось бы видеть Советский Союз.
5: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
2: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим...
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё, отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ,

0: вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
1: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда Россия, Советская империя, все еще распадается.
0: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где приходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три: Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну, хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда, да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но

0: Первые два тома моей истории ему посвящены, там и подобное, рассказывая о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 1915 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 1909 году. Вот, Александр
1: I. Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который племянник, внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германией, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в 18 веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии, и они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, и у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал нажениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 1917 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои.

0: и ценности, и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 1917 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 1918 году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито.
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько сегодня было восстаний?
1: Ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика, абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор. Потом было раскулачивание. Потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
0: Да. 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете.
0: Конечно.
1: И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы родились... Ну, и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну, я беру последний столетний
0: советский период.
1: А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря

0: тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Знаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот в ЭПУ я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть, вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был ну, где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому, такие есть в Польше люди, левых таких, левых советских убеждений, и они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну и Ельцин, естественно, тоже бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение последний сверху, но это теория эволюции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Точнее говоря, давайте так сформулируем.

0: Формулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношения там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время, пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет.
1: Потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
0: Знаете, как,
1: да?
0: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да, были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота, значит, 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емельку Пугачева. Он шел мимо Воронежа. Ну, и из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете. Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
0: это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми, ну, некоторые хотят,

0: чтобы их но считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там, всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита стала старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
0: Ну, кстати, как снимали. Если он, человек, уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот, так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь, но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
0: сейчас
1: я хочу...
0: то же самое.
1: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
0: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men, сами сделали себя. сделали свой бизнес.

0: бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны. Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. Это никакая не буржуазия. Это
1: помещики.
0: Это нет. Но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали. Или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть, реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственный ресурс для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 1909 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой «за советы без коммунистов». То есть, они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции

0: сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
1: Ну, вообще надо у них спросить, конечно.
0: Ну, как вы думаете, да, они нас видят подданными?
1: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врага, именно врагами, не предателями. Вот,
0: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
1: Подданными.
0: Подданными.
1: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
0: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
1: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать, вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой здесь эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а да, основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя – этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
0: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
1: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что эта власть ему навязана.
0: И не его война.
1: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют

0: свои праздники, что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Коротышкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, это, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Так же, как помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример.
1: Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все

0: Население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически, и у них парламент был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Вот этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить в
1: имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он, там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если, там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджики, киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики, киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всему, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков, о роли нацизма – это 89-й год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки. Но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам. Понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно. Но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов. И голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан. Нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?

0: Свобода – это возможность выбора.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Говорит «Радио Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
6: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
5: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по «Радио Свобода» и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
6: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, насчет, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время, как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров костно-туберкулезных, и я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа, а потом учился ходить снова, и вот такая интересная история.
5: Это между каким возрастом и каким?
6: Это с примерно с 3 до 10 лет.
5: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
6: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года, но я читал вывески просто, типа «Аптека». И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
5: А как получалось учиться в школе, если вы...
6: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все.

0: все было как в школе.
1: Вы завели каких-то друзей из этого?
0: Я завел каких-то друзей, и интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была залатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
1: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
0: В самом детстве, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. И потом «Каштанка», это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
1: Когда возникли стихи?
0: Стихи возникли... сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшно. К счастью, возраст был нежный, это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю списал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как не смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
1: А всерьез стихи когда пришли?
0: А вот смотря что считать всерьез, потому
1: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
0: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой. Это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
1: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
0: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился, потому что на истории партии, которая из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычные истории польские. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор – это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
1: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
0: У меня был друг такой, Юра Жернасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним как-то снюхались в старших классах, и и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самое нежное чувство. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были...

0: самые яркие знакомства, вот, которые действительно так. То есть потом не произошло, жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
1: Что объединяло этот ваш кружок?
0: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то вот, скажем, такая, не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
2: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
3: На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
0: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда, и мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
1: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
0: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественной искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке «Поэтическая ИД». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек, не сдержанный язык, везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начал сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последней работой. И меня стали ловить, причем это ловил угрозы по, ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, и я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, открещивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
1: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
0: Ну, идея эмиграции возникла с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно, но...

0: По-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло... чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
1: Какой год стоял на дворе?
0: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
1: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
2: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки: юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем: «Какие случаи напрасные везде, недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое: «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный. А он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами, сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда носить мешки», и «Писатель где-нибудь в Литве».

0: Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный — у Фета. Он занялся сельским хозяйством. Но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «Просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
1: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Радио Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен

0: всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», «что, дескать, делать и с чего начать?» Нас нет никак. Мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратится с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
1: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. А поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
1: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да. Я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
1: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу покойному, главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
1: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. А потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
1: Ну, расскажите, скажем, кого вы набирали и кого вы корректировали?
2: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколову, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
1: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
2: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России-то нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали «Философические письма». Есть такое издание «Ардиса». Ну, вот это случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у «Ардиса» с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать, но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что «Ардис» существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот печатайте все, что приходит. Да? Поэтому что-то приходилось браковать.
1: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
2: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно, но когда все это там выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы. Поначалу даже Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего. Ну, такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом настоящим и зрелым он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
1: Как изменилось, если позволить об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
2: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить, но... Тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились. И это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимал людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком и писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое, но я вижу это как свое.
1: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
2: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да. А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральные здания в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь то, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что, зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платонову, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шаворожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа, то есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик, описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном, в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже. Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось? Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы? Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь. Возвращайся, Марко.

0: хотеть писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков – один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
1: По телефону из Нью-Гемпшира Лев Лосев. Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги. А потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
2: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов, я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которой отдаешь все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. Это было время, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, я жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
1: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
2: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России Тютчев. Но Тютчев почему-то никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы,

0: Вот экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
1: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре, друг другу в лицо полотна, потому что, раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, досияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
2: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

0: Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь.

Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими под жарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела, и утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда, и расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальтоне по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались, посильной заняты ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги, за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки ни ряди, за Шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной в холостую висел беды заскорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом, за

0: Закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, по колени уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Насаденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем. Раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны. В этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугрива, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы, успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube.

0: канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой, как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater», «Ненавидящий». То есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».